0: Нужно будет готовить еду, собирать ребенка в школу, когда сами еще не проснулись. И каждое утро нужно будет собраться и выйти из дома тогда, чтобы не опоздать. Или в школу, или в университет. Это новый этап жизни, когда после младенчества и детства ребенок начинает сам читать, приобретает новых друзей. Особое чувство, которое переживают дети и родители, когда начинается школа, дети начинают взрослеть и постепенно оставлять родной дом. Родителям не просто выпускать свое чадо из гнезда, и не только потому, что у них с ребенком есть эмоциональная связь. Мамы боятся потерять близкую связь со своим ребенком, но также волнуются из-за того, что знают, что через что нужно будет пройти их ребенку. Я был на родительском собрании, слушал учителей, директора школы. Я сам ректор семинарии, и, говоря с учителями, хочу понимать, что происходит в наших школах сегодня. Один из учителей, говоря о труде преподавателя, несколько раз повторил, что самое трудное в школе – это не работа с детьми, а встречи с родителями. А другой преподаватель после многих лет работы в школе, награжденный медалью и многими грамотами, поделился тем, что в последнее время стало очень сложно работать. И он сказал, учителя боятся директоров, директор боится начальника отдела образования города или района, ну и так далее. И все боятся родителей. А дети никого не боятся. То есть это философия, нужно выживать. Нужно учиться самому. У нас в стране начали говорить о правах ребенка. Можно даже пожаловаться не только на учителя, но и на родителей, если они проявляют строгость или насилие. Это новое явление. Наша школьная система никогда не была идеальной. И не может быть, потому что человек, будучи грешным, проявляет свою ветхую греховную природу. И в наши дни становится реальностью, когда на школьных собраниях говорят не о вреде курения, а о том, что в школу проникают наркотики. Наше общество меняется. Как нужно поступать тем, кто уверовал во Христа? Как нужно поступать тем, кто хочет, чтобы христианское влияние не уменьшалось, когда наши дети попадают в общество, где так много греховных влияний? И современное поколение молодых людей, проходя через многие искушения, о которых в наше время не говорили и ничего не знали. Поэтому нашу сегодняшнюю беседу я хочу посвятить этой важной теме. Это ответ на вопрос, что делать христианину, который посылает своего ребенка, а может быть уже подростка или молодого человека в современное общество, которое отличается от христианского дома. Как ребенок или молодой человек может выдержать давление светского мирского влияния? Что нужно делать родителям? Для этого мы прежде всего поговорим о том, чего от нас ждет Господь. Поэтому давайте обратимся к Библии, книге Второзакония, 6 главе, и мы прочитаем несколько текстов Священного Писания и постараемся сформулировать библейский портрет школы. То есть нашу беседу можно назвать «Обучение выживанию в светских школах». Что же будет идеалом, лучшей концепцией для этой ситуации? Книга Второзакония, 6 глава. В этом тексте сам Бог говорит о важности образования. Второзаконие, 6 глава. Это было обращение к иудеям. Первый стих. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Господь говорит, это мои требования, мой закон. Я не спрашиваю вашего мнения, я требую вашего послушания. И Бог передает эти заповеди. Второй стих. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыновья твои, и сыновья сыновей твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. То есть задача не только принять эти заповеди самому, но и передать их своим детям и внукам. Говорить им о живом Боге, молиться, культивировать, воспитывать отношение к Богу с благоговением, жить со страхом Божиим. 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». И хорошо нам известный текст, и не будем пропускать его, слушай внимательно. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась и вставая». В переводе Российского библейского общества этот текст звучит так. «Строго соблюдайте и исполняйте все это. Тогда вам будет хорошо, и вы станете многочисленны на земле. Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти. Пересказывай их своим детям, повторяй их постоянно. Дома ты или в пути, ложишься или встаешь». То есть идея, заложенная в этом тексте, в том, что нужно начинать дело образования, дело воспитания с самого раннего возраста. Поэтому не ждите. Как говорит старая русская пословица, «Дайте мне ребенка от 3 до 6 лет, я согну его. Дайте мне в возрасте от 7 до 10, я уже должен сломать его. А если после этого возраста, то только могила их может исправить». Начинайте как можно раньше. Чем дольше мы ждем, тем сложнее менять характер ребенка. Поэтому и сказано, повторяй их постоянно. Но как влиять? И этот текст отвечает на наш вопрос. 6 глава, 7 стих. «Внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой, и ложась и вставая». Другими словами, воспитание, образование – это прежде всего дело семьи, то есть прямая связь с духовными ценностями. Если бы в каждой семье уделялось внимание не только тому, чтобы ребенка одеть, обуть, но также научить его молиться, размышлять, то в этом случае ребенок, у которого заложено хорошее основание, будет лучшим примером в школе и обществе. Хотя в России не так много верующих и, следовательно, не так много христианских семей, но они свет и соль в этом обществе. Да и растущая проблема разводов в нашем обществе приводит к тому, что больше половины детей идут в школу из неполной семьи. Чаще всего ребенка воспитывает одинокая мать, и это знают все, кто ходит на родительские собрания. Одинокая мать не может проводить достаточно времени с ребенком, ведь ей же нужно работать, чтобы прокормить свою семью. Библия учит родителей. Не нужно класть учебник или Библию перед ребенком и заставлять выучивать его наизусть. Лучше сами постоянно учите и учитесь. Соединяйте жизнь с библейскими истинами. И когда ребенок будет узнавать о законах природы, то нужно напоминать о том, кто создатель всего видимого и невидимого мира. В идеале было бы хорошо, чтобы каждая семья в нашей стране начинала день с молитвы. И потом Божьи истины были присоединены к общему образованию. Но, к сожалению, этот идеал оставлен. Но надо также признаться, что на земле идеала нет, за редким исключением. Его нельзя достичь ни добровольно, ни применяя усилия. Усилия нужно применять, чтобы заработать, но также нужно потрудиться, чтобы воспитать ребенка. Хочу прочитать еще один текст из 6 главы книги Второзакония. На него важно обратить внимание. Это результат идеального плана. 6 глава, 24 стих. «И заповедовал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». Если вы хотите узнать, что делать, то это самое лучшее. Если вы хотите выжить, школа духовной жизни формируется дома. Но родители говорят, «Но есть же исключение. Я должен жить, наверное, в другой реальности». Ну, поэтому давайте лучше перейдем к следующим примерам. Посмотрим на 3 библейских истории, на 3 личности, которые попали в непростые обстоятельства, но смогли остаться верными. они духовно выжили. Первый пример. Это история жизни Самуила. Прочитаем отрывок из первой книги Царств, первой главы. Может быть, вы думаете, что если мы не смогли воспитать ребенка дома, то теперь уже поздно. Я понимаю, что Господь проводит каждого из нас через особые обстоятельства, и у каждого человека они свои. Поэтому я не говорю вам, что предлагаю единственный путь. Я верю, что Господь позволит нам, продолжая молиться, трудиться, воспитывать благочестивых детей и внуков. Ну, итак, первая книга Царств, первая глава, история Самуила. Вы помните его обстоятельства? Давайте прочитаем первые два стиха. «Был один человек из Рамафаим Сафама, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерохама, ефрафянин. И у него были две жены. Имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же не было детей. В древнем Израиле, если женщина была замужем и не смогла родить ребенка, то это считалось наказанием Божьим. Было позором быть бездетной. Такие женщины часто впадали в депрессию. Поэтому Анна была очень огорчена и находилась в депрессивном состоянии. Она была бесплодной». 10 стих 1 главы 1 книги Царств. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи, всемогущий Боже Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей и дашь рабе твоей дитя мужеского пола». То есть она конкретно просила сына у Господа. «Если дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его. И вина и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». То есть это обещание, что он станет Назареем. Анна пообещала, что она отдаст этого ребенка Господу, и что он будет рабом Господа навеки. То есть если родится ребенок, если она его выносит, пройдя через беременность, то она отдаст мальчика, плод своего чрева, Господу. И Господь услышал ее молитву и благословил ее, и она отдала ему своего ребенка. Первая глава, 19 стих. «И встали поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она: у Господа Бога Саваофа я и спросила его». Ее обет, данный Господу, она должна была выполнить. Ребенок оставался с матерью только несколько лет. Он не рос в доме с мамой, потому что она обещала: «Господи, если дашь мне сына, то я его отдам, посвящу его тебе». То есть, как только мальчика отняли от материнской груди, а в те времена кормили грудью не несколько месяцев, а несколько лет. Вот что говорит нам текст Библии. Мы прочитаем первую главу первой книги Царств, 24 стиха. «Когда же вскормила его и пошла с ним в Силом, взяв три тельца и хлебы, и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, и отрок с ними, отрок же был еще дитя. И привели его пред лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу, и привели отрока и закололи тельца, и привела отрока Анна, мать, к Илию, и сказала: о, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Это значит бесповоротное окончательное решение. Назад пути нет. Я посвящаю своего сына Господу. И в конце первой главы сказано, что поклонилась там Господу. Этот малыш, отнятый от груди матери, начавший ходить самостоятельно, попал в школу. И не в простую школу. Попал в школу и в семью священника Илии. Многие сравнивают этот пример с христианскими школами нашего времени. Слава Богу, за последние годы в нашей стране появились первые школы с учителями-христианами. Но я хотел бы обратить ваше внимание на три вида школ, куда посылают своих детей родители, чтобы те получили образование. Мама привела своего первенца, своего сына к священнику. Я бы сказал, отдала в христианскую школу и оставила его там. Может, кто-то думает, что это самое лучшее место, христианская школа. Это же лучшие условия и хорошее влияние. Предполагают, что только в этой школе есть безопасность, и друзья-одноклассники будут христиане. Каждый из родителей делает выбор. Это ответственность родителей. Анна поместила своего сына, Самуила, в школу священника Илии. Именно там он рос и учился. Но какие там были условия? Ну, посмотрим на следующую главу библейского повествования. Вторая глава, первой книги Царств, 12 стих. «Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа». Что это значит? Они были неверующие люди. Они не знали Господа. То есть этот юноша Самуил находился в окружении молодых людей, не почитавших Господа, людей неверующих. Для сыновей священника все эти религиозные требы, традиции были всего лишь пустотой. То есть такое неуважительное, оскорбительное отношение приводило к презрительному, циничному образу жизни. Такие слова сказаны о сыновьях священника Илии. Их звали Офни и Финиес. Они были не только неверующими, но и развращенно-морально людьми. И, несмотря на это, служили в храме. Мы читаем 2 глава 22 стих. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Это был позор. Дети священника также должны были следовать по пути родителей, ведь это был род левитов, священнический род. Самуила же отдали в школу послушания. И так этот мальчик рос, воспитывался, учился в семье, в школе священника Илии. Но даже в христианские школы и в семинарии попадают самые разные люди. Ожидание родителей, что в христианском учебном заведении самые лучшие условия, лучшие посвященные Богу учителя. Но в реальности всегда можно найти изъяны. Даже в группе отобранных самим Господом учеников были проблемы. Как вы помните, среди учеников Иисуса Христа были разные люди. Юноша Самуил рос в священнической школе среди неверующих людей и духовно возрастал. Он был как бриллиант. И читаем 21 текст. Отрок Самуил возрастал у Господа. Как он мог возрастать у Господа? Давайте ответим на этот вопрос через несколько минут. Давайте перейдем к следующему библейскому рассказу. Это книга пророка Даниила, первая глава. Обратим внимание на еще одного юношу по имени Даниил. Пример Самуила. Он был еще ребенком, когда его отдали в школу. А история Даниила начинается, когда он уже подросток. Подростки во времена Ветхого Завета и в наше время одинаковы. Это особый возраст. Подросткам нужно уделять особое внимание. Но в случае с Даниилом это не была христианская школа. Это была военная академия. Суворовское училище, кадетская школа. Я часто слышу от родителей подростков. Я не могу с ним справиться, он совершенно непослушный. Но единственный для нас выход – это отдать его в военную академию. Родители не могут уже ничего сделать и не хотят, чтобы их ребенок попал в уличную компанию, поэтому отдают в школу, где есть строгая дисциплина. Так часто поступают отцы. Если подросток готов самостоятельно выражать мысли и не быть в полном послушании родителям, а иногда даже поднимает руку на отца или мать, то родители принимают решение: лучше муштра и дисциплина и серьезное образование, чем потеря времени на улице. И в Суворовской или кадетской школе такие мальчики узнают, что такое порядок и дисциплина, и меняются. Но в случае с Даниилом его родители не принимали такого решения. Так сложились обстоятельства его жизни. Господь допустил их. Поэтому давайте прочитаем отрывок из первой главы, из первого стиха. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». Может быть, кажется, что это неинтересный текст, неважный. Но если мы не знаем об историческом контексте, то мы не поймем положение Даниила. Вот что произошло. Война. Царь Иудеи поднял белый флаг и сдался вавилонскому царю. Навуходоносор, царь Вавилонский, был мудрым человеком. Захватив город Иерусалим, он решил отобрать лучших юношей-евреев и сделать их работниками при своем царском дворе. Так как он знал о качествах честности и благородства, воспитанных родителями этих молодых иудеев, он призывает своего помощника, дает ему задание. Вот послушайте, третий стих первой главы Даниила. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел четверых отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Толкователи Библии, специалисты, изучающие древнюю культуру и языки, говорят, что слово «отрок» относится к молодому человеку, которому было от 15 до 20 лет. То есть это подростки. «Отбери мальчиков из знати, у которых нет телесных изъянов, красивой наружности, умных, способных учиться, лучших из них. Обучи их всем наукам, мудрости, научи халдейской грамоте и языку». То есть научи их нашей культуре и нашему образу жизни, чтобы они говорили по-нашему. Язык – это очень важно. Им нужно было понимать, писать, читать, говорить на языке народа, где они будут жить. И сказано, что они были в трехгодичной школе. Это была школа, подобная военной. Муштра и дисциплина. Нужно было изменить их мышление из монотеистической веры, от скромной жизни с ограничениями, открыть для них свободу халдейского поведения. Итак, Даниил был отобран с несколькими другими молодыми людьми, чтобы узнать о другом образе жизни, отличающемся от их благочестивого образа жизни в религиозном доме, когда они жили с родителями. Начался процесс изменения их мышления, изменили даже их имена. Но Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Даниил же остался благочестивым, набожным молодым человеком, который попал в безбожную, полиэтеистическую, секулярно-атеистическую систему. Его оторвали от семьи, он был вдали от дома, но он духовно выжил. Как это ему удалось? Мы ответим на эти вопросы в следующий раз. А сегодня я хочу сказать, что только с помощью Бога. Только когда мы верим в Бога Создателя, когда молимся, полагаемся на Него, когда имеем личную связь с Богом, мы можем противостоять всяким искушениям, веяниям современного мира и углубляться в познание Господа. Это самое главное. Поэтому благослови каждого из нас обратиться к Богу с молитвой и стать Его сыном или дочерью. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы об учении в школе выживания в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили о том, что воспитание и образование – это задача не только учебных заведений, но в первую очередь семьи. С самого раннего возраста родители должны уделять пристальное внимание формированию ребенка, особенно духовному, потому что то, что было заложено в детстве, останется с нами на всю жизнь. Слово Божие призывает нас учить своих детей Божьим заповедям везде и всегда. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. После завершения передачи «Обучение в школе выживания» мы начнем новый цикл передач. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Обучение в школе выживания» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы с нами на волне библейского вещания BBN. В окрестностях Мертвого моря растет так называемая содомская яблоня. Плоды ее внешне выглядят очень привлекательными и вкусными, но если попробовать их, то ничего, кроме отвратительной пыли, которая прилипает к слизистой оболочке рта и от которой очень трудно освободиться, в них нет. Эта яблоня – верный образ нашего мира. Плод его кажется на первый взгляд заманчивым и обещающим много радости, но когда отведаешь его, он оставляет на душе и сердце неприятный, тяжелый осадок. Берегитесь вкушать плод мира сего, это содомский плод. Но напротив, помните, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Да благословит вас Господь в этом. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас подошло время для того, чтобы обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 29 сентября. Сегодняшние места из Писания записаны в 108-м псалме в 4 стихе и в послании к Колоссянам в 4 главе во 2 стихе. Там есть такие слова «А я молюсь» и далее «Будьте постоянны в молитве». В общении с Богом мы часто предаемся торопливости или так называемой религиозной спешке. Давайте проверим, сколько времени проводим мы за таким святым занятием, как чтение Библии и молитва. Боюсь, оно исчисляется минутами. Кто знает хоть одного проповедника, который не проводил бы много времени в молитвах? Есть ли хоть один человек, исполненный духом молитвы, который бы не проводил долгие часы наедине с Господом? Один христианин рассказывал: «Целые дни и недели я лежал ниц пред лицом Божьим, иногда безмолвно, а иногда с громкой молитвой на устах. Падай на свои колени и там расти», — говорил другой христианин, хорошо понимающий то, о чем говорил. Говорят, нет в мире ни одного великого произведения, ни в литературе, ни в науке, которое было бы создано человеком, не любившим одиночество. Уединение необходимо и в религиозной жизни. Невозможно духовно расти и жить в святом благочестии, если не уделять достаточно времени уединенному общению с Господом. «К Тебе спешат мои мечты, о Христос! К Тебе я поднимаю взор, полный слез, Тебе я сердце приношу, дай покой, услышь меня, утешь меня, Боже мой. Твою красу не превзойдут все цветы, источник жизни неземной, только Ты. И солнце светит в свете дня пред Тобой, и не спошли любовь огня, Боже мой. К Тебе с нуждой я прихожу, мой Христос, о, дай всегда мне побороть свою плоть, чтоб Дух Святой царить лишь мог, о Творец, услышь меня, мой Царь и Бог, мой Отец, Ты пастырь добрый, верный мой, о Христос, сам укрепи своей рукой в мире слез, чтоб не достигнуть славы той, где царишь, страны небесной, неземной, о, услышь.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно.

0: www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 16. Кроме медсестры и врача, в кабинете сидели еще два человека в штатском. Медсестра уже стояла наготове со шприцом в руках. Дмитрий, закатив рукав рубашки, подошел к ней и сказал: «Сначала сделайте мне, а то я опоздаю на автобус, а идти домой пешком недалеко». Медсестра в нерешительности стояла и смотрела на штатских, но те молчали. «Нет», — возразила она, — «давайте сначала ему», — и показала на Николая. Дмитрий же, подступив к ней, стал настоятельно требовать сначала сделать прививку ему. Николай, стоявший рядом, начал смутно догадываться, в чем дело, и стал неторопливо отговариваться. «Я не тороплюсь, я на мотоцикле, делайте ему, а я тем временем сниму рубашку». «Ну что делать?» – никому явно не обращаясь, спросила медсестра. «Делайте, что просит, притом быстрее, время уходит», – ответил один из штатских. Она достала другой шприц, вставила иглу и из принесенного флакона набрала светлой прозрачной жидкости. Диме сделали прививку. А Николай в это время, осознав всю опасность положения, беззвучно молился. «Ну, давайте теперь вам», — сказала медсестра. Николай подошел к ней и сказал: «Мне тоже такой же укол будет, ведь мы на одинаковой с Димой должности и одинаково восприимчивы к микробам, да и работаем в одном и том же магазине». Медсестра побледнела. Посмотрела на наполненный розовой жидкостью шприц и, глядя на штатских, вполголоса спросила: «Что же теперь делать?» Чем выдала их еще больше. Наступила долгая гнетущая тишина. Затем раздался раздраженный, сердитый голос. «Конечно, одна эпидемия наступает. Одинаковой должна быть и прививка всем». Медсестра дрожащими руками набрала в тот же шприц такой же жидкости, как и Диме, и с большим волнением сделала укол Николаю, и он увидел в ее глазах застывшие слезы. Одеваясь, он краем глаза заметил, как медсестра выбросила шприц с розовой жидкостью в помойное ведро и, схватив свою сумочку, выбежала на улицу. На следующий день, узнав, что в тот день только ему и Диме сделали прививки, Николай окончательно убедился, что ему хотели влить яд, но Бог не допустил этого и заступился видимым образом. Этот случай послужил Николаю важным напоминанием о необходимости молиться каждый день, во всякое время и постоянно. Потом он ходил в железнодорожную больницу, откуда приходила медсестра. Он узнал, что ее зовут Раиса, но что она сегодня утром уволилась с работы. Об истинной причине внезапного увольнения никто, кроме Николая, не догадывался. Другое памятное событие произошло для свидетельства Диме о христианстве и братской любви. Глубокой осени Диму с Николаем командировали в город Славгород для ревизии одного большого магазина, входящего в систему ОРСА. Они приехали в город, нашли контору, представились, а так как рабочий день подходил к концу, решили начинать ревизию завтра утром. «А где же мы будем ночевать?» – спросил Дима. «У нас своей гостиницы нет», — сказал главный бухгалтер. «Можете размещаться в конторе. Правда, мы еще не топим, и постели у нас нет. Но есть столы и много папок. На столах можно спать, а под голову вместо подушек можно положить папки». И он показал на столы и на толстые годовые подшивки папок в шкафу. Им оставили ключ от конторы. Все работники разошлись. Ушла и уборщица. Наступил вечер. С улицы потянуло в щели прохладой. И хотя здесь стояла печка, но она была холодной. Отопительный сезон еще не начался. Ревизоры поняли, что ночью им будет весело. «Что будем делать?» – спросил Николай. Идею подал Дима. «Город Славгород большой, и, наверное, здесь есть верующие, такие, как ты. Пойдем попросимся к ним на ночлег». «Но их надо найти», – охладил его восторг Николай. «Ну, пойдем, будем искать, пока еще не совсем стемнело», – не унимался Дима. «Ну ладно, пойдем», – согласился Николай. Николай уже не раз бывал в этом городе с молодежью и знал кое-какие адреса верующих, где останавливалась молодежь. Эти адреса он взял с собою и еще в конторе их повторил и запомнил один адрес, который был недалеко отсюда. Николай сказал, что тут у него есть адрес верующих и предложил пойти на эту улицу. Отыскав нужный номер дома, открыл калитку и постучал в дверь. Вышедшему хозяину дома он сказал: «Добрый вечер, я баптист, а это мой друг, коммунист. Мы приехали в этот город в командировку, и нам негде переночевать. Вы можете во имя Иисуса Христа пустить нас переночевать?» «Рая!» – окликнул хозяин, поворачиваясь внутрь дома. «Здесь стоят два странника, просятся на ночлег. Пустим их?» Конечно, раздался из дома голос, и на пороге появилась молодая красивая женщина. «Не ночевать же им на улице!» «Заходите и располагайтесь», – приветливо пригласила она нежданных гостей. Гости умылись, согрелись, вместе с семьей аппетитно поужинали и, утомленные ходьбой и переживаниями, довольные улеглись в чистые, мягкие и теплые постели и заснули богатырским сном. Вдруг рано утром, было еще темно, раздался испуганный голос Димы, который по-настоящему кричал: «Николай! Николай! Я ни рубля не брал! Не брал я!» И стал божиться. «В чем дело?» – вскочил разбуженный криком Николай. «Почему ты кричишь?» Дима стал торопливо объяснять, как он тихонько встал, чтобы сходить в туалет, зажег свет в зале, вышел на улицу, а когда вернулся назад в дом, заметил на столе деньги. «Но я их даже не трогал, Николай, поверь мне, я их не брал», — повторял Дима. Николай подошел к столу. На столе лежала записка. «Мы ушли на работу. Когда вы проснетесь, в кухне разогрейте себе завтрак, покушайте, а на обед сходите в столовую, для чего возьмите эти деньги. Вечером снова приходите к нам ночевать», – значилось в записке. Рядом лежали деньги, и немалые деньги. «Но я их не брал», – продолжал утверждать Дима. «Да перестань ты», – перебил его Николай, – «тебя же никто не обвиняет». «Но чтобы ты не думал плохо обо мне», – пробормотал Дима. «А у нас христиан верят на слово, будь спокоен. Не брал, значит, не брал». Умылись, позавтракали и пошли на работу, оставив на столе деньги. Осенний день прошел быстро, да и позавтракали плотно, потому на обед в столовую и не пошли. К вечеру Дима заговорил о ночлеге снова. «Мы снова пойдем к твоим братьям». «Нет, сегодня очередь идти к твоим», – подшучивал Николай. Наступил вечер, а с ними конец рабочего дня. На душе у Димы было тревожно. Молча оделись, вышли на улицу и остановились. «Ну, куда идем?» – спросил Николай. «Где были вчера?» – поспешно ответил Дима. «Нет», – возразил Николай, – «сегодня мы пойдем к твоим братьям». «А у меня их здесь нет». «Как нет? А коммунисты разве не твои братья?» «Нет!» – закричал Дима и даже остановился. «Ей-богу, они не пустят!» «Пустят», — продолжал Николай испытывать Дмитрия. «Вот сейчас пойдем по улицам, найдем, где живут коммунисты, и ты скажешь: я коммунист, а он баптист, и мы пришли к вам переночевать. Примите нас во имя Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Накормите нас ужином и дайте денег на завтрашний обед. Я ваш брат». Дима удивленно и растерянно посмотрел на своего напарника и закричал: «Ей-богу, нас они не примут и даже не пустят в дом. Ведь твои друзья вчера еще приглашали снова к себе и в записке написали, чтобы приходили, пойдем туда. А у наших так не бывает». Несколько минут еще постояли. Затем Николай сказал: «Ну ладно, пойдем к моим братьям». Диму долго уговаривать не пришлось. Он шел с поспешностью и даже с радостью, и на этот раз их приняли как близких друзей, и после этого еще две ночи пришлось ревизорам провести у гостеприимных баптистов. После возвращения из командировки Дима резко переменил свое мнение о верующих. Если раньше он, где только мог, подшучивал над верой в Бога, а баптистов унижал и чернил, то после той памятной поездки стал заступаться за верующих, и в частности за Николая, и с уважением стал относиться к вере в Бога, говоря: «Вера в Бога – это личное дело каждого, и никто в нашей свободной стране не должен унижать верующих. Верующие, — добавлял он, — это хорошие и надежные люди», и всякий раз в подтверждение своих слов рассказывал о гостеприимстве баптистов. «А вот ты, коммунист или комсомолец, впустил бы на ночлег чужого тебе человека во имя марксизма-ленинизма?» После такого вопроса, поставленного ребром, умолкал любой атеист. В конторе после этого стали говорить, что Николай «обработал» в кавычках Диму. Николай же знал, что его неверующего друга покорила христианская любовь, и благодарил за людей, которых Бог использовал для этого, а также благодарил и за Диму, в котором Бог начал свою благодатную работу. Николай стал молиться о покаянии Димы, чтобы Господь продолжал работу в его сердце. Но желанного плода своих молитв он пока не увидел, так как вскоре Николая уволили с этой должности как баптиста, не соответствующего моральному кодексу строителя коммунизма. Николай же снова убедился, что христианские добрые дела веры и любви оказывают на людей свое влияние и приводят их к размышлению о Боге. Тогда он дал слово, что его дом будет всегда гостеприимным, и Бог это желание сделал реальностью в его жизни. Двери его дома, равно как и сердце, были и остаются открытыми для гостей днем и ночью. Добро пожаловать к Николаю! А как у вас обстоит дело с гостеприимством? Независимо от ответа, прочтите послание к римлянам апостола Павла, 12:13. «Некоторые не любят гостей, хотя сами очень любят ходить в гости к другим. Одни говорят: если бы не гости, наш дом стал бы могилой и кладбищем. Другие же: нет в жизни звука более неприятного, чем стук гостя в дверь». А вы как говорите? А как вы приглашаете гостей к себе домой?
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 65:24. «И будет, прежде, нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Да, Бог слышит наши искренние и сердечные молитвы. Молитва такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. Чуткие христианские души быстро откликаются на Божий призыв и, не откладывая, спешат исполнить Его веление. Неужели же Господь не поспешит на помощь нам, если мы просим Его о чем-то в нашей искренней молитве? Давайте будем подобны нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, ведь Он также спешил в свое время, когда жил на земле, ко всем нуждающимся, и спешит сегодня, а не медлит, в исполнении воли своего Небесного Отца. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Пророчества, касающиеся смерти Христа. Мы видим, что Ветхий Завет наполнен текстами, непосредственно относящимися к этому. Некоторые из этих текстов будут важнее других для целей наших занятий. Вечный Божий план искупления человечества является главной темой Священного Писания. И Бог приводит свой план в исполнение через своего Сына Иисуса Христа. Смерть Христа и Его воскресение — это основание Божьего плана от книги Бытия до книги Откровения. Самое первое пророчество, относящееся к смерти Христа, содержится в книге Бытия 3.15, где речь идет о семени женщины. И змей, будучи инструментом сатаны, соблазнил Адама и Еву на грех и непокорность Богу. Бог проклял змея, произнеся над ним свой приговор. Исполнение этого приговора совершилось на кресте, самым буквальным образом. Там, на кресте, сатана был побежден победой Христа, одержанной им над смертью и могилой. В нашем пророчестве Бог говорит сатане: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». 53 глава из книги пророка Исаии, псалмы 21 и 68 дают наиболее точную и живую картину пророчества относительно смерти Христа. Прежде всего, мы рассмотрим 53 главу пророка Исаии. Исаия говорит о физическом страдании Христа на кресте больше, чем кто бы то ни было. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он был поражаем, наказуем и уничижен, и ранами его мы исцелились. Все это исполнилось на Голгофском кресте, когда Иисус отдал за нас свою жизнь. Кроме страданий на кресте, он претерпел побои от своих врагов. Все это исполнилось во исполнение пророческих слов, и ранами его мы исцелились. Трудно себе представить, как человек мог вынести все эти страдания. У Исаии мы также находим пророчество, говорящее об эмоциональных и духовных страданиях Христа на кресте. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. Ему назначили гроб со злодеями. И далее Исаия объясняет причины смерти Христа. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Христос вознес на крест грехи всего мира с тем, чтобы виновный грешник смог поверить в Него и в Его жертву за всех нас, поверить и спастись. В Псалме 21 мы видим дальнейшее пророчество, касающееся физических и душевных страданий Христа. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, пронзили руки мои и ноги мои, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани». Но еще больше говорится в псалме о его духовных и душевных страданиях. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною». Мы видим, как страдал дух Иисуса на кресте из его слов. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это стало исполнением того псалма, написанного за много столетий до креста. Христос был оставлен Богом, который не мог взирать на своего Сына, потому что, как говорит Павел, не знавшего греха Христа, Он, Бог Отец, сделал для нас жертвой за грех. 2 Коринфянам 5:21. В Псалме 68 находится дополнительное пророчество, относящееся к смерти Иисуса. Большинство текстов в Псалме говорит о его душевных и духовных страданиях, вызванных отношением его врагов и тем фактом, что он был оставлен один со всеми нашими грехами. В Псалме, к примеру, говорится: «Ибо ради тебя несу я поношения, и бесчестием покрывают лицо мое. Ибо кого ты поразил, они еще преследуют. Жаждал сострадания, но нет его». В этих псалмах содержатся и другие детали, относящиеся к смерти Христа, которые нашли исполнение на Голгофском кресте. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Чужим я стал для братьев моих, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Здесь же в псалмах мы находим именно те слова, которые говорили враги Иисуса у креста. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Сравните со словами из Нового Завета: «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Если ты Сын Божий, сойди с креста». В Ветхом Завете есть и другие тексты, пророчествующие о смерти Христа Мессии. Однако мы не в состоянии привести их все здесь. Одним из примеров таких пророчеств является пророчество Даниила о 70 неделях. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». Это пророчество указывает непосредственно на Христа. У Захарии мы находим три пророчества на эту тему. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, и они отвесят в уплату мне 30 сребреников». Захарии 11:12. Это пророчество предсказывает цену, которую получит Иуда за то, что он предаст Христа. Эта же цена упоминается также и в Евангелиях. Другим примером пророчества о смерти Христа в Ветхом Завете исполнение которого мы видим в смерти Мессии, является Псалом 40, стих 10. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Это пророчество указывает на Иуду, одного из 12 учеников, который предал Иисуса врагам, чтобы они арестовали его, пытали и позднее распяли. Внимательное изучение событий, предшествовавших распятию, показывает, что Иисус дал Иуде возможность остановиться в его злодействе и раскаяться, когда сатана вошел в Иуду и вдохновил его на совершение предательства. Но Иуда не остановился, не в силах был противостоять влиянию сатаны, вошедшего в него. На этом мы заканчиваем наше изучение ветхозаветных пророчеств, которые так ясно говорят о смерти Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Священное Писание говорит в послании к Ефесянам 6 главе: «И вы, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем». Сегодня на нас смотрят наши дети, смотрят и решают, как им жить и верить ли им в того Бога, в которого мы верим. Давайте задумаемся над этим. В эфире библейское вещание «BBN».

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Пятое. Мы также видим в стихах с 9 по 11, мы видим, что Иисус Христос является просвещающим словом. Иисус Христос есть просвещающее слово. Почитайте со мной этот текст. «Был свет истины». Эта фраза говорит о том, что были те, которые выдавали себя за свет, были те, которые претендовали на то, чтобы быть светом, чтобы быть вождем, чтобы быть поводырем. На самом деле был свет истины. Иоанн не был этим светом, он указывал на свет, но был свет истины, сам Иисус Христос. Почитаем вместе дальше, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. О чем здесь говорит апостол Иоанн? Апостол Иоанн говорит о том, что Христос есть свет для каждого, кто находится во тьме. Когда Иисус Христос говорил о том, что Он есть свет, тем самым Он показывал, что без Него все находятся во тьме. Самый умный, самый мудрый, самый образованный человек и самый способный человек без Христа находится во тьме. Иисус Христос является истинным светом. Он является просвещающим словом. Он есть свет для каждого, кто находится во тьме и желает света. Он есть откровение Бога, превосходящее всякую мудрость человека и познание ученых. Ни наука, ни богатство, ни искусство, ничто другое не является светом для сидящих во тьме. Ни Шекспир, ни Бетховен, ни Бах, ни Дюк Эллингтон, никто не даст нам света в душу. Свет истинный Иисус Христос, Он дает нам, Он проливает свет, и который просвещает всякого. Здесь не идет речь о том, что Иисус Христос каждого просвещает, буквально каждого. Здесь речь идет о том, что во всем мире каждый, кто увидит этот свет, кому Бог открывает глаза, увидит его. Каждый, кто слышит Слово, свет Христа освещает его душу, его совесть, его сердце, его разум. И человек начинает видеть свою нищету. Он видит, что он находится во тьме, и он бежит к свету. Вдруг он увидел дверь, открытую навстежь, и этой дверью является Иисус Христос, который просвещает всякого, каждому, кто слышит Слово. Свет Христа освещает душу, совесть, сердце, разум, волю. Человек видит себя, свою нужду и бежит ко Христу. Колоссянам 1 глава с 12 по 13 стихи мы читаем следующее. «Благодаря Бога и Отца апостол Павел пишет верующим в Колоссам, и он побуждает их к святой жизни и объясняет, каким образом они могут это сделать. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». И смотрите, следующая фраза, что он говорит. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехом». Сам текст объясняет нам, что значит тьма. Тьма – это быть рабом князя тьмы, исполнять его волю и считать это за свободу. Это тьма. И тьма – это когда мы живем в своих грехах и не имеем прощения. Это тьма, в которой находится все человечество, а именно те, которые не верят в Иисуса Христа. Речь идет, друзья, о том, что Христос открывает глаза. И когда Он открывает глаза, человек начинает видеть реальность Божьими глазами. Он видит Христа именно таким славным и все превосходящим, которого Он хочет иметь, которого Он всю жизнь искал. Ведь, друзья, не правда ли, все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем с одной целью, чтобы где-то найти удовлетворение. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Это один из моих любимейших текстов, которые говорят нам о славе Христа. В этом тексте говорится о том, что мешает нам видеть славу Христа. И в этом тексте говорится также о том, каким образом свет приходит в нашу жизнь, и это есть рождение свыше. 4 глава, 2 послание к Коринфянам, 4 стих и ниже, мы читаем следующее. «Для неверующих», или с 3 стиха мы прочитаем, «если же и закрыта благая весть». Другими словами, если человек не видит блага в благой вести об Иисусе Христе, если он не видит Христа во всей Его славе, это происходит по одной причине. Оно закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил ум. Эти люди остаются чужды Христу. Эти люди остаются безразличны ко Христу. Эти люди слышат, возможно, о Христе, но глаза их сердца закрыты, и они не видят в Нем Его славы. По одной причине, что они не верят, а не верят потому, что дьявол, Бог века этого, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Мы можем здесь увидеть несколько ответов на вопросы следующего порядка. Что значит погибать? Погибать – это быть невозрожденным, а быть невозрожденным – это значит быть слепым. А быть слепым – это значит не видеть или быть безразличным к славе Христа. Сколько сегодня люди празднуют Рождество без увлеченного сердца Христом? Они не видят Его славы. И очень часто это похоже, друзья, на ту историю, о которой мы слышали, наверное, не раз. Очень жалкая, ужасная история, когда пришли в одну семью праздновать день рождения младенца. И младенец в это время спал, ребенок спал. И все люди, поскольку это было зимнее время, снимали свои пальто и складывали его на одну кроватку. И на этой кроватке спал ребенок. И в конце вечера всего их праздника вдруг они осознали, что отсутствует именинник. И он лежал под кучей пальто, их собственного пальто, задохнувшийся. Очень часто происходит это сегодня в жизни многих людей, которые празднуют Рождество. Они, празднуя Христа, они, возможно, закладывают Его или обвешивают Его своими пальто, в кавычках. И они не видят Его. За всей активностью, за всеми разными мероприятиями их сердце не влечет. Их сердце слепо ко Христу, их сердце безразлично к Нему. Друзья, нам сегодня нужно понимать, в чем причина. Если мы сегодня находим в себе даже остатки безразличия, говорит о том еще, что где-то мы еще не видим до конца, мы не видим полностью славы Христа. Но смотрите, что дальше говорит апостол Павел в этом же тексте. «Ибо мы, говорит, не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, провозглашенное Слово, а мы рабы ваши для Иисуса». 6 стих, самый прекрасный стих, наверное, в этом тексте, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, то есть во тьме, чтобы воссиял свет, Бог повелел. Это, друзья, момент нашего покаяния, момент возрождения. И возрождение заключается вот в чем. Он показывает, открывает его для нас. Воссиял свет, и дальше он пишет, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И 7 стих он продолжает. Говорит, и это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Друзья, когда речь идет об Иисусе Христе, как просвещающем Слове, здесь идет речь не просто, друзья, об интеллигенции или об уровне наших познаний физики, математики или музыки и так далее. Речь идет о том, что этот истинный свет просвещает всякого человека, который приходит в мир. Нет тьмы, друзья, которую Бог Иисус Христос не может развеять. Нет тьмы в нашем сердце, которую Он не может разогнать. Для Иисуса Христа, который является истинным светом, тьма даже в нашей жизни, какой бы густой она ни была, она может быть разогнана. Иисус Христос является Словом, которое просвещает жизнь всякого человека, кто приходит и верует к Нему. Но мы здесь находим два очень жалких утверждения, ужасных утверждения. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Тех, кого он создал, это похоже как на ребенка, когда берет его отец на руки, и этот ребенок разгоняется своей ручонкой и бьется всей силы по лицу, плюет отцу в глаза и говорит: «Я не хочу, чтобы ты был моим отцом, и я не хочу быть твоим дитем. Я не хочу слушаться тебя, я не хочу знать тебя, я не хочу понимать тебя». Точно то же самое, друзья, вот здесь печаль, горе, которое показывает апостол Иоанн и говорит: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Пришел даже к своим, то есть к евреям, к иудеям, пришел к своим, тех, которых он пас всю жизнь, всю историю, тем, которым он посылал манну, тех, которых он провел через Черное море, тем, которые он посылал своих пророков, своим, пришел к своим, и свои его не приняли. Слава Христа, друзья, была сокрыта в человеческом теле. И это было сделано для того, чтобы те, кто избраны только, могли бы увидеть глазами веры славу Христа. Пришел к своим, и свои его не приняли. Почему же не принимает сегодня мир Христа? Несколько моментов хотел бы просто отметить. Мир был слишком занят. Мир был слишком занят праздниками. Когда Иисус Христос родился, очень близко к тому, что Он родился во время праздника кущей. Мир был занят своей религией. Мир был слишком религиозен для Христа. Вот почему они его оттолкнули. Мир был слишком умным, слишком мудрым, и своей мудростью отверг, и посчитал Христа безумием, даже богохульством. Поэтому хотели его побить камнями. Мир был слишком занят, слишком умным, слишком религиозным. Мир был слишком большим для Христа. Пещера, бедные ясли, слишком было бедно. Слишком убого все выглядело. Мир не хотел такого Христа. Сегодня многие, друзья, слишком занятые, слишком умные, слишком мудрые, слишком большие, они не могут принять Христа. Они отвергают и этот свет. Но Иисус Христос, Его свет светит. Иисус Христос является просвещающим Словом. Иисус Христос просвещает и разгоняет всякую тьму. Разве это не Евангелие, друзья? Иисус разогнал однажды тьму нашей жизни. Однажды Он своим светом пролил истину в нашу жизнь, в наше сердце, и мы увидели свое ничтожное состояние, и мы хотели быть там, где Он, мы хотели бежать к Нему. Иисус Христос является просвещающим Словом. И без Христа, дорогой друг, если вдруг ты сегодня безразличен ко Христу, если ты слепой и не видишь в Нем самого высшего блага, без Христа ты находишься во тьме. Но сегодня ты слышишь об этом для того, чтобы Иисус Христос прозвучал этим огромным, прекрасным, мажорным аккордом в твоей душе, чтобы Он разогнал твою тьму, тьму неверия, сомнения. Иисус Христос является этим истинным светом, просвещающим Словом. 12 и 13 стих говорят нам еще об одной чудной характеристике Иисуса Христа. Иисус Христос является спасающим Словом. 12 и 13 стихи многие из вас знают наизусть. Но апостол Иоанн продолжает эту же тему. Он говорит, что Иисус Христос является тем Словом, которое преображает жизнь, мертвое, каменное сердце, Он делает живым, плотским. Сердце, которое нечувствительно, не реагирует, Он один может взять, повелевать каменному сердцу стать живым сердцем. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть или силу, или право быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иисус Христос является этим словом, которое изменяет жизнь. И мы много-много раз слышим об этом в Евангелиях, в посланиях. Ефесянам 1 глава 13 стих мы читаем, что в то время в нем, услышавший слово истины, благовествование вашего спасения, вы можете вместе со мной открыть Ефесянам 1 глава 13 стих, он говорит, когда мы услышали благовествование нашего спасения, что произошло? И уверовавшие в Него, мы были запечатаны обетованным Святым Духом. Другими словами, Дух Святой стал той гарантией, печатью, которая дарует нам жизнь, которая гарантирует нам жизнь, которая пробуждает нас к жизни. В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения, уверовавшие в Него. Обратите внимание, невозможно без, уверовать без услышавшей. Но в нем Он открывает нам уши, чтобы мы могли услышать, дает нам уверовать в Него и запечатывает нас для себя, для своей славы. Иисус Христос является спасающим словом. Вот почему здесь Иоанн пишет «тем, которые приняли Его». И дальше он объясняет, что значит «принять Его». Это значит «верующим во имя Его». А «верующим» это означает доверились Ему как Господу своей жизни». Доверились Ему как пастору своей жизни, как господину своей жизни, правителю своей жизни, руководителю своей жизни. Те, которые стали вместе с Ним в упряжку. Помните, Иисус Христос говорил, «Все, кто устал, все, кто обремененные, придите ко Мне, Я успокою вас». И дальше Он говорит, «Возьмите иго Мое на себя». И это слово «иго» означает «станьте вместе со Мной в упряжку». Иго относится к упряжке, в которую запрягали двух животных. И этим самым Христос говорил, поверить в Него, принять Его, это значит довериться Ему, идти вместе с Ним. И Он говорит, «Я успокою, Я дам вам мир». «Пойдите, — говорит, — со мной. Если я пойду влево, вы идите за мной. Я пойду вправо, вы идите. Я остановлюсь, вы останавливаетесь». Вот что означает веровать в Иисуса Христа. И апостол Иоанн очень много говорит о том, насколько важно верить. Его цель всего Евангелия, его всей книги, вы, наверное, знаете, и о чем я сейчас буду читать. 20 глава, 31 стих, он говорит, это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, не однажды уверовав, но веруя, продолжая верить, вы имели жизнь во имя Его. Вот поэтому Иоанн здесь в 12 стихе пишет 1 главы, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть, дал силу стать детьми Божьими, дал право стать причастниками Его естества. Он дал им власть, авторитет быть детьми Божьими. И в 13 стихе он уточняет, что еще раз этими фразами показывает, что на самом деле рождение свыше, принятие Иисуса Христа и вера в Него является сверхъестественным чудом, как результат спасающего слова, которое не от крови. Этим самым он говорит, что спасение не по наследству дается и не от родителей передается детям. Он даже говорит, не от хотения плоти, то есть не усилиями нашей собственной природы, нашей плоти, нашими стараниями, не этим возрождается человек, ни от хотения мужа, кто бы это ни был, проповедник, пастор, отец или душепопечитель, не от хотения мужа, но от Бога родились. И этим самым он показывает, что сам Бог возрождает. Он возрождает нас через Слово. Когда звучит Слово Евангелия, происходит рождение свыше тех, кого Бог оживляет. Однажды Спердженн встретил пьяного человека. И этот пьяный человек от радости, увидев Спердженна, еле произнося свои слова, говорит, «О, вы это мистер Спердженн, это тот, от которого я покаялся». Спердженн посмотрел на него и говорит, «В том-то и проблема, что ты покаялся от меня, но ты не покаялся от Бога». что не Бог в тебе произвел покаяние. Это живое слово, друзья, оно производит в нас жизнь и дает нам желание кричать к Богу. Поэтому мы бежим к Нему и кричим, как к Отцу, «Авва, Отче». 1 Иоанна, 3 глава, 1-3 стихи мы читаем. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас». Дети Божии, они чувствуют себя одиноко в этом мире. Они не всегда приятно себя чувствуют в этом мире. И когда вы так чувствуете, друзья, благодарите Бога. Мир потому, он говорит здесь, Иоанн, мир потому не знает нас, что не познал его. Мы дикие для этого мира. И мир должен быть диким для нас, друзья. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы уже теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду, то есть рожденный свыше, дитя Божие, всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. И четвертый стих очень важен здесь. Четвертый стих, я хочу, чтобы вы сейчас внимательно прочитали его. Четвертый, пятый стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Для этого то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Каким образом Иисус Христос разрушает дела дьявола? Первое, то, что Он явился во плоти. Он стал этим живым Словом. Он явился во плоти. Второе, как Он разрушает дела дьявола, Он возрождает нас и делает нас Своими детьми. Это единственный метод, как мы можем на самом деле переживать на себе благословение разрушенных дел дьявола в нашей жизни. Потому что он первоначальник греха, он является тем, который первый согрешил, и все, кто согрешают, являются детьми. Те, кто продолжают грешить и дружат с грехом, являются детьми дьявола. Для этого то и явился Сын Божий. Вот суть Рождества. Суть воплощения для этого родился, чтобы разрушить дела дьявола. Прежде чем нас возродить, друзья, Он разрушил дело дьявола тем, что Он пришел во плоти. И второе, что Он дал нам свою природу. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его, жизнь Христа, пребывает в Нем. Шестой стих, хотел бы я еще раз повторить, друзья. Здесь написано, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». «Всякий согрешающий», обратите на это внимание, «всякий согрешающий не видел его и не познал его». Что на самом деле Иоанн говорит? Тот, кто согрешает или продолжает жить в грехе и избирает грех, на самом деле еще слепой, он не видел Христа, не видел ценности, удовольствия, наслаждения, счастья и радости во Христе, чтобы оставить все, что он имеет в этой жизни. Тот, кто согрешает, не видел еще Христа. Вот почему нам нужно сегодня знать, что Иисус Христос является спасающим Словом. Словом, которое возрождает нас. Возрождает нас тогда, когда звучит благая весть. И когда мы не только слышим Евангелие, но мы видим в Иисусе Христе суть благой вести, благо благой вести, добро доброй вести, Евангелие Евангелия, суть Евангелия, которая заключается в личности Иисуса Христа. Последнее. Иисус Христос является воплощенным Словом. Мы читаем в 14 стихе, «И Слово стало плотью». Апостол Иоанн возвращается к той же самой теме. Он берет тот же самый термин «логос» И он берет и приходит его обратно, говорит, слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Удивительный, значимый текст сегодня, мы хотим хоть немножко остановиться на нем. Слово стало плотью, обитало с нами. Если внимательно мы читаем его и разбираем, слово «обитало» означает «он был скинией». Скиния, друзья, это было место, где человек и Бог могли встретиться. Скиния – это первое было место, которое Бог продумал, дал для Моисея, где заколалась жертва за грехи народа. И священник однажды в году брал из жертвенника кровь, однажды в году входил во святое святых, там, где стоял ковчег завета. И там он кропил кровью на ковчег завета с той целью, чтобы этим показывать для народа и для себя, и говорить об этом народу, что цена уплачена. Мы продолжаем находиться в завете. Иисус Христос, друзья, был этой скинией. Он является этой скинией, где Бог и человек встречаются. И теперь они не встречаются как враги, а встречаются как друзья. Слово стало плотью и обитало с нами. Это также указывает на жизнь Иисуса Христа. Указывает на то, что объясняется немножко позже. Это слово обитало с нами полное благодати и истины. В воскресенье вечером мы немножко говорили об этом. Еще раз, Иисус Христос, Он имеет полноту Божества. И Он наполнен всякою полнотою. Всякая полнота, она есть в Иисусе Христе. И все, что нужно для нашей жизни, есть в Иисусе Христе. И этой благодати, Его истины, друзья, нам действительно нужно очень много. Но подумайте об одной очень простой детали, которую мы немножко говорили в самом начале даже сегодня. На Нем, на Иисусе Христе держится вся вечность. На Иисусе Христе держится вся вечность. Что это означает? Интересная фраза, которую однажды я прочитал в христианской одной книге, очень хорошая книга, которая называется «Видя и наслаждаясь Христом». Иисус Христос, на Нем держится вся вечность. Подумайте, насколько было бы скучной вечность, насколько бы скучным было даже небо, если бы там не Христос был. Или другими словами, нам нужно вечно иметь объект, который способен вечно наслаждать наше сердце, чтобы вечность была желанной для нас. Представьте, что мы будем делать на небе всю вечность? Когда речь идет о благодати или о полноте Христа, друзья, речь идет о том, что Иисус Христос вечно, всегда, бесконечно является тем объектом, который неисчерпаемый объект радости, неисчерпаемого наслаждения, неисчерпаемого удовольствия быть с Ним. Вот почему на небе будет очень хорошо. Больше, чем просто очень хорошо. Потому что на небе мы будем именно теми, какими Бог создал нас, и на небе мы, имея Иисуса Христа как объект поклонения и объект нашего общения, и центр всего неба будет Он Сам, Он таким образом будет для нас объектом и источником неиссякаемой радости. Это удивительная истина, которая пробуждает наше сердце, наверное, биться быстрее. Иисус Христос является воплощенным Словом. И стало Слово плотью, обитало с нами полная благодать и истины. Еще одна очень интересная фраза. И мы видели, опять апостол Иоанн использует это слово, мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Мы видели все, что Он делал. Другими словами, все Евангелие, каждое событие, которое описывает апостол Иоанн, каждая глава, каждый стих – это еще один штрих в этой прекрасной картине, которая называется «Слава Христа». Мое пожелание, друзья, пусть это будет рождественское пожелание для каждого из нас, чтобы мы обязательно нашли возможность прочитать Евангелие в этом декабре, в этом декабре, не в следующем, в этом декабре, прочитать Евангелие Иоанна с целью, чтобы увидеть и чтобы в нас умножилась, в нашем сознании, в нашем сердце умножилась слава Иисуса Христа. Слово стало плотью, стало реальным, видимым, понятным для нас. Мы видели, мы читаем Иоанн, говорит, мы видели, мы осознали, мы прикасались к Нему, мы слышали своими ушами, своими глазами. Вы знаете, почему это важно, друзья? Они были свидетелями славы Христа, славы Бога, которая была сокрыта в этом человеческом теле. И в то же самое время, друзья, однажды, нам нужно помнить об этом, однажды своими вот этими глазами у кого-то из нас, возможно, они умрут, но Бог их оживит все равно. А может быть, кто-то из нас и не переживет смерти, и во мгновение ока Он изменит наши вот эти глаза, сделает их новыми. И этими своими глазами мы однажды увидим Господа славы, нашего Спасителя, друзья. Вот почему нам нужно сегодня слушать об Иисусе Христе. Вот почему Он является центром нашей жизни. Он является ценностью нашей души. Он является объектом нашего поклонения. Иисус Христос, таким образом, мы сегодня смотрели с вами, Он является Словом. Он является вечным Словом. Он является творящим Словом. Он является имеющим жизнь Словом. Он является провозглашенным Словом, просвещающим Словом, спасающим Словом и воплотившимся Словом, пришедшим, опустившимся, ставшим реальным для каждого из нас. Мое пожелание, чтобы, читая эту книгу, Евангелие от Иоанна, наш разум, наши мысли наполнялись славой Христа, чтобы, взирая на Его славу, мы могли в этом декабре пережить, как никогда раньше, этот процесс преображения от славы в славу.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья, на волне библейского вещания BBN. Если у вас возникают вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. А сейчас несколько слов о заповедях Божиих. Они очищают ум и сердце, умерщвляют их для мира, оживляют для Иисуса Христа. Исполнение животворящих евангельских заповедей поддерживает соединение христианина со Христом. Исполнение Божьих заповедей вводит человека в истинное богопознание и самопознание, в истинную любовь к себе, к ближнему, к Богу и в общение с Богом, которое развивается тем больше, чем усерднее и точнее исполняются Его заповеди. Чем больше христианин преуспевает в исполнении заповедей Божьих, тем более душа его очищается и удостаивается видеть откровения великих тайн, глубины которых никогда не видел и совершенно не способен видеть тот, кто равнодушен к заповедям Божьим. Надеюсь, вы не таковы, но любите Господни заповеди, вникайте в Его Слово и занимайтесь этим постоянно. Будьте с нами.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Что самое последнее делает наш Господь Иисус Христос здесь на земле, перед тем, как Он был восхищен на небо? Об этом сказано в Евангелии от Луки в 24 главе. «Иисус вывел их, то есть своих учеников, вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их». Что это было его последним актом, это мы видим из следующего же стиха, где сказано «И когда благословлял их», то есть во время благословения, стал отделяться от них и возноситься на небо. Значит, самое последнее, что Христос делает, будучи здесь на земле, Он благословляет. С поднятыми руками и открытыми ладонями, благословляя, Он отдаляется от них, и облако скрывает Его из вида их. Какая чудная картина! Тот, который пришел взыскать и спасти погибшие, совершив свое великое дело искупления на Голгофском кресте, прежде чем возвратиться к своему небесному Отцу, Он благословляет тех, которые последовали за Ним. Вы заметили, я сказал, что Он не только с поднятыми руками, но и с открытыми ладонями благословил их. Вы можете представить Христа благословляющим иначе? Думаете ли вы, что, например, с руками, сжатыми в кулак, Он их благословил? Нет, я не могу представить моего Спасителя в таком виде. В этих благословенных открытых ладонях я вижу раны от гвоздей, и по ним я узнаю моего Спасителя, слава и благодарение Ему. Эти распростертые, открытые, святые руки говорят мне, каковым является наш Бог». Он – Бог дающий. Все Его естество, вся Его натура такова, что Он не может иначе, чем постоянно давать. Точно так же, как солнцу естественно греть и освещать, так Богу природно быть щедрым и всегда дающим. Но какое превратное мнение создалось у человека о Боге? Человек представляет Бога именно сжатым кулаком, требующим, удерживающим, угрожающим. Нет, дорогие мои, мы не такого Бога имеем. Он Бог любящий, полный милости, всегда дающий, Бог всякой благодати. И сегодня руки Его распростерты каждому из нас с обилием всякого рода благословения. Он только ожидает, чтобы мы приняли эти дары из щедрой Его руки». В своем втором послании к Тимофею, в 9 стихе 1 главы, апостол Павел напоминает своему молодому сотруднику и сыну по духу о том, что этот чудный Бог спас нас и призвал нас званием святым, и что сделал Он это не по нашим заслугам, то есть не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». О чем фактически говорит тут апостол Павел? Да, он еще раз напоминает нам о нашем щедром и всегда дающем Боге. Он спас нас, Он призвал нас, и все это Он сделал по своему изволению и по благодати. Нет, не по каким-либо нашим заслугам, а именно по благодати. Что спасение наше ничуть не зависело от нас, а целиком от Бога, мы видим и в том, что еще прежде вековых времен Он предназначил нас к этому спасению, и все это Он сделал возможным через Сына Своего Иисуса Христа. И вот, дорогие друзья, я бы хотел сегодня сосредоточить наше внимание на эту маленькую, но столь значительную фразу, данной нам во Христе Иисусе. Да, Бог щедр, Он любит, Он милует, Он дает, но все через Сына Своего Иисуса Христа, данной нам во Христе Иисусе. Помните, что сам Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он один является посредником между Богом и человеком, и только через Него имеем мы доступ к Богу. Когда в Египте был голод, и голодающий желал получить хлеб, то он должен был прийти к Иосифу, а не прямо к фараону. Только через Иосифа получал он хлеб. Так и Бог наделяет всеми своими благодеяниями нас только через Сына Своего Иисуса Христа. В этом, возлюбленные, и заключается благовестие, которое мы проповедуем. Откройте ваши Библии, особенно новозаветные послания, и обратите внимание, сколько раз повторяется это выражение «во Христе Иисусе». Возьмите хотя несколько таких фраз из одного только послания к Ефесянам, начиная с первой главы. Тут сказано, что Бог благословил нас всяким духовным благословением во Христе. Затем «в Нем Он», то есть Бог, избрал нас прежде создания мира. И опять, Он усыновил нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Дальше, в Нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В Нем мы сделались наследниками. В Нем мы запечатлены обетованным Святым Духом. Бог оживотворил нас со Христом, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы Его творение созданы во Христе Иисусе. Во Христе Бог простил нас, и в Нем мы стали светом и так далее. Да, все, что мы имеем в Иисусе Христе. Слава и благодарение Ему. Что мы хотим всем этим сказать? А то, возлюбленные, что спасение наше целиком зависело от щедро дающего Бога, а не от нас. Наше спасение начинается с Иисусом Христом и тем, что Бог избрал нас в Нем прежде вековых времен. Когда Дух Святой открыл нам Христа, и мы уверовали в Него, тогда моментально, без всяких напряжений с нашей стороны, в нас началась новая жизнь в союзе с Ним. Тут в послании к Ефесянам во второй главе мы видим так ясно, что Бог является автором и инициатором нашего спасения. Мы были мертвыми по преступлениям нашим, но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, воскресил нас с Ним, то есть с Иисусом Христом, и посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Бог все сделал, Он нас воскресил, и Он нас посадил на небесах. И все во Христе Иисусе. Где тут человеческое достоинство или похвала? Чем нам хвалиться, разве только Господом нашим Иисусом Христом? Заметьте, как с самого начала сказано, что Бог посадил нас на небесах. Это во второй главе послания к Ефесянам. А потом только в четвертой главе сказано о том, как нам следует поступать. Я еще раз повторю, то, что мы так часто уже говорили, что мы спасены не добрыми делами, но спасены мы на добрые дела. Бог все сделал, Он за нас потрудился, Он нас создал. Мы Его творение, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела. Итак, когда Он посадил нас на небесах со Христом, то вся ответственность стала не нашей, а Его». С этим божественным принципом мы встречаемся во всей Библии, начиная с истории создания мира. Начнем с самого начала. При создании мира Бог трудился с первого по шестой день, а в седьмой день Он почил. Да, в эти первых шесть дней Он был весьма занят. Но заметьте, что когда Он кончил свой труд, Он перестал работать. Седьмой день стал днем отдыха, покоя Бога. Обратите внимание, куда в этот план творения входит Адам. Сказано, что Адам был создан в шестой день. Из этого мы ясно видим, что Адам ни части, ни удела не имел в этом труде в течение шести дней создания, так как он сам был сотворен только к концу творения, то есть в последний день. Таким образом, седьмой день был первым днем для Адама. Бог трудился шесть дней и почил седьмой, а Адам начал свою жизнь со дня отдыха. Бог трудится перед отдыхом, а человек должен сперва войти в покой Божий, и только после этого способен он к труду. И выходит, что только когда творческий труд Божий был окончен, могла Адамова жизнь начаться. И она началась с покоя. В этом и заключается благая весть, что Бог сам без помощи человека совершил полное искупление для всего рода человеческого. И нам ничего не нужно делать, чтобы его унаследовать, только войти верой в его покой, в его оконченное дело. Точно так же, как Ной со всем домом своим вошел в ковчег и спас себя и семью свою, так нам верой нужно войти в готовый ковчег спасения Христова. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой». Это и есть спасение через веру. Мы спасены, покоясь в оконченном деле Иисуса Христа на Голгофском кресте. Мы ничего не могли сделать, чтобы спасти самих себя. Мы тонули в морской пучине греха, и Он, Господь сам, извлек нас из этого страшного рва и поставил на камни ноги наши». Мы не были в состоянии это сделать сами. Так что, возлюбленные, мы начали нашу христианскую жизнь, уповая не на наши старания, но на то, что Бог сделал для нас. И пока человек не придет к этому сознанию, он не может быть чадом Божьим. Сказать и верить, что я ничего сам не могу сделать, чтобы себя спасти, но что по своей благодати Бог все сделал для меня во Христе, и есть первый шаг жизни веры. От начала до конца христианская жизнь основана на полном уповании на Господа Иисуса Христа и то, что Он сделал для нас. Нет предела благодати Божией, который Он готов наделить уповающего на Него. Слава и благодарение Ему! Он готов дать нам все, но мы ничего не можем принять, если мы не покоимся целиком в Нем. Что Бог посадил нас со Христом на небесах, это говорит о полном покое. Все сделано, труд кончился, и мы покоимся в нашем Господе Иисусе Христе, благодарение Ему вовек. Итак, наша христианская жизнь начинается обнаруживанием, что Бог усмотрел для нас абсолютно все в Сыне Своем Иисусе Христе. Но прошу отметить, что весь наш христианский опыт продолжается на этом же принципе. То есть не на основании наших дел, но всегда на основании оконченного дела автора и совершителя веры нашей Иисуса Христа. Каждое новое свежее духовное переживание дается тому, который принимает верой то, что Бог уже сделал. Под этот же принцип впадают и те добрые дела, которые следуют за нашим спасением. Слушайте, как ясно в 10 стихе 2 главы послания к Ефесянам сказано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Видите, эти добрые дела теперь исполняет не ветхий наш человек, но то новое творение, созданное Богом. Богу угодны только дела этого нового создания, так как оно только способно исполнять то, что Бог для нас предназначил. Вот почему апостол Павел говорит в своем первом послании к Коринфянам в 3 главе, что все наши дела будут испытаны в огне. Дела, творимые этим новым Божьим созданием, они устоят, а то, что сделано было от ветхого человека, оно сгорит, как дерево, сено и солома. Ну, а как могу я быть убежден, что я во Христе? Могу ли я иметь такую уверенность? Да, могу. Основой для такой уверенности является Слово Божие. Библия мне ясно и определенно заявляет, что Бог меня заключил в Сына Своего. Слушайте, как ясно сказано об этом в 1 главе 1 послания к Коринфянам в 30 стихе. «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе». И еще во 2 послании к тем же Коринфянам в 1 главе Павел говорит: «Утверждающий же нас с вами во Христе есть Бог». Это то, что Бог сам совершил. Он заключил нас в Сыне Своем, и нам остается только принять этот факт верой, славить и благодарить Его, что оно так. К чему мы тогда способны, дорогие мои? Только верить, иметь веру Божию. А такая вера произведет угодные Богу дела. Помните, как ответил Христос иудеям, спросившим Его, что нам делать, чтобы творить дела Божии? «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал», — сказал им Христос. Вы заметили, Христос говорит только об одном деле. Вот дело Божие. Верить в Иисуса Христа — это дело Божие. Так что и вера дается нам Богом. Вера Божие. Припомним притчу о блудном сыне. В ней Христос говорит нам именно о том, как мы можем угодить Богу. Заметьте, как кончается эта притча. «Надобно было радоваться и веселиться». Эти слова были сказаны старшему сыну, тому, который служил своему отцу и много трудился для него. Заметьте, что со всем своим трудом он не доставлял радости своему отцу, а блудный сын, возвратившись домой, растратив все свое имение, он доставил радость сердцу отца. Как это понять? Понять это можно только, если вникнуть в сердце отца. Не старший брат, который рабски трудился для отца, но младший брат, который дает отцу своему сделать все для него, угождает отцу. Не старший брат, который всегда желает быть даятелем, но младший, который всегда готов быть получателем, радует сердце отца. Отец не пожалел все то, что младший сын его расточил. Он не упрекает его за это. Ведь настал радостный момент. Сын дома, и отец теперь радуется возможности наделить его своей щедротой. «Принесите лучшую одежду и оденьте его», — говорит он своим слугам, «и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться». О, возлюбленные, Бог наш так богат, что наивысшая его радость — это давать. Как ему печально, когда мы не пользуемся его щедротой. Сокровищницы его наполнены всякими драгоценностями, и когда мы ему отказываем возможности давать нам, то мы его огорчаем. Таков наш Бог. Его одно желание — нас обогащать. Он хочет больше и больше, и еще больше делать для нас и давать нам. Как неразумно мы поступаем, когда думаем, что, делая сами, мы лучше справимся, чем если мы позволим ему все делать для нас. Если мы позволим ему все сделать для нас, тогда мы скажем так, как некогда сказал народ, когда Христос исцелил глухого косноязычного. Он все хорошо делает. Мой друг, предоставь ему свое дело. Он только и ожидает, чтобы ты утих и дал возможность ему начать действовать за тебя. Как раз на этом начинается христианская жизнь, когда ты полностью передаешь Господу дело свое и позволишь ему быть даятелем. Он жаждет тебя благословить. Руки его распростерты к тебе с обилием благословения. Тебе только нужно принять от его щедрой руки. Да поможет тебе Господь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: Иоанна 15:14. Сам Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вы многое сегодня услышали в нашей программе, но услышать несложно, а исполнить – это уже геройство. Особенно в нашей сегодняшней жизни, вращаясь среди людей этого мира, очень сложно исполнять то, что мы находим в Священном Писании. Но все возможно с Господом, в Господе и через Него. Давайте чаще обращаться к Господу с такими словами: «Господи, так часто мне хочется самому управлять своей жизнью, но помоги мне все отдать Тебе и делать все, что Ты заповедуешь мне. Помоги мне любить людей так, как Ты возлюбил меня». Если так мы будем молиться Господу, если об этом мы будем просить Его, Он, конечно же, ответит нам и благословит нас.
1: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Святого Евангелия от Матфея. Повторяем снова, что первая его часть, первая глава с первого стиха по четвертую главу, одиннадцатый стих, говорит о возвещении, что явился Царь, Господь Иисус Христос. Мы уже рассмотрели о трех аспектах Его явления. В отношении земном – родословие, в отношении к небу – Отец Небесный дал Свой глас, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте», и по отношению к дьяволу, которого Господь Иисус победил во время искушения в пустыне. А теперь мы обратимся к второй части Евангелия от Матфея, 4 главы, 17 стиха, по 16 главу, 20 стих. Возвещается в ней провозглашение Царя Христа. После искушения от дьявола он отправился в Галилею призвать народ к покаянию, возвестить о Царстве Небесном во исполнение пророчества об этом. Исаия 9 глава, с 1 по 2 стих. А после этого Христос, Иисус Царь, начал провозглашать. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 4 глава, 17 стих. Другими словами, Царство, грядущее на землю с неба, дабы воля Божия была и на земле, как на небе. Придет новая эра, новое руководство Царя Мессии, который воссядет на престоле Давидовом в Иерусалиме. Только в Евангелии от Матфея употребляются замечательные слова «Царство Небесное». Совершается избрание Господом Иисусом апостолов, а потом Он возвещает, на каком духовном основании Царство Мессии будет устроено. Своего рода манифест Христа, Его благословенная проповедь на горе, заповеди блаженства, Матфея 5 глава. К этому времени слава об учителе, пророки из Назарета разнеслась далеко и широко. Его дела чудотворные и слова, неслыханные народом прежде, глубоко тревожили сердца людей, которые славили Бога за Него. Однако заповеди блаженства Господь возвестил небольшой группе Своих учеников. Обратите внимание, как часто повторяется в этом возвещении слово «блаженный». Он открыл характер, сущность этого царства, а также новую духовную природу тех, кто войдет в Него. Сразу видна разница, полная противоположность этого царства земному порядку, жестокости и несправедливости. Многие считают в наши дни эту характеристику слабостью. Конечно, кротость человека является противоположностью гордостью, самовозвеличению, но кроткие люди зачастую бывают сильными духом, великими борцами за справедливость в управлении странами. Господь Иисус смирил Себя даже до смерти крестной. Посему следует помнить, что заповеди блаженства будут вполне практиковаться в жизни во время царствования Христа Царя, когда Он воссядет на престоле в Иерусалиме в славные времена тысячелетнего царства Его. Господь Иисус произнес к ученикам великие наставления: «Вы соль земли, вы свет мира». «Прославляйте Отца Небесного». 5 глава, 13 стих. Они так недавно были призваны им на служение, и уже теперь Господь сделал их ответственными наследниками Его Царства. Законы Царства Его были объявлены Христом Царем. Говорил Он, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон, не нарушить его Я пришел, но исполнить». 5 глава, 17 стих. Он открыл, что закон Ветхого Завета был элементарный, содержавший в себе начало для совершенного и прекрасного закона. Он был законом, отражавшим недостатки и нужду человека в Боге. Это не был закон окончательный или совершенный. Вспомните его слова в этом отношении. «Вы слышали, что сказано древним, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Книга Левит, 19 глава, 18 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». 5 глава, 43 по 44 стих. Воистину, это переносит закон Синайский в область духовную. Какая радость будет во время Царства Христова, когда Его повеления будут добровольно практиковаться людьми в повседневной жизни. Эти законы Его заключаются словами. 7 глава с 28 по 29 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Некоторые из народа вообще, прислушиваясь к Его словам, сказанным ученикам, были изумлены и тронуты глубоко этим новым законом грядущего царства. Апостолы и слышавшие Его народ почувствовали, что среди них был некто, кто получил власть с неба. Апостол Симон Петр позже сказал, «Ты Христос, Сын Божий». В главах 8 с 1 стиха по 16 главу 19 стих говорится о Его учении и чудесах, которые свидетельствуют, что Он Христос. Фарисеи также почувствовали значимость слов Учителя из Назарета. Но в то же время их мучила зависть, потому что Он являл великую силу в учении и народа, и совершении чудес. Сразу же про провозглашение Господом Иисусом чудного манифеста Нового Завета и грядущее Его Царство подходит к Нему прокаженный и просит. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». 8 глава, 2 стих. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. 3 стих. Какое великодушие и милосердие открывается в этом акте исцеления. Великий царь Мессия наклонился над несчастным человеком, взглянул на него с жалостью и даже коснулся его тела, зараженного проказой. По закону Моисееву, прокаженный должен был жить в изоляции, вдали от здоровых людей, пока эта язва оставалась на его теле. Книга Левит, 13 глава, 46 стих. Несомненно, что этот акт милосердия и власти над болезнью произвел сильное впечатление на автора этого Евангелия, а также на остальных учеников и на народ, видевший происшедшее чудо. Все это было подтверждением, что Иисус пришел с небес сотворить волю Отца Небесного на земле. Иудеи всегда хотели видеть знамение, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 1 главе, 22 стихе. «Бог явил им во Христе свою власть, могущество и благодать». Господь Иисус сказал позже, «Род лукавый и прелюбодейный, знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. И оставил их, отошел». 16 глава, 4 стих. Много последовало в то время за Иисусом, но Он говорил им также о трудности следования за Ним. Так одному книжнику Христос ответил на его слова. «Я пойду за тобою», 8 глава, 19 стих. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, но Сын Человеческий не имеет, где преклонить свою голову». 8 глава, 29 стих. Так Он просевал Своих последователей. В Царстве Его не будет нужды, восхищений и радостном волнении по причине чудес. Когда Он чудесно накормил 5000 душ, кроме женщин и детей, то понудил учеников войти в лодку и переправиться на другую сторону озера. А сам, отпустив народ, зашел на гору помолиться наедине. Матфея, 15 глава. Вы помните, что в это время в народе было сильное стремление взять его силой и провозгласить царем. Иоанна, 6 глава, 15 стих. Его ближайшие ученики в то время могли быть легко увлечены всеобщим желанием видеть его славу, как царя. Разделить с ним ее здесь на земле, не зная вполне цели его воплощения для спасения человечества на Голгофе. Во время второго пришествия Господа царя явится эта слава в Иерусалиме. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibinradio.org. Будьте с Богом!

В Евангелии от Иоанна в 15 главе 8 стихе мы читаем: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Так сказал Спаситель Иисус Христос. Иисус не просил нас с вами обратить в христианство весь мир своими силами. Это просто невозможно. Но Он просил, чтобы мы приносили много плода. Как это сделать? Очень просто. Хоть кого-то привести ко Христу. Если мы поможем кому-то поверить в Господа, а тот человек приведет к Богу еще кого-то, а тот еще, то из одного семени может вырасти целый сад. Оставайтесь с нами, и если у вас есть желание, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Александр Ефимов.
3: 14 глава книги пророка Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет.

0: будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Книга пророка Малахии, первая глава. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. А говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю твоему. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф? Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее — пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Вторая глава книги пророка Малахии. Итак, для вас, священники, это заповедь, если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? за то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Третья глава книги пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдаем постановление Его, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Четвертая глава книги пророка Малахии. «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Благодать Божья делает нашу жизнь такой, какой она должна быть. В своем нерадении человек может упустить возможность, которую дает ему благодать Божья. Поэтому надо быть всегда на страже против духа мира сего. У нас с миром разные цели. Мы боремся с грехом во имя Христа. Мир борется со Христом во имя греха. Мы боремся с грехом в людях, боремся с человеком за человека. И такая борьба не прощается не только со стороны духа тьмы, но и тех людей, которые тьму возлюбили более, нежели свет. Но Господь укрепляет таких борцов за истину, за правду, за Слово Божье. Сегодня станьте на сторону Господа. Мы приглашаем вас во имя Иисуса Христа. Будьте с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы сегодня продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на главе 16 Евангелия Луки. В главе 16 Евангелия от Луки нам дана притча об управителе неверном, который догадливо поступил. Мы прочтем ее всю, а потом остановимся на некоторых местах, чтобы в свете Божьего откровения вынести из нее то главное, что Господь Иисус хотел нам передать, пользуясь нашей несовершенной речью и несовершенной жизнью греховных людей. Вот что он говорил. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И призвал должников господина своего, каждого порознь сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него, но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Друзья дорогие, эту притчу об управителе неверном Иисус рассказал в присутствии многих людей. Люди любили слушать Его и массами приходили к Нему. Об этом в начале предыдущей главы говорится так. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Не все слушатели, не все знают, кто такие были фарисеи. Это была секта набожных людей, которые старались во всем соблюдать закон Божий и были ревностны в делах закона, стараясь делами заслужить спасение. На добрые дела они возлагали всю свою надежду в спасении. И когда вот пришел Иисус Христос, дорогие друзья, когда пришел Иисус и проповедовал о любви Божьей, и что Бог дает спасение грешникам даром по вере, и что спасение не от дел, они приходили, конечно, в ярость. Им казалось, что Иисус своей проповедью о Божьем милосердии разрушает все устои их религиозной жизни и приводит народ к анархии. Они вместе с первосвященниками говорили, «Если оставим его так, то все уверуют, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Читаем в Евангелии Иоанна в 11 главе 48 стих.

В притче об управителе неверном говорится о человеке, которому один богач доверил управление своим имением. Но пришло время, когда хозяин, заподозрив своего слугу в расточении имения, потребовал от него отчета об его управлении с тем, чтобы уволить его со службы. Управитель растерялся, потому что ни к какой другой работе он не был способен. Тогда он начал размышлять в себе, что ему делать, и решил приобрести себе друзей именно богатством своего господина. Призвав должников господина своего, он передал или переделал их расписки, где намного уменьшил их долги. Управитель, прощая должников, брал на себя их вину и был готов понести суровое наказание за это от господина своего, так как он считал, что приобретенная дружба все-таки стоит всякого наказания, а потому готов был платить за нее. Когда его господин узнал об этом, он удивился и похвалил управителя неверного, что тот так догадливо поступил. Иисус, друзья дорогие, Иисус не оправдывает его неверности, но высказывает удивление, что сыны века этого догадливые сынов света в своем роде. Вот слова Иисуса. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Он сказал это из глубины своего убеждения. Почему? Потому что и сам шел, чтобы взять на себя вину грешников и своими страданиями и смертью покрыть их долги. Христос рассматривает вопрос нашей верности и неверности не с фарисейской точки зрения и меряет не меркой их справедливости, но смотрит на это с точки зрения вечности и меряет все это глубиной любви, проявляемой нами для приобретения себе вечных друзей. Пример для нас Иисус, и сам поверг себя поруганию и унижению, дав причислить себя к злодеям и грешникам, и умерев на кресте позора за нас, чтобы приобрести нас, дорогие слушатели, как верных друзей для своего вечного царства.

0: через пророка Исаию Господь предвозвестил об этом еще 700 лет до смерти Христа. В 53 главе книги Исаии, начиная 9 стихом и далее, мы читаем следующее, что «назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство вечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем». Друзья дорогие, Иисус умер за нас, был наказан с величайшей жестокостью за мои и за ваши грехи. Мы читаем в той же главе 53 стих 5. «Он извязлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». И потом, там же, немного ниже, в 7 стихе говорится, «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Друзья, дорогие, в великих страданиях Иисуса открылась его нелицемерная любовь к людям. И в этой атмосфере, в присутствии того, кто нес искупление человечеству, зазнавшимся высокомерным фарисеям, они недоустоили его даже ответом, но смеялись над ним, как бы желая показать, что то, что Иисус сказал об управителе неверном, было плодом больного воображения, и фарисеи считали низостью для себя отвечать ему. Но он сказал им: «Вы высказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Что же так высоко считается у людей, дорогие слушатели, на что фарисеи в своей заносчивости думали или считали, и что в очах Иисуса является мерзостью перед Богом? Это их самоправедность, дорогие друзья. Слыть праведникам в очах людей, возвышать перед ними свою праведность или справедливость, надеяться на самого себя, на мамону, то есть на богатство этого мира и на его оправдание, это, конечно, действительно является мерзостью перед Господом, который в Иисусе Христе пожертвовал всем для нас. Закон и пророки до Иоанна, сего времени Царствие Божье благовествуется, и всякий усилием входит в него, окончил свою беседу с фарисеями Иисус. Друзья дорогие, как вы относитесь к словам Иисуса Христа? Ищите ли вы Царство Божье? А если нашли, применяете ли вы усилия, чтобы войти в него? На чьей вы стороне? На стороне Христа или на стороне высмеивающих его фарисеев? Кем для вас является Иисус Христос? Цените ли вы его больше, чем те фарисеи, которые смеялись, да еще и сейчас продолжают смеяться над ним? Я прошу вас всех, кто еще не до конца испорчен фарисейским лицемерием, придите ко Христу с вашими грехами. Придите такими, как вы есть. Он уже заплатил собой за вас, и Он даст вам спасение и вечную радость, и место для вас в среде друзей своих. Проявите же решимость в этом великом деле, чтобы вам стать и быть истинным учеником и другом Иисуса Христа здесь и, конечно, в вечности. Возвращаясь назад к рассказанной Иисусом притче, обратим внимание еще на то, что есть временное и есть вечное богатство. Все, что мы имеем в этом мире, друзья дорогие, это неверное, проходящее богатство. Умирая, человек оставляет все это и не может ничего из него взять с собой. Это богатство неправедное. Единственную верность мы можем проявить в нем, если мы приобретаем им себе друзей для вечности. Приобретение друзей – это то малое, в чем мы можем быть верны Богу из всего, что мир дает нам. И в этом единственная польза из всех мирских приобретений. Если мы будем верны земному, мы не можем быть верны Богу. Верный же Богу человек будет всегда гоним и осмеян фарисеями этого мира. Да поможет Господь, дорогие слушатели, понять нам эту истину, принять ее в наши сердца и последовать за Господом Богом, дорогие друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

мало люди стремятся к обогащению истинными духовными ценностями. Заповеди Господни дороже золота и золота чистого. Они не за морем и не за снежными горами. Не надо прилагать много усилий, чтобы найти их. Они указывают путь к истинному счастью, вечной жизни в небесной обители. И все же люди очень мало стремятся к тому, чтобы обогатиться этим драгоценным сокровищем. Но сегодня Господь предлагает его вам. Возьмите его в свое сердце и будьте с Господом навеки. Оставайтесь с нами.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Левит», но вначале давайте обратимся к вашим письмам. Вот что пишет Надежда Викторовна из города Могилева. «В нашем городе много церквей разных направлений, но я не могу примкнуть ни к одной из них. Когда я узнаю основы их веры, меня что-то смущает. Бога я познаю в одиночестве, используя духовную литературу и слушая проповеди. Я молюсь Господу, но использую молитвы православной церкви». И далее она спрашивает: «Нужно ли мне вступать в какую-нибудь церковь? Нужно ли мне креститься в зрелом возрасте? Как выбрать правильную церковь, или Бог приемлет то, что я выбрала, то есть не вступать в церковь?» Итак, давайте порассуждаем о том, что такое церковь и для чего она нужна. В Новом Завете слово «церковь» – «экклезия» употребляется для обозначения группы людей, собиравшихся для особых целей. Кроме поместной церкви, то есть церкви, находящейся в определенном городе или месте, апостол Павел также называет церковью всех верующих, которые объединены Иисусом Христом как главою церкви. В этом смысле каждый, кто исповедует Иисуса Христа своим личным спасителем, принадлежит этой вселенской церкви. Исповедовать Иисуса Христа означает также исполнять Его заповеди. Одной из таких заповедей является заповедь крещения. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Читаем мы в Евангелии от Марка. Причем принятие крещения понимается в Новом Завете как выражение личной веры человека, и потому в ранней церкви крещение принимали преимущественно взрослые люди. Для чего же нужна церковь, и можно ли обойтись без нее? Поскольку христианская церковь – это общение верующих в Иисуса Христа, то пренебрегать таким общением, наверное, неправильно. Рассказывают притчу об одном мудром человеке, который на вопрос, нужно ли общение христианам, молча разгреб кучу головешек, тлевших в печи. Находясь вдалеке друг от друга, угольки слабо померцали и погасли. А ведь когда они были вместе, их не так легко было погасить. Бог знал, что человеку нужна поддержка, поэтому Он основал на земле церковь. И это одна из задач церкви – взаимная поддержка и помощь. Кроме того, в Евангелии от Матфея записаны такие слова Иисуса: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Воля Божья в том, чтобы христиане собирались вместе – ведь тогда врагу душ человеческих не так легко будет их одолеть. Итак, церковь – это установление Божье. О том, какую избрать церковь, вопрос непростой. Поскольку церковь состоит из людей, то любая церковь в смысле общины, группы людей, будет несовершенна. Лучше всего прийти в ту церковь, которая стоит на библейских основах, а не на домыслах человеческих. Церковь, члены которой являются возрожденными людьми, строящими свою жизнь согласно тому, о чем говорит Библия, будет самой подходящей для того, чтобы возрастать в ней духовно. И, наконец, как и во всяком деле, в этом вопросе нужен совет. И кто, как не сам Создатель, может дать вам его? Обратитесь к Нему со всеми своими сомнениями, и Он ответит вам. А мы продолжаем изучение книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о жертве повинности и о неосторожных обещаниях и клятвах, о которых написано в 5 главе книги «Левит». Я читаю 5 и 6 стихи из этой книги. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Это первый грех, для прощения которого требуется исповедь. В описании прошлых жертв вина признавалась открыто. А здесь идет речь о тайных грехах, которые также направлены против Бога и человека. Например, в 7 главе книги Иисуса Навина, когда Ахан взял слиток золота и синарскую одежду, этот его грех был явлен публично. Наложение рук в жертвоприношении за другие грехи было явным признанием греха. А в случае с неосторожными обещаниями и клятвами сначала надо исповедаться, а потом принести жертву. Благоуханные жертвы не предполагали даже мысли об исповеди. А здесь верно обратное. Мне кажется, наш Господь в своей Нагорной проповеди имел в виду именно необходимость сначала покаяться, а потом уже приносить жертву. Прочтем 23 и 24 стихи 5 главы Евангелия от Матфея. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, а тогда приди и принеси дар твой». Верующий сегодня должен лично исповедаться Богу в своем грехе, но вместе с тем он должен и возместить убытки пострадавшей стороне. Поскольку эта жертва приносится вследствие греховного поступка, который является лишь одной гранью греховной природы, то цена этой жертвы не так высока, как цена жертвы за грех из 4 главы. Прочтем теперь 7 стих. «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение». Все внимание в жертве повинности направлено не на характер или положение грешника, а на саму жертву. Требуются две горлицы, поскольку одна предназначалась в жертву за грех, а вторая во всесожжение. Здесь, в этих скудных жертвах, мы снова видим личность и служение Христа. Это жертва бедных, а Христос возвещал бедным благую весть. Обратите внимание, эта жертва называется жертвой в повинности за грех, потому что она является следствием греховной природы. Прочтем далее 8 и 9 стихи. «Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, а покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. Должна пролиться кровь, хотя голубя не обезглавливают». Прочтем теперь 10 стих. «А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему». Даже крошечный голубь приносит грешнику полное прощение. Все это указывает на Христа как единственную жертву. И теперь прочтем 11 стих. «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть эфы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех». Бог не забыл и самых бедных. Если кто-то не мог позволить себе принести в жертву даже голубя, то можно было принести корочку хлеба. И даже такая жертва по-прежнему заменяла грешника. Прочтем 12 и 13 стихи. «И принесет ее священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принесет священник, как приношение хлебное». Прочтем об общих греховных поступках, совершенных по ошибке и неведению. Вот стихи с 14 по 16. «И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст сие священнику. И священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему». Жертвы повинности свидетельствуют о том, что права Бога и человека были нарушены. Грех, совершенный против других, требует возмещения причиненного вреда. Виновник обязан был восстановить то, что он повредил, и наряду с этим еще добавить одну пятую часть. Видимо, это и имел в виду Закхей, когда сказал Господу, что отдаст половину своего имения нищим и воздаст вчетверо всем, кого обидел. О чем читаем в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. Самый большой из грехов, совершенных по ошибке, это, как представляется, кража у Бога, а именно отказ жертвовать Богу десятины и приношения. Об этом можно прочесть в 8 и 9 стихах 3 главы книги пророка Малахии. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Бог обещает людям благословение до избытка, если они будут приносить ему все десятины. В 4 стихе 5 главы книги Екклесиаста говорится: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». За искупление такой небрежности, такого преступления против Бога, жертва должна быть ценной. То есть это должен быть овен, который указывает на Христа, самую драгоценную жертву. В 19 стихе 1 главы 1 послания апостола Петра об этом сказано, что верующие искуплены драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Именно через эту жертву получал прощение грешник, совершивший свой грех по ошибке. Прочтем стихи с 17 по 19. «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Речь здесь идет о нарушениях любой из Божьих заповедей по ошибке и неведению. Незнание закона не извиняет грешника. Такое же положение, как известно, действует и в гражданском праве. Несмотря на незнание заповедей, преступник все равно виновен и должен быть призван к ответу. Здесь снова приносится овен как единственное животное, пригодное в жертву повинности. В заключение я немного коснусь закона о жертве повинности, который излагается в стихах с 1 по 10 из 7 главы книги Левит. Это жертвоприношение сходно с жертвоприношением за грех, за исключением окропления кровью, которое следовало за обрядом принесения жертвы всесожжения и мирной жертвы. Более подробно мы рассмотрим его в 7 главе. А теперь мы переходим к изучению 6 главы книги Левит. Вообще 6 и 7 главы книги Левит посвящены закону о жертвах. Закон о жертвах касался священников. Он регламентировал, какая часть жертвы им отходила. Это был своего рода свод правил для священников, которые служат у жертвенника Бога. 6 глава начинается с особых указаний священникам и с приказа Аарону и его сыновьям. Поскольку все священники служили у жертвенника, они все имели отношение к жертвам, которые приносились на жертвенники всесожжения. И это является отражением реальности на небесах, где служит Христос, наш великий первосвященник. Как сказано в стихах с 3 по 5 в 8 главе послания к евреям. «Всякий священник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Есть еще одна поразительная особенность, которая выясняется при сопоставлении со Христом. Христос не только священник, он ведь еще и жертва. Он принес в жертву сам себя. Вот как об этом говорится в стихах с 5 по 12 и с 10 главы послания к евреям. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единокровным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Как важно, чтобы мы постоянно об этом помнили. Так много религий сегодня имеют пышные, сложные обряды со всевозможными шествиями, одеяниями, свечами и ритуалами. Мне лично кажется, что во всех наших церквях мы делаем немало такого, что на самом деле не имеет никакой ценности. Бог есть Дух, и поклоняться Ему нужно в духе и истине. Это нужно понять. И для этого мы сейчас прочли этот великий духовный урок из послания к евреям. У вас и у меня есть сегодня первосвященник на небесах, который очень и очень занят. И когда говорится, что он воссел, то имеется в виду, что искупление совершено полностью. Это равнозначно тому, что Бог почил или сел отдохнуть на седьмой день творения, потому что закончил творить, но это совсем не значит, что он устал и вообще перестал чем-либо заниматься. Точно так же и Христос. он сел отдохнуть, не потому, что очень устал и не хочет более ничем заниматься. Он очень занят, он умер на этой земле, чтобы спасти нас, и он сидит сейчас одесную Бога, чтобы мы навсегда остались спасенными. И вы, и я должны находиться с ним в постоянном контакте. Вот что значит реальность, вот что значит духовность. Беда сегодня как раз в том и состоит, что многие не связаны с живым Христом. Он перестал быть для них реальностью. Рассмотрим структуру 6 главы, в которой говорится о законах принесения жертв. В стихах с 1 по 7 6 главы заканчивается повествование о правилах принесения жертвы повинности. В стихах с 8 по 13 приводится закон жертвы всесожжения. С 14 по 23 стихи говорится о законе хлебной жертвы. А в стихах с 24 по 30 обсуждается закон жертвы за грех. Давайте прочтем, что написано в начале 6 главы о правилах принесения жертвы повинности. Здесь Писание касается конкретных грехов, совершенных намеренно. Прочтем стихи с 1 по 7. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего». Или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел». Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую часть и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Это можно считать частным откровением Бога, которое стоит особняком от предыдущей главы. Здесь ясно говорится, что грех против соседа – это грех против Бога. Вот почему Иисус сказал в 12 стихе 7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки». Здесь упомянуты некоторые конкретные грехи. Например, говорится о лжи касательно того, что человек взял у соседа взаймы, об ответственности за вещи, взятые на хранение. Пример тому можно найти в 5 стихе 6 главы 4 книги «Царств», когда ученики Елисея потеряли взятый на время топор. Для иллюстрации слова «похищено» можно привести эпизод из 21 главы 3 книги «Царств», стихи со 2 по 16, когда Ахав силой и хитростью завладел виноградником Навуфея. Слова из 2 стиха «обманет ближнего своего» касаются случая, когда он утаит от соседа найденную им вещь. Позвольте еще раз подчеркнуть, что грех против соседа – это одновременно и грех против Бога. И наряду с возмещением всех убытков необходимо заплатить дополнительный штраф размером в 1/5 всего убытка. А 1/5 – это 2/10. Затем следовала жертва повинности, и снова в жертву приносили овна. Бог ясно дает понять, что Он судит людей, невзирая на лица. Жертва повинности была особо необходима в духовной жизни каждого израильтяна. 19 стих 14 главы книги притчи Соломоновых гласит: «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение». Ощущая свой грех, мы понимаем, насколько безгранична ценность Христа для нашей души. Теперь прочтем про закон о жертве всесожжения. Начнем с 8 и 9 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря: заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». Как видим, огонь на жертвеннике должен был гореть непрерывно, то есть все время, пока скиния стояла в собранном виде в стане израильтян. Жертву оставляли на жертвеннике на всю ночь, поддерживая огонь так, чтобы жертва сгорела полностью. Этот факт говорит о непрерывности служения Христа. Только Господь Иисус Христос мог сказать, что Он всегда делает угодное Отцу. Эту любовь и покорность Он выражает в Своей первосвященнической молитве в 19 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». Послушайте также его беседу с учениками в 31 и 32 стихах 4 главы Евангелия от Иоанна. «Между тем ученики просили его, говоря: „Равви, ешь“, но он сказал им: „У меня есть пища, которой вы не знаете“». Так Христос хотел сказать им, что Он питается духовной пищей и насыщается, постоянно исполняя все, что повелевает Его Небесный Отец. В следующей передаче мы продолжим разговор о порядке жертвоприношений.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

книге пророка Исаии мы читаем: «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Встаньте, дети Божьи, посмотрите, вот труба Господня уж гремит, головы на небо поднимите, с вами Бог Всевышний говорит. Нива золотая пожелтела, серп Господен скоро все пожнет. Время, словно птица, пролетело, грозный суд на землю уж грядет. Только во Христе спасение от этого суда, только во Христе благодать и милость сегодня. Примите ее, дорогие друзья. В эфире BBN.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Ненаучный источник? Христианам то и дело приходится слышать. Теория сотворения ненаучна, потому что она из Библии. Но разве источник идеи позволяет судить о ее научности или ненаучности? Существует мнение, что истинно научная идея приходит в голову только людям в белых халатах, работающим в лабораториях. Но опыт показывает, что научные открытия иногда дают о себе знать самым необычным образом. Фридрих Кекуле открыл теорию валентности атомов, когда ехал на втором этаже лондонского автобуса. Один новый естественный инсектицид также был открыт ненаучным образом. Механики университета Джорджии в ходе полевых наблюдений пользовались моющим средством, изготовленным из кожуры апельсина, и случайно пролили его на муравейник огненных муравьев. Те, кто представляет себе, что такое огненные муравьи, знают, что этих вредных представителей царства насекомых очень сложно убить. А моющее средство уничтожило их всех до одного. Узнав про это, один ученый испытал средство на своей кошке, у которой были блохи, и ни одной блохи не осталось. Тогда же ученые решили выяснить, какие же масла содержатся в кожуре цитруса. В апельсиновом масле обнаружили натуральное вещество, безвредное для позвоночных, но смертельно ядовитое для насекомых. Любую идею, поступившую из любого источника, включая Библию, стоит сначала исследовать и проверить, а потом уже делать выводы о том, насколько она научна.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN. Вы слушаете уникальное радио. Радио, которое доверяет самому Господу и дает Ему право голоса в эфире. Христианин, не унывай. Тебя зрит Божье око. Ты на Него лишь уповай и жди Господня срока. Не унывай, всегда молись, хоть штормы часто в море. Не уставай, в Христе крепись, Он сам поддержит в горе. Не унывай в любви святой, верь твердо в упование. Он доведет тебя домой, Он верен в обещании. Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет проповедь «Правда и ложь об успехе безбожников». Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
3: Каждый из нас сталкивается с реальностью эмоциональной вовлеченности во что-то. Мы прилипляемся эмоционально к чему-то, то есть нам что-то нравится. И как только мы становимся рабами того, что нам нравится, как только мы следуем за тем, что нам нравится, не контролируя себя, мы ставим себя в опасность. Эта опасность заключается не только в том, что однажды эта дорога приведет нас к разрушению. Эта опасность заключается еще и в том, что, находясь на этом пути, мы не видим реальности. Именно о такой ситуации написано в Псалме 72-м. Книга «Псалтырь» – это книга, которая открывает нам реальность жизни. Она берет как будто вот так по-живому срез жизни. Она показывает реальные слои, чем люди жили. В данном случае это псалом Асафа. Кстати, по-английски это 73-й псалом, если у кого-то английская Библия. Это псалом Асафа. Асаф был одним из известных музыкантов во время царя Давида. Он не только известен был как музыкант, а он был известен как руководитель его музыкального служения. И, в общем, наверное, достаточно успешный был руководитель, потому что долго после того, когда Асаф жил, на протяжении долгого времени вспоминают Асафа. По всей видимости, он основал что-то типа школы, то есть определенный стиль музыкального служения, определенный стиль служения в церкви. Вот. И потом очень часто вспоминали, говоря о музыкантах, говорили о сынах Асафа. Это человек, который знал служение, знал поклонение Богу. Вот этот замечательный человек, служитель Божий, оставивший такой добрый след на страницах Священного Писания, этот человек попал однажды в очень глубокую проблему. Опять-таки, я вижу огромное благословение в том, что Священное Писание вот так просто и открыто пишет нам о трудностях Божьих детей.

0: о их заблуждениях, о их увлечениях тех, которых не должно было быть, о их грехах, о их каких-то провалах в жизни. Священное Писание пишет нам просто, понятно и открыто, для того, чтобы помочь нам с вами, дорогие друзья, действовать правильно тогда, когда мы попадаем в подобные ситуации. Во-первых, мы видим, что даже такие близкие к Богу люди, даже такие замечательные служители, они, оказывается, тоже не исключение в этой охоте дьявола на души человеческие. И однажды, в определенной ситуации, у Асафа сложились обстоятельства, в которых он, как он сам говорит, чуть было не поскользнулся. Начинается этот псалом с описания того, что Асаф видит. Я это назвал иллюзией успеха безбожников. Давайте прочитаем с 1 стиха по 9. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепкой силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Вот такое описание того, что видит Асаф. Асаф живет, служитель Божий, человек, который в храме, в церкви, с народом Божьим, человек, который служит как знаменитый музыкант, как великий служитель при дворе царя Давида, при храме его. Этот человек однажды обнаруживает себя, что он смотрит на окружающий мир и восхищается тем, что он видит. Сердце его замирает. Посмотрите, он начинает, правда, с той ситуации, когда это все уже прошло. Он начинает и говорит, как благ Бог к Израилю. То есть он признает благость Божью на фоне своих заблуждений. Он уже дал этому оценку. И теперь, как бы оглядываясь назад, он снова хочет это пересказать. Он снова возвращается к тем переживаниям, которые наполняли его сердце. И он хочет рассказать всем о своей ошибке, о той проблеме, которая настигла его однажды, для того, чтобы предупредить людей, которые будут слушать его, чтобы они не попали туда, куда он попал. Интересно, как он характеризует. Смотрите, «я позавидовал безумным». В двух псалмах, в псалме 13 и псалме 52, упоминаются те же самые слова или та же самая фраза. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть речь идет о безбожниках. Когда Асаф писал эти слова, он имел в виду конкретную группу людей. Людей, которые живут без Бога. Совсем не обязательно, что эти люди являлись атеистами. То есть они писали научные труды, опровергающие существование Бога. Скорее всего, это были практические безбожники, не теоретические. То есть они практически жили так, как будто Бога нет. Они практически решения принимали так, как будто нет авторитета Божьего, с которым им нужно считаться. И поэтому Асаф называет их, он говорит, «Я позавидовал безумным, я позавидовал тем людям, которые в своей жизни, в своих практических решениях, в направлении, которое они выбирают, они не считаются с Богом. Для них Бога не существует». Так вот, глядя на таких людей, глядя на этих людей, Асаф отметил, что, оказывается, эти люди могут жить хорошо. Посмотрите, он описывает здесь несколько характеристик. Во-первых, благоденствие, он пишет. 4 стих. «Ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, они легко идут по жизни». Не ломают голову слишком много, они просто прожигают жизнь. Они просто берут от жизни все, как говорится. И Асаф смотрит со стороны, ему кажется, как хорошо живут. И не просто ему кажется, как хорошо живут, а он пишет, он говорит, я позавидовал таким людям. Что это значит? Обратная сторона зависти всегда включает в себя жалость к себе. Саможалость. То есть человек начинает жалеть себя. Он смотрит, как рядом человек проезжает на Мерседесе. Он говорит, а я? Он смотрит, как люди отдыхают где-то в крутых местах, и ему сразу жалко себя, потому что он не там. Вот это то, что он переживал, то, что переживал Асаф. Он говорит, я позавидовал им, то есть я увидел этих людей, и мне стало жалко себя, мне стало привлекательный их образ жизни. Мне показалось, что действительно это верх того, что можно достичь. Это приятно, это интересно, это хорошо. Вспомните, сколько раз вам в вашей жизни казалось, что кто-то, люди, которые не знают Бога, люди, которые не являются примером жизни благочестия, что кто-то из этих людей был привлекательным для вас. По разным причинам бывают эти люди привлекательны. Некоторые привлекательны из-за того, что они живут богато. Как здесь написано, они ничего не делают, не подвергаются ударам, написано здесь. Умеют жить. Они здесь провернули, здесь прокрутили. Они просто живут. Они просто живут безбожно. Они живут для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы получить удовольствие. Скажите, как часто в вашем сознании возникала эта мысль? Может быть, даже не по отношению к людям, которые, ну, уж совсем безбожники, а такие, которые иногда в собрания ходят, только они живут практически не Богом и не церковью, а живут тем, что они прокрутили, что они вложили, куда переложили, каким образом они барыш сняли, сколько сняли, и каким образом они завтра это сделают и так далее. Иногда дети Божьи, которые следуют за Иисусом Христом, попадая в такую ситуацию, что они смотрят на этих людей и начинают завидовать. Но это одна категория, когда люди много имеют, имеют много денег, вещей вот, и так далее. Есть другая категория, когда нас привлекают люди, которые могут хорошо проводить время, они интересные, они привлекательные. Да, они, правда, неверующие или, может быть, не совсем верующие, но интересные. И поэтому нас каким-то образом влечет в эти круги, в эти сообщества, которые так или иначе оказывают на нас влияние. Происходит следующее, дорогие друзья. Люди начинают эмоционально прилепляться к этим группам. Или к этому образу жизни. Или к тому, как они проводят время. И когда человек эмоционально прилепился к тому или иному, он потерял способность трезво оценивать себя. Трезво оценивать правильную жизнь, как он живет. Вот в чем опасность вот этой ситуации, которую описывает Асаф. Это не просто увлечение деньгами. Это опасность эмоциональной привязанности, когда люди позволяют себе привязаться к чему-то небожьему. Когда они видят ценность в чем-то, что не является носителем божественной идеи. Может быть, это компания друзей в школе у вас, или в колледже, или на работе, или еще где-нибудь, к которой вы эмоционально привязались и в которой вам интересно. Да, правда, есть писание, которое говорит, худые сообщества развращают добрые нравы, но вы эмоционально привязались к этим людям. Очень часто подобные ситуации возникают, когда люди с добрыми намерениями оказываются на этом скользком пути и потом обнаруживают себя далеко-далеко. Я думаю, что некоторые из присутствующих здесь могли бы засвидетельствовать на своем примере, когда, оказавшись эмоционально вовлеченными в тот или иной круг людей или в тот или иной образ жизни, деньги зарабатывать кто-то советует, давай сетевой маркетинг, давай сейчас распространишь 100, заработаешь 10, а те, когда еще распространяют, то вообще ты миллионером станешь. И люди начинают жить этим. Это становится для них идолом, религией, жизнью. Самые разные вещи. Ключ этой проблемы заключается в следующем. Смотрите, Асаф говорит, я позавидовал безумным. Проблема заключается в том, что на каком-то этапе Асаф, вместо того, чтобы концентрироваться на своем Создателе, на Боге, который является его спасителем, его руководителем, основой для его жизни, вместо этого Асаф начинает разглядывать по сторонам. Вместо того, чтобы искать удовлетворенность в том, что у него есть, он начинает считать успех людей, которые вокруг. Проблема этого, как я уже сказал, заключается не только в том, что мы теряем ясное понимание реальности, а еще и в том, что нам-то со стороны видна только одна часть, маленькая-маленькая часть. Когда-то мне пришлось пережить такую историю. Один очень известный человек в нашем городе, где мы когда-то жили, вот, мы с ним были знакомы, он в высших кругах, у него была дорогая машина на то время, очень хороший дом, вот, красивая жена, двое детей, все было как нельзя лучше. Некоторые люди, с которыми я общался, они смотрели на него и говорили: умеет же жить, неверующий, ну посмотри, у него все порядочно, у него все организовано. Так получилось, что мне надо было работать у него дома. И однажды я пришел рано утром, немножечко раньше, чем они ожидали. Я обнаружил его спящего в своей машине в гараже. Когда я выглянул во двор, я увидел, что по всему двору были разбросаны его вещи. Я понял, что в этой семье есть еще другая сторона. Кроме вот этого порядочного фасада, который они показывают всем людям, есть еще и где-то задний ход, черный ход, который действительно оказался черным. Когда Асаф смотрел на этих людей и завидовал им, он не знал, что у каждого из этих людей есть еще масса вопросов, которые не дают им спокойно жить, которые будоражат их жизнь, которые... Если поставить и сбалансировать то, что у них есть, то, что звучит прекрасно, и ту цену, которую они за это платят, то это не так уж красиво и выглядит. Вот в чем была трагедия Асафа. Он говорит: я посмотрел на эту красоту, я посмотрел на эти витрины яркие, я позавидовал. И чуть было не пошатнулся. Видимое превосходство, посмотрите, эти люди уверены в себе, они дерзки, они самодовольны, бродят помыслы в сердце, они унижают других, они выше себя поставили, выше всех, над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Это люди, которые всех контролируют. Они контролируют общество, они контролируют ваш класс или ваш коллектив на работе и так далее. Это те люди, которые наверху, те люди, которые добились популярности, добились успеха. Иллюзия успеха безбожников. Но Асаф не останавливается на этом. Он продолжает свою эпопею, рассказывает свою историю. Он говорит о том, что было потом. Как это преломлялось в его сознании. Смотрите, с 10 по 14 стихи. Это же псалом. «Потому туда же обращается народ его, народ Божий, то есть, и пьют воду полную чашу. И говорят: как узнает Бог, есть ли ведение Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Оказывается, когда мы начинаем смотреть на других, как только мы отрываем свой взор от Иисуса Христа и начинаем завидовать тем людям, которые живут без Бога, возникает следующий шаг. А почему бы и мне так не жить? Во всяком случае, здесь так написано: «Потому туда же обращается народ его». И не просто обращаются, а написано: «и пьют воду полную чаши». Что это такое? Это ветхозаветная версия описания того, как мирская философия, философия мира сего проникает, настойчиво проникает в сознание верующего человека. «Потому туда же обращается народ его». Речь идет вот о чем. Что верующие люди Те, которые служат Богу, те, которые знают Бога, те, которые каким-то образом имеют отношение к Богу, вот эти верующие люди начинают практически строить свою жизнь по ценностям мира сего. Почему? Потому что они видят, что в мире люди живут и живут неплохо. И поэтому потихоньку происходит вот это размытие границы между церковью и миром. Постепенно мир или его философия проникает в церковь. Когда мы говорим о философии мира, которая проникает в церковь, это не только одежда. Очень часто, когда говорят о мире, проникающем в церковь, все сводится к одежде. Это гораздо больше. Это философия жизни. Это ценности, это система ценностей. Дело в том, что когда человек принимает крещение, когда он говорит, что он уверовал в Бога, когда он говорит, что он является членом Церкви Иисуса Христа, он провозглашает всем через свое погружение и через то, что он поднимается из воды, провозглашает всем, что он умер для жизни, для себя. Он посвящает свою жизнь тому, чтобы жить для Бога. Но по мере того, как мы живем, по мере того, как на нас оказывает влияние окружающая наша обстановка, потихонечку мы начинаем перенимать те или другие вещи, которые делают люди в мире. Мы привыкаем к ним. Мы привыкаем к самому страшному, к тому, что мы имеем право жить для себя. Это самая страшная философия мира. Мы привыкаем к тому, что мы, я, мое я, мой эгоизм, моя личность, она должна определять все, что вокруг. Вот почему сегодня, дорогие друзья, в христианских семьях проблемы. Не потому, что юбки короткие носят, это следующий шаг. А потому, что научились в мире независимости. Независимости друг от друга. Сегодня весь мир живет в независимости. А Библия говорит нам наоборот, о зависимости друг от друга. О том, что муж зависит от жены, и жена зависит от мужа. О том, что мы в церкви зависим друг от друга. Но мир везде говорит о независимости. О том, что человек достоин жить так, как он хочет. Это является ключевым элементом того, от чего сегодня церкви страдают. От чего сегодня такой, так скажем, слабый, низкий уровень духовных людей. Потому что люди переняли часть философии мира, в частности, право на то, чтобы требовать своего, право на то, чтобы эгоизм царствовал, право на то, чтобы жить, удовлетворяя себя. Это происходит постепенно. Это происходит так, как описывает здесь Асав. Смотрите, потому туда же обращается народ его. Туда же, в тот же самый источник, к тем же самым принципам, по которым живут вот эти безбожные люди. Как я уже сказал, нас буквально бомбардируют мирской философией. И молодых, и старых. Независимо от того, кто это, независимо от того, ходите вы в школу или на работу, или вы дома на пенсии, независимо от этого, мы сегодня живем в мире, который буквально давит на каждого из нас вот этой мирской философией. Философией того, что я достоин жить. Я достоин получить это. Библия не разрешает это, правда. Но а почему? А неужели я должен лишать себя этого? Поэтому люди находят сотни самых разных оправданий, которыми они пытаются оправдать свой путь. На самом деле, что получается? Потому туда же обращается народ его. И пьют воду полную чашу. А те люди, которые еще не обратились, стоят в категории, посмотрите, 13 стих, и говорят, так не напрасно ли я очищал сердце мое? Они начинают жалеть. Не так давно мы с женой посетили один небезызвестный город здесь, в Соединенных Штатах Америки. Мы общались там со многими людьми, которые там живут. Южный город, так скажем. Вот. И буквально почти каждый второй нам говорил. Я вот там купил, а через 3 месяца вот столько, а потом куплю еще вот здесь, а вот этот, вы знаете, он вот там и вот там купил. Дома покупают все. Там бум сейчас такой, очень быстро цены растут. Мне кажется, у меня возникало такое ощущение, что сейчас начнут на проповеди говорить, кто что купил и где купил. Люди буквально переполнены этим. Они просто этим живут. Они погрязли в эту ситуацию. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И действительно, если будешь смотреть на этих людей и видеть, вот живут, вот круто живут, действительно, будешь чувствовать себя маленьким, каким-то таким жалким, ничего никуда не вложил, нигде ни на чем не наварился, нигде через 3 месяца 40 тысяч не заработал. Беда заключается в том, что мы не туда смотрим. Мы просто вместо того, чтобы посмотреть на то, что у вас сейчас есть, и прославить Бога за это, посмотреть на то, что у вас было 20 лет тому назад, и сравнить с тем, что у вас есть сейчас, и радоваться тем, что у вас есть, и жить, будучи счастливыми, наполненными благодарностью Богу. Но, к сожалению, действительно, мы очень часто подвержены вот этому веянию мира, который захлестывает нас и заставляет нас вращаться с этой бешеной скоростью, с той скоростью, в которой вращается весь мир. Асав продолжает, и он говорит о великом конфликте, в который попадают верующие люди, которые увлекаются миром. Посмотрите с 15 стиха, 15-16 стих. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Вопрос заключается в том, что если вы истинно верующий человек, и вы попадаете в ситуацию, когда вы начинаете завидовать безумным, завидовать безбожникам, вы никогда не сможете получить от этого удовлетворение. Да, вы пойдете, вы, возможно, увлечетесь чем-то. Возможно, это общество вас увлечет, или этот стиль жизни, или те деньги, которые имеют, или еще что-нибудь увлечет вас и потянет за собой. Может быть. Но если вы верующий человек, ваша душа никогда не даст вам покоя. Дух Святой, который однажды поселился в вас, Он сделает ваше состояние вот там, где вы окажетесь, пренеприятнейшим. Почему? Потому что это место, где Бог не хочет вас видеть. Потому что это место безбожников. Потому что это стиль жизни безбожников. Потому что это круг безбожников. И когда человек верующий попадает туда, попадает в этот стиль жизни, он мучается в душе. Помните о Лоте сказано? Помните, как апостол Петр о нем говорит? Он говорит, мучился в праведной душе своей. Увлекся. Выбрал этот путь, выбрал этот город, выбрал это развращенное общество. Жил там, потерял детей, потерял семью. И самое большое, не имел покоя никогда. Имел все блага вокруг. Но в душе не имел покоя. Написано, мучился в праведной душе своей. Это то, к чему приходят люди. Этот великий конфликт. С одной стороны, нас как магнитом тянет мир. С другой стороны, если мы верующие люди, мы прекрасно понимаем, что мы входим в противоречие с принципами Божьими. Вот почему единственным решением этого конфликта является то, чтобы оставить пути мира. Это произошло и с Асафом. После того, когда он увидел, когда он понял, что он действительно увлекся, когда он обнаружил, что он завидует, что те люди, которые живут без Бога, стали его идеалом, стали той системой ценностей, к которой он стал стремиться. После этого он говорит о том, что он попал в конфликт. То есть внутри его, с одной стороны, он понимал, что он должен служить Богу. Но с другой стороны, эта эмоциональная привязанность очень сильно его тянула. И тогда он находит средства для разрешения этого конфликта. Слава Богу, что этот человек знал Бога. Он бывал в храме, он слушал Слово Божие, он поклонялся Богу. И он говорит, что вот это состояние, в котором он пребывал, было до определенного момента. Послушайте, пожалуйста, до какого момента. Я читаю 16 стих. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Оказывается, решение такой проблемы возможно только в одной ситуации, дорогие друзья. Только когда мы с вами входим в присутствие Божие. Святилище – это место, где поклонялись Богу. Это место, где, скорее всего, Асаф часто бывал по долгу своей службы. Это было его образом жизни. Но вы знаете, очень часто может быть так, что люди могут быть в церкви, но не быть во святилище. Они могут приходить и слушать, они могут сидеть, они могут смотреть по сторонам, они могут даже участвовать в какой-то степени, каким-то образом. И совсем не обязательно в это же самое время они будут во святилище.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи и для вас лично. Библия говорит нам, христианам, «Исполняйтесь Духом» Ефесянам 5:18. Дух Святой объединяет людские сердца в одно сердце и одну душу. Любовь, изливающаяся в сердца Духом Святым, делает людей способными любить Господа, друг друга и также своих недругов. Люди, которые в своей жизни одерживали большие духовные победы, были исполнены Духом Иисуса Христа. Первые ученики были исполнены Духом Святым, и именно они нанесли великое поражение язычеству. Деятели Реформации в XVI веке были также исполнены Духом Святым, и, будучи первоначально маленькой университетской группой в Оксфорде, спасли Англию от морального падения. Муди и Сенки были исполнены Духом Святым и разбудили два континента от духовного сна. Цивилизации развивались, судьбы наций изменялись, церкви переполнялись слушателями, когда страницы истории освещались людьми, исполненными Духом Святым. Являюсь ли я таковым? Являетесь ли вы таковыми, дорогие друзья-радиослушатели? Будьте с нами!

на интернет-волне «Библейское вещание BBN». Книга Левит 19:32. «Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Почтить — это значит оказать кому-то уважение, любовь и почет. Рассказывают о древних спартанцах, которые однажды прибыли в Афины на зрелище. Зал был переполнен. Вошел старец, ища себе место. Места были заняты молодыми людьми, но, к удивлению спартанцев, ни один юноша не встал, чтобы уступить место старцу. Когда же тот оказался вблизи спартанцев, все они встали со своих мест, чтобы дать ему место, потому что эти простые спартанцы были воспитаны в почтительности к старцам. Господь также проявляет особую заботу и попечение о старцах и старицах. Об этом Он говорит через пророка Исаию: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Исаии 46:4. Есть, к сожалению, в наши дни и даже среди христиан невоспитанные юноши и девицы, которые не почитают старцев. Бог сегодня призывает вас, дорогие юные друзья, последовать примеру спартанцев и Господу в почтительности, доброте, заботе и любви к пожилым людям. Подумайте над этим.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте! Библейская история знакомит нас с очень интересными людьми.

0: например, с Эсфирию и ее опекуном Мардохеем. Мардохей не стал преклоняться перед нечестивым Аманом. И мы не должны делать себе кумира, потому что только Бог достоин поклонения. Аман возненавидел Мардохея и всех иудеев. Иудеи оказались в опасном положении. Сможет ли Эсфирь попросить царя о помиловании своего народа? Просьба царицы. Библия. Книга Эсфирь с 4 по 6 главы. Сердце Эсфири трепетало, и мысли ее были в смятении. Но она приняла решение. Она рискнет своей жизнью и пойдет к царю. Если царь будет в добром расположении духа, он протянет к ней золотой скипетр, который всегда держит в руке. Это будет означать, что она помилована. Эсфирь послала к Мардохею просить, чтобы иудеи постились и молились, и она будет делать то же. На третий день Эсфирь оделась в лучшие одежды и, дрожа, пошла в тронный зал. Царь поднял глаза и увидел ее. «Как она прекрасна!» – подумал он. «И как я мог так долго не вспоминать о ней?» И он с улыбкой простер к ней свой скипетр. Эсфирь была спасена. «Чего ты желаешь?» – спросил он. «Прошу тебя, приди сегодня вечером ко мне на пир вместе с Аманом», – запинаясь, произнесла Эсфирь. Царь был рад этому приглашению. Обрадовался и Аман. На пиру Эсфирь попросила их прийти к ней и на следующий вечер. «Тогда я выскажу тебе мою просьбу», – обещала она царю. «Даже царица уважает меня», – хвастал Аман своей жене. Но затем добавил: «Но я не могу быть счастлив, покуда жив Мардохей». «Так вели поставить виселицу, повесить его», – посоветовала ему жена. Аман приказал приготовить виселицу и отправился во дворец, чтобы просить у царя разрешения казнить Мардохея. Той ночью царю не спалось. «Пусть мне почитает памятную книгу о дворцовых событиях», – велел он. Когда слуга читал ему о заговоре против царя, раскрытым Мардохеем, Артаксеркс спросил: «Был ли Мардохей награжден?» «Нет», – отвечали ему слуги. Царь тут же послал за Аманом. «Что мне сделать для человека, которого я хочу отличить?» – спросил его царь. «Он говорит обо мне», – подумал Аман. И потому Аман посоветовал посадить этого человека на царского коня и устроить для него торжественное шествие по всему городу. «Хорошо», – согласился царь, – «найди Мардохея и сам проведи его, сидящего верхом на моем коне, по всем улицам, и объявляй повсюду, что это человек, которого царь хочет отличить почестью». Аман дрожал от ярости, но теперь он не осмеливался ничего сказать против своего врага. Когда Аман вернулся домой, его жена печально покачала головой. «Удача отвернулась от тебя», — сказала она. «Этот Мардохей в конце концов одержит над тобой верх». Даже когда кажется, что все обстоятельства против тебя, и враг вот-вот тебя победит, не нужно отчаиваться. Если ты с Богом, то Он силен победить любого врага и все обстоятельства обратить тебе на благо. Именно так и произошло в истории с верным Мардохеем и злобным Аманом. Это очень важный урок для всех нас. Запомним его на всю жизнь. До свидания, дорогой слушатель. До следующей встречи со всеми, кто желает слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 104. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 21 стих. «И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы». Царю Давиду не пришлось построить храм Богу в Иерусалиме, несмотря на то, что он очень хотел это сделать. Бог сказал, что храм построит его сын Соломон. И тогда Давид позаботился о том, чтобы для строительства храма у молодого Соломона было в достатке золота и серебра. И самое главное – чтобы у Соломона были усердные и искусные во всяком деле люди, готовые строить величественный храм всемогущему Богу. Тюрморт. Тоня очень любила рисовать. Она умела еще играть на фортепиано и училась в музыкальной школе, но рисовать ей нравилось гораздо больше. И однажды вместе с папой они пришли в центр внешкольной работы, где работала студия изобразительных искусств. Тоня принесла с собой все свои рисунки. Преподавателю они понравились. Теперь Тоня с удовольствием проводила много времени на занятиях, открывая для себя секреты живописи. А однажды к ним в гости пришли студенты педагогического колледжа. Они учились на художественном факультете, и им было интересно, как и что рисуют дети в изобразительной студии. Рассматривая рисунки учеников, они увидели и тот, что Тоня нарисовала уже давно, когда еще не училась в студии. Всем своим рисункам Тоня всегда давала название, а этот назывался «Тюрморт». Студенты заулыбались. Они знали, что правильным названием было бы «Натюрморт». Но это и Тоня теперь уже знала. И ее рисунки, которым она по-прежнему давала название, были уже рисунками грамотными, в которых угадывалась рука будущего мастера. Она продолжала много работать и рисовала с удовольствием, беря с собой в поездку карандаши и краски. А потом один из ее рисунков был отправлен на международный конкурс в Японии. Через несколько месяцев из Японии пришла новость, которой обрадовались все в центре внешкольной работы. Рисунок Тони был признан лучшим, и она получила первый приз – золотую медаль и подарок – искусно сделанную фигурку поющего зимородка. Сам рисунок к ней не вернулся, но ей прислали его цветную копию, чтобы помнила свою работу. Когда Бог повелел Моисею построить скинию собрания, то он дал Моисею подробное описание, как это сделать. Если вы будете читать об этом в книге «Исход», то, наверное, с трудом поймете, как это можно сделать. А точнее, вообще не поймете. И для Моисея тоже многое было непонятным. Но как в таком случае можно построить скинию? Давайте послушаем, что Бог сказал Моисею. «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Оголиава, сына Эхисамаха из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе». Бог наделяет верных людей разными талантами и способностями. А человек должен свои способности употреблять в дело и совершенствовать свое мастерство. Но не для того, чтобы потом гордиться своими успехами, но чтобы в каждом его деле прославлялся Бог. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 12 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Привет!
1: Привет, кабанчик! Куда это ты собрался? Огромный рюкзак прихватил. Разве сегодняшняя премьера отменяется?
0: Что ты? Театр «Кабанчик», он как часы. Никогда от своих обещаний не отказывается.
1: Значит, спектакль состоится? Правда, не понимаю, при чем здесь часы? Разве они когда-нибудь свои обещания выполняли? Или обещали что-нибудь? И все же объясни мне, зачем тебе рюкзак?
0: Да как же ты не поймешь, Белочка? Ну я же в образ вхожу. Вот глупенькая, а? Ну чтобы лучше своего героя почувствовать. Понимаешь, главный герой моего спектакля — мальчик по имени Палку — в поход собирается. Ну, какую-то сказочную страну солнца искать. Ну вот и я. Ну, я тоже хочу понять, что это значит — отправиться в путешествие. Вот я сейчас немного тут попутешествую, и айда на поляну у скалистого озера театральный реквизит готовить.
1: Ах, вот в чем дело. Кабанчик, а если я тебя пирожком с малиной угощу? И это твоему вхождению в образ не помешает?
0: Ой, никогда! Белочка, ну давай, давай уже свой пирожок!
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присаживайтесь поудобнее. Театр «Кабанчика» из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот поднимет занавес. Спектакль по повести Кристины Рой «В стране солнца».
2: Рано утром Палко отправился за грибами. Он ушел довольно далеко, поскольку в мае их можно найти лишь на полянках. Мальчик наполнил корзину грибами и уже собрался домой, как вдруг подумал:
1: сегодня ведь воскресенье, и работы дома нет. А не пойти ли мне посмотреть, что находится там, за этим большим выступом скалы? Я уже давно хотела это сделать.
2: Когда он был помладше, Анна рассказывала ему много интересных сказок. Одна из них особенно нравилась Палко, и он всегда просил повторить ее. История эта повествовала об одном мальчике, сыне пропавшего короля. В поисках своего отца маленький принц бродил по всему свету. Однажды, когда он оказался в горах, к нему подлетела золотая птичка и велела подняться на самую высокую вершину. Там находилась страна солнца, которой правил его отец. Мальчик послушался, но на пути ему встретились разные страшилища: дракон, лев, медведь и другие звери. Они окружили его и чуть было не растерзали. Однако в последнюю минуту к нему на помощь подоспел рыцарь на быстром скакуне. Победив всех зверей, он освободил маленького принца, посадил его на коня и привез в королевский дворец. Это и был его отец. Как-то Палко спросил своего учителя, где находится страна солнца, поскольку не мог ее найти ни на одной карте. Улыбнувшись, учитель ответил:
3: «Малыш, эта страна существует только в царстве сказок, и на карте ее нет».
2: Палко очень хотелось попасть в эту сказочную страну.
1: А вдруг она там? А вдруг она за той скалой, которая по утрам всегда окутана туманом? Может быть, нужно произнести какое-нибудь заклинание, и тогда откроется эта страна, или хотя бы ее краешек. Ах, если бы это и вправду была страна солнца!
2: Часто, по утрам, набирая из источника воду, он смотрел в сторону далекой скалы и мечтал оказаться там.
1: Сегодня у меня есть время, схожу.
2: Он спрятал корзинку с грибами в укромном месте, чтобы потом легко найти ее, и стал подниматься на гору по ложбине.
1: Она, наверное, здесь. В этой стране, где никогда не заходит солнце, где не бывает ночи, должно быть очень тепло. Наверное, поэтому мне так жарко.
2: Когда он, наконец, поднялся на последний выступ утеса, то увидел перед собой небольшую, залитую лучами весеннего солнца, долину, окруженную со всех сторон горами. Склон, на котором он стоял, был почти отвесным. Внизу находился луг, похожий на огромный бархатный ковер, усеянный цветами. Из скалы бил ручеек, спускавшийся вниз серебряной лентой. Вокруг зеленели кусты жимолости и дикой розы. Но здесь не было так тихо, как он предполагал. Черные скворцы распевали на все лады, а другие птицы отвечали им разноголосым пением. Где-то стучал дятел, а на большой еле резвилась пара длиннохвостых белок. Здесь царила жизнь.
1: Это, наверное, и есть уголок страны солнца.
2: Но что это? Недалеко от источника виднелась расщелина, похожая на дверь. Палко захотел заглянуть туда. Через трещины в пещеру проникали лучи солнца. Она напоминала настоящий дом. Внутри стояли каменный стол и стул. Стены покрывала паутина.
1: Тут можно даже жить. Может быть, здесь кто-нибудь уже поселился?
2: Он робко зашел внутрь. Но что это там, на каменном столе? Какая-то книга. Мальчик открыл ее и стал читать слова, написанные чьей-то рукой на первой странице.
3: Кто бы ты ни был, если ты зайдешь сюда и возьмешь в руки эту священную книгу, читай ее внимательно, строчка за строчкой. Она укажет тебе путь из этой долины плача в светлую страну, где больше нет ночи, где никогда не заходит солнце, где царят вечный свет и вечное счастье.
2: Мальчик был поражен. Так значит, он не ошибся? Эта таинственная маленькая черная книжка укажет ему путь в страну солнца. Значит, эта страна существует, хотя и не значится ни на одной карте. Палко сел на стул и начал читать. Ему хотелось пропустить первую страницу, поскольку там были одни имена, но он вспомнил повеление читать строчка за строчкой. Это, наверное, имена тех людей, которые жили в стране солнца. Ну какие странные. Видно, какая страна, такие имена. Потом встретились два знакомых имени. Иосиф, Мария и еще одно, очень красивое. Иммануил, означающее «С нами Бог». Это, наверное, какой-нибудь святой. Мальчик с опаской посмотрел кругом. Раз Бог был с ним. И еще там было написано, что родился ребенок, которого назвали Иисусом. Какое чудесное имя! Еще красивее, чем Иммануил. Палко иногда слышал приветствие. Слава Иисусу Христу! А если кто-то пугался, то обычно говорил: Господи Иисусе! Был ли это тот же самый Иисус, о котором здесь написано? На это Палко нигде не нашел ответа. «Помоги, Господи!» часто слышал он от своего дедушки, когда старику приходилось поднимать что-нибудь тяжелое. Мальчик продолжал читать. То, о чем говорилось дальше, он понимал уже лучше. В то время, когда этот Иисус родился в Вифлееме, царем в стране солнца был Ирод. Однажды к нему пришли мудрецы с востока. Они увидели на небе новую звезду и поняли, что где-то родился новый царь. Но Ирод не смог показать своим гостям младенца. Дорогу им указывала звезда. Она двигалась по небу, а мудрецы шли за ней. Вскоре чудесная звезда остановилась над одним домом в Вифлееме, где они нашли маленького Иисуса и его мать Марию. Иисус, наверное, и вправду был царем, потому что богатые мудрецы упали перед ним на колени, а потом поднесли подарки: золото, ладан и смирну. Домой они вернулись другой дорогой. Так повелел им Бог.
1: Ах, как это чудесно! Наверное, этот Ирод какой-нибудь дракон. Он хотел съесть новорожденного, но ночью пришел ангел, предупредил об опасности, и все они, Иосиф, Мария и Иисус, убежали. Иосиф, видимо, был рыцарем. Потом им пришлось далеко идти. Как ужасно, что злой дракон приказал убить всех малышей. Их матери плакали и не могли утешиться. Хорошо, что дракон в конце концов умер, и Иосиф с Иисусом смогли вернуться в страну солнца. Потом они поселились в Назарете. Как много я сегодня узнала об этой стране солнца. Но теперь пора домой, иначе дедушка забеспокоится и начнет меня искать. До пещеры ведь недалеко. Я могу каждый день сюда приходить. А если не получится по будням, буду приходить по воскресеньям. Я очень хочу прочитать, что случилось с этим царем и как мне самому найти путь в страну солнца. Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания, ребята!
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, слушай, а хочешь, я тебе мой рюкзак поносить дам?

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Может быть, вы сегодня переживаете большие трудности, скорби или болезни, тяжелую утрату или неудачу в семейной жизни, разочарование или отчаяние, или еще что-то более горькое. Господь Иисус Христос сегодня говорит вам и мне: «Не бойся, только веруй. Не бойся, ободрись, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1:8. Доверьтесь Господу Иисусу и скажите Ему: «Но Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Псалом 3:4. Будьте с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Школа — это место, через которое все мы прошли. А сейчас туда ходят наши дети или внуки. Школа оказывает большое влияние на детей. Но как обезопасить своего ребенка от опасных связей, от оскорблений и насмешек? Как научить детей правильно относиться к учебе?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Обучение в школе выживания». Сегодня мы поговорим о процессе обучения и образования. Школа, колледж, университет – неотъемлемая часть жизни каждого современного человека, оказывающая большое влияние на его настоящее и будущее. Процесс образования существовал еще в древнем мире. Многое изменилось, но необходимость в учебных заведениях осталась. К сожалению, иногда наши дети приносят из школы не только знания, но и вредные привычки, неприличные слова, сомнительные знакомства. Что делать в таких ситуациях родителям? Как детям христиан оставаться верными своим убеждениям и при этом не стать изгоями?
1: Мир вам, дорогие друзья! Обычно в начале сентября в нашей церкви мы совершаем молитву над детьми, которые пойдут в школу. И 1 сентября в нашей семье наша младшая дочурка вместе с многими тысячами ребят стала ученицей. И только те мамы, кто провожал в школу своих детей, знают, какие чувства испытывают родители 1 сентября, когда твой ребенок идет в первый класс. У кого сейчас в семье малыши, то им кажется, что нужно потратить еще так много сил, времени, чтобы

0: Научить ребенка самостоятельно есть, убирать за собой, говорить, ходить, ну и так далее. Но удивительно, время так стремительно летит, поэтому родителям нужно помнить, что время с детьми – это особое мгновение. И каждому особому мгновению нужно радоваться. Дорогие родители, бабушки и дедушки, радуйтесь! Знаю, что каждая семья будет проходить не только через время радости, но встретиться также и с трудностями. Нужно будет готовить еду, собирать ребенка в школу, когда сами еще не проснулись. И каждое утро нужно будет собраться и выйти из дома тогда, чтобы не опоздать. Или в школу, или в университет. Это новый этап жизни, когда после младенчества и детства ребенок начинает сам читать, приобретает новых друзей. Особое чувство, которое переживают дети и родители, когда начинается школа, дети начинают взрослеть и постепенно оставлять родной дом. Родителям не просто выпускать свое чадо из гнезда, и не только потому, что у них с ребенком есть эмоциональная связь. Мамы боятся потерять близкую связь со своим ребенком, но также волнуются из-за того, что знают, что через что нужно будет пройти их ребенку. Я был на родительском собрании, слушал учителей, директора школы. Я сам ректор семинарии, и, говоря с учителями, хочу понимать, что происходит в наших школах сегодня. Один из учителей, говоря о труде преподавателя, несколько раз повторил, что самое трудное в школе – это не работа с детьми, а встречи с родителями. А другой преподаватель после многих лет работы в школе, награжденный медалью и многими грамотами, поделился тем, что в последнее время стало очень сложно работать. И он сказал, учителя боятся директоров, директор боится начальника отдела образования города или района, ну и так далее. И все боятся родителей. А дети никого не боятся. То есть это философия, нужно выживать, нужно учиться самому. У нас в стране начали говорить о правах ребенка. Можно даже пожаловаться не только на учителя, но и на родителей, если они проявляют строгость или насилие. Это новое явление. Наша школьная система никогда не была идеальной. И не может быть, потому что человек, будучи грешным, проявляет свою ветхую греховную природу. И в наши дни становится реальностью, когда на школьных собраниях говорят не о вреде курения, а о том, что в школу проникают наркотики. Наше общество меняется. Как нужно поступать тем, кто уверовал во Христа? Как нужно поступать тем, кто хочет, чтобы христианское влияние не уменьшалось, когда наши дети попадают в общество, где так много греховных влияний? И современное поколение молодых людей, проходя через многие искушения, о которых в наше время не говорили и ничего не знали. Поэтому нашу сегодняшнюю беседу я хочу посвятить этой важной теме. Это ответ на вопрос, что делать христианину, который посылает своего ребенка, а может быть уже подростка или молодого человека в современное общество, которое отличается от христианского дома. Как ребенок или молодой человек может выдержать давление светского мирского влияния? Что нужно делать родителям? Для этого мы прежде всего поговорим о том, чего от нас ждет Господь. Поэтому давайте обратимся к Библии, книге Второзакония, 6 главе, и мы прочитаем несколько текстов Священного Писания и постараемся сформулировать библейский портрет школы. То есть нашу беседу можно назвать «Обучение выживанию в светских школах». Что же будет идеалом, лучшей концепцией для этой ситуации? Книга Второзакония, 6 глава. В этом тексте сам Бог говорит о важности образования. Второзаконие, 6 глава. Это было обращение к иудеям. Первый стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Господь говорит, «Это мои требования». Мой закон. Я не спрашиваю вашего мнения. Я требую вашего послушания. И Бог передает эти заповеди. второй стих. «Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыновья твои, и сыновья сыновей твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». То есть задача не только принять эти заповеди самому, но и передать их своим детям и внукам. Говорить им о живом Боге, молиться, культивировать, воспитывать отношение к Богу с благоговением, жить со страхом Божиим. 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». И хорошо нам известный текст, и не будем пропускать его, слушай внимательно. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась и вставая». В переводе Российского библейского общества этот текст звучит так. «Строго соблюдайте и исполняйте все это. Тогда вам будет хорошо, и вы станете многочисленны на земле. Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти. Пересказывай их своим детям, повторяй их постоянно. Дома ты или в пути, ложишься или встаешь». То есть идея, заложенная в этом тексте, в том, что нужно начинать дело образования, дело воспитания с самого раннего возраста. Поэтому не ждите. Как говорит старая русская пословица, «Дайте мне ребенка от 3 до 6 лет, я согну его. Дайте мне в возрасте от 7 до 10, я уже должен сломать его. А если после этого возраста, то только могила их может исправить». Начинайте как можно раньше. Чем дольше мы ждем, тем сложнее менять характер ребенка. Поэтому и сказано, повторяя их постоянно. Но как влиять? И этот текст отвечает на наш вопрос. 6 глава, 7 стих. «Внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой, и ложась и вставая». Другими словами, воспитание, образование – это прежде всего дело семьи, то есть прямая связь с духовными ценностями. Если бы в каждой семье уделялось внимание не только тому, чтобы ребенка одеть, обуть, но также научить его молиться, размышлять, то в этом случае ребенок, у которого заложено хорошее основание, будет лучшим примером в школе и обществе. Хотя в России не так много верующих и, следовательно, не так много христианских семей, но они свет и соль в этом обществе. Да и растущая проблема разводов в нашем обществе приводит к тому, что больше половины детей идут в школу из неполной семьи. Чаще всего ребенка воспитывает одинокая мать. И это знают все, кто ходит на родительские собрания. Одинокая мать не может проводить достаточно времени с ребенком, ведь ей же нужно работать, чтобы прокормить свою семью. Библия учит родителей. Не нужно класть учебник или Библию перед ребенком и заставлять выучивать его наизусть. Лучше сами постоянно учите и учитесь. Соединяйте жизнь с библейскими истинами. И когда ребенок будет узнавать о законах природы, то нужно напоминать о том, кто создатель всего видимого и невидимого мира. В идеале было бы хорошо, чтобы каждая семья в нашей стране начинала день с молитвы. И потом Божьи истины были присоединены к общему образованию. Но, к сожалению, этот идеал оставлен. Но надо также признаться, что на земле идеала нет, за редким исключением. Его нельзя достичь ни добровольно, ни применяя усилия. Усилия нужно применять, чтобы заработать, но также нужно потрудиться, чтобы воспитать ребенка. Хочу прочитать еще один текст из 6 главы книги Второзакония. На него важно обратить внимание. Это результат идеального плана. 6 глава, 24 стих. «И заповедовал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как только теперь. Если вы хотите узнать, что делать, то это самое лучшее. Если вы хотите выжить, школа духовной жизни формируется дома. Но родители говорят, но есть же исключения. Я должен жить, наверное, в другой реальности. Поэтому давайте лучше перейдем к следующим примерам. Посмотрим на три библейских истории, на три личности, которые попали в непростые обстоятельства, но смогли остаться верными. Они духовно выжили. Первый пример. Это история жизни Самуила. Прочитаем отрывок из первой книги Царств, первой главы. Может быть, вы думаете, что если мы не смогли воспитать ребенка дома, то теперь уже поздно. Я понимаю, что Господь проводит каждого из нас через особые обстоятельства, и у каждого человека они свои. Поэтому я не говорю вам, что предлагаю единственный путь. Я верю, что Господь позволит нам, продолжая молиться, трудиться, воспитывать благочестивых детей и внуков. Итак, первая книга Царств, первая глава, история Самуила. Вы помните его обстоятельства? Давайте прочитаем первые два стиха. «Был один человек из Рамафаим Сафама, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерохама, ефрафянин. И у него были две жены. Имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финана были дети, а у Анны же не было детей. В древнем Израиле, если женщина была замужем и не смогла родить ребенка, то это считалось наказанием Божьим. Было позором быть бездетной. Такие женщины часто впадали в депрессию. Поэтому Анна была очень огорчена и находилась в депрессивном состоянии. Она была бесплодной». 10 стих 1 главы 1 книги Царств. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи, Всемогущий Боже Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей и дашь рабе твоей дитя мужеского пола». То есть она конкретно просила сына у Господа. «Если дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его. И вина и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». То есть это обещание, что он станет Назареем. Анна пообещала, что она отдаст этого ребенка Господу, и что он будет рабом Господа навеки. То есть если родится ребенок, если она его выносит, пройдя через беременность, то она отдаст мальчика, плод своего чрева, Господу. И Господь услышал ее молитву и благословил ее, и она отдала ему своего ребенка. Первая глава, 19 стих. «И встали поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она: у Господа Бога Саваофа я и спросила его». Ее обет, данный Господу, она должна была выполнить. Ребенок оставался с матерью только несколько лет. Он не рос в доме с мамой, потому что она обещала: «Господи, если дашь мне сына, то я его отдам, посвящу его тебе». То есть, как только мальчика отняли от материнской груди, а в те времена кормили грудью не несколько месяцев, а несколько лет. Вот что говорит нам текст Библии. Мы прочитаем первую главу первой книги Царств, 24 стиха. «Когда же вскормила его и пошла с ним в Силом, взяв три тельца и хлебы, и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, и отрок с ними, отрок же был еще дитя. И привели его пред лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу, и привели отрока и закололи тельца, и привела отрока Анна, мать, к Илию, и сказала: о Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой. Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу. И поклонилась там Господу. Это значит бесповоротное окончательное решение. Назад пути нет. Я посвящаю своего сына Господу. И в конце первой главы сказано, что поклонилась там Господу. Этот малыш, отнятый от груди матери, начавший ходить самостоятельно, попал в школу. И не в простую школу. Попал в школу и в семью священника Илии. Многие сравнивают этот пример с христианскими школами нашего времени. Слава Богу, за последние годы в нашей стране появились первые школы с учителями-христианами. Но я хотел бы обратить ваше внимание на три вида школ, куда посылают своих детей родители, чтобы те получили образование. Мама привела своего первенца, своего сына к священнику. Я бы сказал, отдала в христианскую школу и оставила его там. Может, кто-то думает, что это самое лучшее место, христианская школа. Это же лучшие условия и хорошее влияние. Предполагают, что только в этой школе есть безопасность, и друзья-одноклассники будут христиане. Каждый из родителей делает выбор. Это ответственность родителей. Анна поместила своего сына, Самуила, в школу священника Илии. Именно там он рос и учился. Но какие там были условия? Ну, посмотрим на следующую главу библейского повествования. Вторая глава, первой книги Царств, 12 стих. «Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа». Что это значит? Они были неверующие люди. Они не знали Господа. То есть этот юноша Самуил находился в окружении молодых людей, не почитавших Господа, людей неверующих. Для сыновей священника все эти религиозные требы, традиции были всего лишь пустотой. То есть такое неуважительное, оскорбительное отношение приводило к презрительному, циничному образу жизни. Такие слова сказаны о сыновьях священника Илии. Их звали Офни и Финиес. Они были не только неверующими, но и развращенно морально людьми. И, несмотря на это, служили в храме. Мы читаем 2 глава 22 стих. «Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания». Это был позор. Дети священника также должны были следовать по пути родителей, ведь это был род левитов, священнический род. Самуила же отдали в школу послушания. И так этот мальчик рос, воспитывался, учился в семье, в школе священника Илии. Но даже в христианские школы и в семинарии попадают самые разные люди. Ожидание родителей, что в христианском учебном заведении самые лучшие условия, лучшие посвященные Богу учителя. Но в реальности всегда можно найти изъяны. Даже в группе отобранных самим Господом учеников были проблемы. Как вы помните, среди учеников Иисуса Христа были разные люди. Юноша Самуил рос в священнической школе среди неверующих людей и духовно возрастал. Он был как бриллиант. И читаем 21 текст. Отрок Самуил возрастал у Господа. Как он мог возрастать у Господа? Давайте ответим на этот вопрос через несколько минут. Давайте перейдем к следующему библейскому рассказу. Это книга пророка Даниила, первая глава. Обратим внимание на еще одного юношу по имени Даниил. Пример Самуила. Он был еще ребенком, когда его отдали в школу. А история Даниила начинается, когда он уже подросток. Подростки во времена Ветхого Завета и в наше время одинаковы. Это особый возраст. Подросткам нужно уделять особое внимание. Но в случае с Даниилом это не была христианская школа. Это была военная академия. Суворовское училище, кадетская школа. Я часто слышу от родителей подростков: «Я не могу с ним справиться, он совершенно непослушный. Но единственный для нас выход – это отдать его в военную академию. Родители не могут уже ничего сделать и не хотят, чтобы их ребенок попал в уличную кампанию, поэтому отдают в школу, где есть строгая дисциплина. Так часто поступают отцы. Если подросток готов самостоятельно выражать мысли и не быть в полном послушании родителям, а иногда даже поднимает руку на отца или мать, то родители принимают решение: лучше муштра и дисциплина и серьезное образование, чем потеря времени на улице. И в суворовской или кадетской школе такие мальчики узнают, что такое порядок и дисциплина, и меняются. Но в случае с Даниилом его родители не принимали такого решения. Так сложились обстоятельства его жизни. Господь допустил их. Поэтому давайте прочитаем отрывок из первой главы, с первого стиха. Третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Может быть, кажется, что это неинтересный текст, неважный. Но если мы не знаем об историческом контексте, то мы не поймем положение Даниила. Вот что произошло. Война. Царь Иудеи поднял белый флаг и сдался вавилонскому царю. Навуходоносор, царь вавилонский, был мудрым человеком. Захватив город Иерусалим, он решил отобрать лучших юношей-евреев и сделать их работниками при своем царском дворе. Так как он знал о качествах честности и благородства, воспитанных родителями этих молодых иудеев, он призывает своего помощника, дает ему задание. Вот послушайте, третий стих первой главы Даниила. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел четверых отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Толкователи Библии, специалисты, изучающие древнюю культуру и языки, говорят, что слово «отрок» относится к молодому человеку, которому было от 15 до 20 лет. То есть это подростки. «Отбери мальчиков из знати, у которых нет телесных изъянов, красивой наружности, умных, способных учиться, лучших из них. Обучи их всем наукам, мудрости, научи халдейской грамоте и языку». То есть научи их нашей культуре и нашему образу жизни, чтобы они говорили по-нашему. Язык – это очень важно. Им нужно было понимать, писать, читать, говорить на языке народа, где они будут жить. И сказано, что они были в трехгодичной школе. Это была школа, подобная военной. Муштра и дисциплина. Нужно было изменить их мышление из монотеистической веры, от скромной жизни с ограничениями, открыть для них свободу халдейского поведения. Итак, Даниил был отобран с несколькими другими молодыми людьми, чтобы узнать о другом образе жизни, отличающемся от их благочестивого образа жизни в религиозном доме, когда они жили с родителями. Начался процесс изменения их мышления, изменили даже их имена. Но Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Даниил же остался благочестивым, набожным молодым человеком, который попал в безбожную, полиэтеистическую, секулярно-атеистическую систему. Его оторвали от семьи, он был вдали от дома, но он духовно выжил. Как это ему удалось? Мы ответим на эти вопросы в следующий раз. А сегодня я хочу сказать, что только с помощью Бога. Только когда мы верим в Бога Создателя, когда молимся, полагаемся на Него, когда имеем личную связь с Богом, мы можем противостоять всяким искушениям, веяниям современного мира и углубляться в познании Господа. Это самое главное. Поэтому благослови каждого из нас, обратиться к Богу с молитвой и стать Его сыном или дочерью. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы об учении в школе выживания в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили о том, что воспитание и образование – это задача не только учебных заведений, но в первую очередь семьи. С самого раннего возраста родители должны уделять пристальное внимание формированию ребенка, особенно духовному, потому что то, что было заложено в детстве, останется с нами на всю жизнь. Слово Божие призывает нас учить своих детей Божьим заповедям везде и всегда. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. После завершения передачи «Обучение в школе выживания» мы начнем новый цикл передач. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Обучение в школе выживания» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы с нами на волне библейского вещания BBN. В окрестностях Мертвого моря растет так называемая содомская яблоня. Плоды ее внешне выглядят очень привлекательными и вкусными, но если попробовать их, то ничего, кроме отвратительной пыли, которая прилипает к слизистой оболочке рта и от которой очень трудно освободиться, в них нет. Эта яблоня – верный образ нашего мира. Плод его кажется на первый взгляд заманчивым и обещающим много радости, но когда отведаешь его, он оставляет на душе и сердце неприятный, тяжелый осадок. Берегитесь вкушать плод мира сего, это содомский плод. Но напротив, помните, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Да благословит вас Господь в этом. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас подошло время для того, чтобы обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 29 сентября. Сегодняшние места из Писания записаны в 108-м псалме в 4 стихе и в послании к Колоссянам в 4 главе во 2 стихе. Там есть такие слова: «А я молюсь», и далее: «Будьте постоянны в молитве». В общении с Богом мы часто предаемся торопливости или так называемой религиозной спешке. Давайте проверим, сколько времени проводим мы за таким святым занятием, как чтение Библии и молитва. Боюсь, оно исчисляется минутами. Кто знает хоть одного проповедника, который не проводил бы много времени в молитвах? Если хоть один человек, исполненный духом молитвы, который бы не проводил долгие часы наедине с Господом. Один христианин рассказывал: «Целые дни и недели я лежал ниц пред лицом Божьим, иногда безмолвно, а иногда с громкой молитвой на устах. Падай на свои колени и там расти», — говорил другой христианин, хорошо понимающий то, о чем говорил. Говорят, нет в мире ни одного великого произведения, ни в литературе, ни в науке, которое было бы создано человеком, не любившим одиночество. Уединение необходимо и в религиозной жизни. Невозможно духовно расти и жить в святом благочестии, если не уделять достаточно времени уединенному общению с Господом. «К Тебе спешат мои мечты, о Христос! К Тебе я поднимаю взор, полный слез, Тебе я сердце приношу, дай покой. Услышь меня, утешь меня, Боже мой. Твою красу не превзойдут все цветы, источник жизни неземной только Ты. И солнце светит в свете дня пред Тобой, и ниспошли любовь огня, Боже мой. К Тебе с нуждой я прихожу, мой Христос, о, дай всегда мне побороть свою плоть, чтоб Дух Святой царить лишь мог, о Творец. Услышь меня, мой Царь и Бог, мой Отец. Ты пастырь добрый, верный мой, о Христос. Сам укрепи своей рукой в мире слез, чтоб не достигнуть славы той, где царишь, страны небесной, неземной, о, услышь.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, он с нами, божественный врач. В ужасной топе уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 16. Кроме медсестры и врача, в кабинете сидели еще два человека в штатском. Медсестра уже стояла наготове со шприцом в руках. Дмитрий, закатив рукав рубашки, подошел к ней и сказал: «Сначала сделайте мне, а то я опоздаю на автобус, а идти домой пешком недалеко». Медсестра в нерешительности стояла и смотрела на штатских, но те молчали. «Нет», — возразила она, — «давайте сначала ему», — и показала на Николая. Дмитрий же, подступив к ней, стал настоятельно требовать сначала сделать прививку ему. Николай, стоявший рядом, начал смутно догадываться, в чем дело, и стал неторопливо отговариваться. «Я не тороплюсь, я на мотоцикле, делайте ему, а я тем временем сниму рубашку». «Ну что делать?» – никому явно не обращаясь, спросила медсестра. «Делайте, что просит, притом быстрее, время уходит», – ответил один из штатских. Она достала другой шприц, вставила иглу и из принесенного флакона набрала светлой прозрачной жидкости. Диме сделали прививку. А Николай в это время, осознав всю опасность положения, беззвучно молился. «Ну, давайте теперь вам», — сказала медсестра. Николай подошел к ней и сказал: «Мне тоже такой же укол будет, ведь мы на одинаковой с Димой должности и одинаково восприимчивы к микробам, да и работаем в одном и том же магазине». Медсестра побледнела. Посмотрела на наполненный розовой жидкостью шприц и, глядя на штатских, вполголоса спросила: «Что же теперь делать?» Чем выдала их еще больше. Наступила долгая гнетущая тишина. Затем раздался раздраженный, сердитый голос. «Конечно, одна эпидемия наступает. Одинаковой должна быть и прививка всем». Медсестра дрожащими руками набрала в тот же шприц такой же жидкости, как и Диме, и с большим волнением сделала укол Николаю, и он увидел в ее глазах застывшие слезы. Одеваясь, он краем глаза заметил, как медсестра выбросила шприц с розовой жидкостью в помойное ведро и, схватив свою сумочку, выбежала на улицу. На следующий день, узнав, что в тот день только ему и Диме сделали прививки, Николай окончательно убедился, что ему хотели влить яд, но Бог не допустил этого и заступился видимым образом. Этот случай послужил Николаю важным напоминанием о необходимости молиться каждый день, во всякое время и постоянно. Потом он ходил в железнодорожную больницу, откуда приходила медсестра. Он узнал, что ее зовут Раисой, но что она сегодня утром уволилась с работы. Об истинной причине внезапного увольнения никто, кроме Николая, не догадывался. Другое памятное событие произошло для свидетельства Диме о христианстве и братской любви. Глубокой осенью Диму с Николаем командировали в город Славгород для ревизии одного большого магазина, входящего в систему ОРСА. Они приехали в город, нашли контору, представились, а так как рабочий день подходил к концу, решили начинать ревизию завтра утром. «А где же мы будем ночевать?» – спросил Дима. «У нас своей гостиницы нет», — сказал главный бухгалтер. «Можете размещаться в конторе. Правда, мы еще не топим, и постели у нас нет. Но есть столы и много папок. На столах можно спать, а под голову вместо подушек можно положить папки». И он показал на столы и на толстые годовые подшивки папок в шкафу. Им оставили ключ от конторы. Все работники разошлись. Ушла и уборщица. Наступил вечер. С улицы потянуло в щели прохладой. И хотя здесь стояла печка, но она была холодной. Отопительный сезон еще не начался. Ревизоры поняли, что ночью им будет весело. «Что будем делать?» – спросил Николай. Идею подал Дима. «Город Славгород большой, и, наверное, здесь есть верующие, такие, как ты. Пойдем попросимся к ним на ночлег». «Но их надо найти», – охладил его восторг Николай. «Ну, пойдем, будем искать, пока еще не совсем стемнело», – не унимался Дима. «Ну ладно, пойдем», – согласился Николай. Николай уже не раз бывал в этом городе с молодежью и знал кое-какие адреса верующих, где останавливалась молодежь. Эти адреса он взял с собою и еще в конторе их повторил и запомнил один адрес, который был недалеко отсюда. Николай сказал, что тут у него есть адрес верующих и предложил пойти на эту улицу. Отыскав нужный номер дома, открыл калитку и постучал в дверь. Вышедшему хозяину дома он сказал: «Добрый вечер, я баптист, а это мой друг, коммунист. Мы приехали в этот город в командировку, и нам негде переночевать. Вы можете во имя Иисуса Христа пустить нас переночевать?» «Рая!» – окликнул хозяин, поворачиваясь внутрь дома. «Здесь стоят два странника, просятся на ночлег. Пустим их?» Конечно, раздался из дома голос, и на пороге появилась молодая красивая женщина. «Не ночевать же им на улице!» «Заходите и располагайтесь!» – приветливо пригласила она нежданных гостей. Гости умылись, согрелись, вместе с семьей аппетитно поужинали, и, утомленные ходьбой и переживаниями, довольные улеглись в чистые, мягкие и теплые постели и заснули богатырским сном. Вдруг рано утром, было еще темно, раздался испуганный голос Димы, который по-настоящему кричал: «Николай! Николай! Я ни рубля не брал! Не брал я!» И стал божиться. «В чем дело?» — вскочил разбуженный криком Николай. «Почему ты кричишь?» Дима стал торопливо объяснять, как он тихонько встал, чтобы сходить в туалет, зажег свет в зале, вышел на улицу, а когда вернулся назад в дом, заметил на столе деньги. «Но я их даже не трогал, Николай, поверь мне, я их не брал», — повторял Дима. Николай подошел к столу. На столе лежала записка. «Мы ушли на работу. Когда вы проснетесь, в кухне разогрейте себе завтрак, покушайте, а на обед сходите в столовую, для чего возьмите эти деньги. Вечером снова приходите к нам ночевать», – значилось в записке. Рядом лежали деньги, и немалые деньги. «Но я их не брал», – продолжал утверждать Дима. «Да перестань ты», – перебил его Николай, – «тебя же никто не обвиняет». «Ну, чтобы ты не думал плохо обо мне», – пробормотал Дима. «А у нас христиан верят на слово. Будь спокоен. Не брал, значит, не брал». Умылись, позавтракали и пошли на работу, оставив на столе деньги. Осенний день прошел быстро, да и позавтракали плотно, потому на обед в столовую и не пошли. К вечеру Дима заговорил о ночлеге снова. «Мы снова пойдем к твоим братьям». «Нет, сегодня очередь идти к твоим», – подшучивал Николай. Наступил вечер, а с ними конец рабочего дня. На душе у Димы было тревожно. Молча оделись, вышли на улицу и остановились. «Ну, куда идем?» – спросил Николай. «Где были вчера?» – поспешно ответил Дима. «Нет», – возразил Николай, – «сегодня мы пойдем к твоим братьям». «А у меня их здесь нет». «Как нет? А коммунисты разве не твои братья?» «Нет!» – закричал Дима и даже остановился. «Ей-богу, они не пустят!» «Пустят», — продолжал Николай испытывать Дмитрия. «Вот сейчас пойдем по улицам, найдем, где живут коммунисты, и ты скажешь: я коммунист, а он баптист, и мы пришли к вам переночевать. Примите нас во имя Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Накормите нас ужином и дайте денег на завтрашний обед. Я ваш брат». Дима удивленно и растерянно посмотрел на своего напарника и закричал: «Ей-богу, нас они не примут и даже не пустят в дом. Ведь твои друзья вчера еще приглашали снова к себе и в записке

0: вернил, то после той памятной поездки стал заступаться за верующих, и в частности за Николая, и с уважением стал относиться к вере в Бога, говоря: «Вера в Бога – это личное дело каждого, и никто в нашей свободной стране не должен унижать верующих. Верующие, – добавлял он, – это хорошие и надежные люди». И всякий раз в подтверждение своих слов рассказывал о гостеприимстве баптистов. «А вот ты, коммунист или комсомолец, впустил бы на ночлег чужого тебе человека во имя марксизма-ленинизма?» После такого вопроса, поставленного ребром, умолкал любой атеист. В конторе после этого стали говорить, что Николай «обработал» в кавычках Диму. Николай же знал, что его неверующего друга покорила христианская любовь, и благодарил за людей, которых Бог использовал для этого, а также благодарил и за Диму, в котором Бог начал свою благодатную работу. Николай стал молиться о покаянии Димы, чтобы Господь продолжал работу в его сердце. Но желанного плода своих молитв он пока не увидел, так как вскоре Николая уволили с этой должности как баптиста, не соответствующего моральному кодексу строителя коммунизма. Николай же снова убедился, что христианские добрые дела веры и любви оказывают на людей свое влияние и приводят их к размышлению о Боге. Тогда он дал слово, что его дом будет всегда гостеприимным, и Бог это желание сделал реальностью в его жизни. Двери его дома, равно как и сердце, были и остаются открытыми для гостей днем и ночью. Добро пожаловать к Николаю! А как у вас обстоит дело с гостеприимством? Независимо от ответа, прочтите послание к римлянам апостола Павла, 12:13. «Некоторые не любят гостей, хотя сами очень любят ходить в гости к другим. Одни говорят: если бы не гости, наш дом стал бы могилой и кладбищем. Другие же: нет в жизни звука более неприятного, чем стук гостя в дверь». А вы как говорите? А как вы приглашаете гостей к себе домой?
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 65:24. «И будет, прежде, нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Да, Бог слышит наши искренние и сердечные молитвы. Молитва такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. Чуткие христианские души быстро откликаются на Божий призыв и, не откладывая, спешат исполнить Его веление. Неужели же Господь не поспешит на помощь нам, если мы просим Его о чем-то в нашей искренней молитве? Давайте будем подобны нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, ведь Он также спешил в свое время, когда жил на земле, ко всем нуждающимся, и спешит сегодня, а не медлит, в исполнении воли своего Небесного Отца. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Пророчества, касающиеся смерти Христа. Мы видим, что Ветхий Завет наполнен текстами, непосредственно относящимися к этому. Некоторые из этих текстов будут важнее других для целей наших занятий. Вечный Божий план искупления человечества является главной темой Священного Писания. И Бог приводит свой план в исполнение через Своего Сына Иисуса Христа. Смерть Христа и Его воскресение — это основание Божьего плана от книги Бытия до книги Откровения. Самое первое пророчество, относящееся к смерти Христа, содержится в книге Бытие 3.15, где речь идет о семени женщины. Змей, будучи инструментом сатаны, соблазнил Адама и Еву на грех и непокорность Богу. Бог проклял змея, произнеся над ним свой приговор. Исполнение этого приговора совершилось на кресте, самым буквальным образом. Там, на кресте, сатана был побежден победой Христа, одержанной им над смертью и могилой. В нашем пророчестве Бог говорит сатане: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». 53 глава из книги пророка Исаии, псалмы 21 и 68 дают наиболее точную и живую картину пророчества относительно смерти Христа. Прежде всего, мы рассмотрим 53 главу пророка Исаии. Исаия говорит о физическом страдании Христа на кресте больше, чем кто бы то ни было. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он был поражаем, наказуем и уничижен, и ранами его мы исцелились. Все это исполнилось на Голгофском кресте, когда Иисус отдал за нас свою жизнь. Кроме страданий на кресте, Он претерпел побои от своих врагов. Все это исполнилось во исполнение пророческих слов, и ранами Его мы исцелились. Трудно себе представить, как человек мог вынести все эти страдания. У Исаии мы также находим пророчество, говорящее об эмоциональных и духовных страданиях Христа на кресте. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. Ему назначили гроб со злодеями. И далее Исаия объясняет причины смерти Христа. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Христос вознес на крест грехи всего мира с тем, чтобы виновный грешник смог поверить в Него и в Его жертву за всех нас, поверить и спастись. В Псалме 21 мы видим дальнейшее пророчество, касающееся физических и душевных страданий Христа. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, пронзили руки мои и ноги мои, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани». Но еще больше говорится в псалме о его духовных и душевных страданиях. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною». Мы видим, как страдал Дух Иисуса на кресте из Его слов. «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это стало исполнением того псалма, написанного за много столетий до креста. Христос был оставлен Богом, который не мог взирать на Своего Сына, потому что, как говорит Павел, не знавшего греха Христа, Он, Бог Отец, сделал для нас жертвой за грех. 2 Коринфянам 5:21. В Псалме 68 находится дополнительное пророчество, относящееся к смерти Иисуса. Большинство текстов в Псалме говорит о Его душевных и духовных страданиях, вызванных отношением Его врагов и тем фактом, что Он был оставлен один со всеми нашими грехами. В Псалме, к примеру, говорится: «Ибо ради Тебя несу я поношения, и бесчестием покрывают лицо мое. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют. Жаждал сострадания, но нет его». В этих псалмах содержатся и другие детали, относящиеся к смерти Христа, которые нашли исполнение на Голгофском кресте. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Чужим я стал для братьев моих, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Здесь же в псалмах мы находим именно те слова, которые говорили враги Иисуса у креста. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Сравните со словами из Нового Завета: «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Если ты Сын Божий, сойди с креста». В Ветхом Завете есть и другие тексты, пророчествующие о смерти Христа Мессии. Однако мы не в состоянии привести их все здесь. Одним из примеров таких пророчеств является пророчество Даниила о 70 неделях. «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос». Это пророчество указывает непосредственно на Христа. У Захарии мы находим три пророчества на эту тему. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, и они отвесят в уплату мне 30 сребреников». Захарии 11:12. Это пророчество предсказывает цену, которую получит Иуда за то, что он предаст Христа. Эта же цена упоминается также и в Евангелиях. Другим примером пророчества о смерти Христа в Ветхом Завете исполнение которого мы видим в смерти Мессии, является Псалом 40, стих 10. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Это пророчество указывает на Иуду, одного из 12 учеников, который предал Иисуса врагам, чтобы они арестовали его, пытали и позднее распяли. Внимательное изучение событий, предшествовавших распятию, показывает, что Иисус дал Иуде возможность остановиться в его злодействе и раскаяться, когда сатана вошел в Иуду и вдохновил его на совершение предательства. Но Иуда не остановился, не в силах был противостоять влиянию сатаны, вошедшего в него. На этом мы заканчиваем наше изучение ветхозаветных пророчеств, которые так ясно говорят о смерти Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Священное Писание говорит в послании к Ефесянам 6 главе: «И вы, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем». Сегодня на нас смотрят наши дети, смотрят и решают, как им жить и верить ли им в того Бога, в которого мы верим. Давайте задумаемся над этим. В эфире библейское вещание BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Пятое. Мы также видим в стихах с 9 по 11, мы видим, что Иисус Христос является просвещающим Словом. Иисус Христос есть просвещающее Слово. Почитайте со мной этот текст. «Был свет истины». Эта фраза говорит о том, что были те, которые выдавали себя за свет, были те, которые претендовали на то, чтобы быть светом, чтобы быть вождем, чтобы быть поводырем. На самом деле был свет истины. Иоанн не был этим светом, он указывал на свет, но был свет истины, сам Иисус Христос, почитаем вместе дальше, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал.

0: пришел к своим, и свои его не приняли. О чем здесь говорит апостол Иоанн? Апостол Иоанн говорит о том, что Христос есть свет для каждого, кто находится во тьме. Когда Иисус Христос говорил о том, что Он есть свет, тем самым Он показывал, что без Него все находятся во тьме. Самый умный, самый мудрый, самый образованный человек и самый способный человек без Христа находится во тьме. Иисус Христос является истинным светом. Он является просвещающим словом. Он есть свет для каждого, кто находится во тьме и желает света. Он есть откровение Бога, превосходящее всякую мудрость человека и познание ученых. Ни наука, ни богатство, ни искусство, ничто другое не является светом для сидящих во тьме. Ни Шекспир, ни Бетховен, ни Бах, ни Дюк Эллингтон, никто не даст нам света в душу. Свет истинный Иисус Христос. Он дает нам, Он проливает свет, и который просвещает всякого. Здесь не идет речь о том, что Иисус Христос каждого просвещает, буквально каждого. Здесь речь идет о том, что во всем мире каждый, кто увидит этот свет, кому Бог открывает глаза, увидит его. Каждый, кто слышит Слово, свет Христа освещает его душу, его совесть, его сердце, его разум. И человек начинает видеть свою нищету. Он видит, что он находится во тьме, и он бежит к свету. Вдруг он увидел дверь, открытую навстежь, и этой дверью является Иисус Христос, который просвещает всякого, каждому, кто слышит Слово. Свет Христа освещает душу, совесть, сердце, разум, волю. Человек видит себя, свою нужду и бежит ко Христу. Колоссянам 1 глава с 12 по 13 стихи мы читаем следующее. Благодаря Бога и Отца апостол Павел пишет верующим в Колоссам, и он побуждает их к святой жизни и объясняет, каким образом они могут это сделать. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. И смотрите следующая фраза, что он говорит. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехом. Сам текст объясняет нам, что значит тьма. Тьма – это быть рабом князя тьмы, исполнять его волю и считать это за свободу. Это тьма. И тьма – это когда мы живем в своих грехах и не имеем прощения. Это тьма, в которой находится все человечество, а именно те, которые не верят в Иисуса Христа. Речь идет, друзья, о том, что Христос открывает глаза. И когда он открывает глаза, человек начинает видеть реальность Божьими глазами. Он видит Христа именно таким славным и все превосходящим, которого он хочет иметь, которого он всю жизнь искал. Ведь, друзья, не правда ли, все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем с одной целью, чтобы где-то найти удовлетворение. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Это один из моих любимейших текстов, которые говорят нам о славе Христа. В этом тексте говорится о том, что мешает нам видеть славу Христа. И в этом тексте говорится также о том, каким образом свет приходит в нашу жизнь, и это есть рождение свыше. 4 глава, 2 послание к Коринфянам, 4 стих и ниже мы читаем следующее. «Для неверующих», или с 3 стиха мы прочитаем, «если же и закрыта благая весть». Другими словами, если человек не видит блага в благой вести об Иисусе Христе, если он не видит Христа во всей его славе, это происходит по одной причине. Оно закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил ум. Эти люди остаются чужды Христу. Эти люди остаются безразличны ко Христу. Эти люди слышат, возможно, о Христе, но глаза их сердца закрыты, они не видят в Нем Его славы. По одной причине, что они не верят, а не верят потому, что дьявол, Бог века этого, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Мы можем здесь увидеть несколько ответов на вопросы следующего порядка. Что значит погибать? Погибать – это быть невозрожденным. А быть невозрожденным – это значит быть слепым. А быть слепым – это значит не видеть или быть безразличным к славе Христа. Сколько сегодня люди празднуют Рождество без увлеченного сердца Христом. Они не видят Его славы. И очень часто это похоже, друзья, на ту историю, о которой мы слышали, наверное, не раз. Очень жалкая, ужасная история, когда пришли в одну семью праздновать день рождения младенца. И младенец в это время спал, ребенок спал. И все люди, поскольку это было зимнее время, снимали свои пальто и складывали его на одну кроватку. И на этой кроватке спал ребенок. И в конце вечера всего их праздника вдруг они осознали, что отсутствует именинник. И он лежал под кучей пальто, их собственного пальто, задохнувшийся. Очень часто происходит это сегодня в жизни многих людей, которые празднуют Рождество. Они, празднуя Христа, они, возможно, закладывают Его или обвешивают Его своими пальто, в кавычках. И они не видят Его. За всей активностью, за всеми разными мероприятиями их сердце не влечет. Их сердце слепо ко Христу, их сердце безразлично к Нему. Друзья, нам сегодня нужно понимать, в чем причина. Если мы сегодня находим в себе даже остатки безразличия, говорит о том еще, что где-то мы еще не видим до конца, мы не видим полностью славы Христа. Но смотрите, что дальше говорит апостол Павел в этом же тексте. «Ибо мы, говорит, не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, провозглашенное Слово, а мы рабы ваши для Иисуса». 6 стих, самый прекрасный стих, наверное, в этом тексте, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, то есть во тьме, чтобы воссиял свет, Бог повелел. Это, друзья, момент нашего покаяния, момент возрождения. И возрождение заключается вот в чем. Он показывает, открывает его для нас. «Воссиял свет», и дальше он пишет, «озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». И 7 стих он продолжает. Говорит, «и это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Друзья, когда речь идет об Иисусе Христе, как просвещающем Слове, здесь идет речь не просто, друзья, об интеллигенции или об уровне наших познаний физики, математики или музыки и так далее. Речь идет о том, что этот истинный свет просвещает всякого человека, который приходит в мир. Нет тьмы, друзья, которую Бог Иисус Христос не может развеять. Нет тьмы в нашем сердце, которую Он не может разогнать. Для Иисуса Христа, который является истинным светом, тьма даже в нашей жизни, какой бы густой она ни была, она может быть разогнана. Иисус Христос является Словом, которое просвещает жизнь всякого человека, кто приходит и верует к Нему. Но мы здесь находим два очень жалких утверждения. Ужасных утверждений. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Тех, кого он создал, это похоже как на ребенка, когда берет его отец на руки, и этот ребенок разгоняется своей ручонкой и бьется всей силой по лицу, плюет отцу в глаза и говорит, «Я не хочу, чтобы ты был моим отцом, и я не хочу быть твоим детем». Я не хочу слушаться тебя. Я не хочу знать тебя. Я не хочу понимать тебя. Точно то же самое, друзья. Вот здесь печаль, горе, которое показывает апостол Иоанн и говорит, в мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел даже к своим, то есть к евреям, к иудеям. Пришел к своим, тех, которых он пас всю жизнь, всю историю, тем, которым он посылал манну, тех, которых он провел через Черное море, тем, которые он посылал своих пророков, своим, пришел к своим, и свои его не приняли. Слава Христа, друзья, была сокрыта в человеческом теле. И это было сделано для того, чтобы те, кто избраны только, могли бы увидеть глазами веры славу Христа. пришел к своим, и свои его не приняли. Почему же? Почему же не принимает сегодня мир Христа? Несколько моментов хотел бы просто отметить. Мир был слишком занят. Мир был слишком занят праздниками. Когда Иисус Христос родился, очень близко к тому, что Он родился во время праздника кущей. Мир был занят своей религией. Мир был слишком религиозен для Христа. Вот почему они его оттолкнули. Мир был слишком умным, слишком мудрым, и своей мудростью отверг, и посчитал Христа безумием, даже богохульством. Поэтому хотели его побить камнями. Мир был слишком занят, слишком умным, слишком религиозным. Мир был слишком большим для Христа. Пещера, бедные ясли, слишком было бедно. Слишком убого все выглядело. Мир не хотел такого Христа. Сегодня многие, друзья, слишком занятые, слишком умные, слишком мудрые, слишком большие, они не могут принять Христа. Они отвергают и этот свет. Но Иисус Христос, Его свет светит. Иисус Христос является просвещающим Словом. Иисус Христос просвещает и разгоняет всякую тьму. Разве это не Евангелие, друзья? Иисус разогнал однажды тьму нашей жизни. Однажды Он своим светом пролил истину в нашу жизнь, в наше сердце, и мы увидели свое ничтожное состояние, и мы хотели быть там, где Он, мы хотели бежать к Нему. Иисус Христос является просвещающим Словом. И без Христа, дорогой друг, если вдруг ты сегодня безразличен ко Христу, если ты слепой и не видишь в Нем самого высшего блага, без Христа ты находишься во тьме. Но сегодня ты слышишь об этом для того, чтобы Иисус Христос прозвучал этим огромным, прекрасным, мажорным аккордом в твоей душе, чтобы Он разогнал твою тьму, тьму неверия, сомнения. Иисус Христос является этим истинным светом, просвещающим Словом. 12 и 13 стих говорят нам еще об одной чудной характеристике Иисуса Христа. Иисус Христос является спасающим Словом. 12 и 13 стихи многие из вас знают наизусть. Но апостол Иоанн продолжает эту же тему. Он говорит, что Иисус Христос является тем Словом, который преображает жизнь, мертвое, каменное сердце, Он делает живым, плотским. Он сердце, которое нечувствительное, не реагирует. Он один может взять, повелевать каменному сердцу стать живым сердцем. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть или силу, или право быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иисус Христос является этим Словом, которое изменяет жизнь. И мы много-много раз слышим об этом в Евангелиях, в посланиях. Ефесянам 1 глава 13 стих мы читаем, что в то время в Нем, услышавший Слово истины, благовествование вашего спасения, вы можете вместе со мной открыть Ефесянам 1 глава 13 стих. Он говорит, когда мы услышали благовествование нашего спасения, что произошло? И уверовавшие в Него, мы были запечатаны обетованным Святым Духом. Другими словами, Дух Святой стал той гарантией, печатью, которая дарует нам жизнь, которая гарантирует нам жизнь, которая пробуждает нас к жизни. В Нем и вы, услышавшие Слово истины, благовествование вашего спасения, уверовавшие в Него, обратите внимание, невозможно без, уверовать без услышавшей, но в Нем Он открывает нам уши, чтобы мы могли услышать, дает нам уверовать в Него и запечатывает нас для Себя, для Своей славы. Иисус Христос является спасающим Словом. Вот почему здесь Иоанн пишет «тем, которые приняли Его». И дальше он объясняет, что значит «принять Его». Это значит «верующим во имя Его». А «верующим» это означает «доверились Ему», «доверились Ему как Господу своей жизни». доверились Ему как пастору своей жизни, как господину своей жизни, правителю своей жизни, руководителю своей жизни. Те, которые стали вместе с Ним в упряжку. Помните, Иисус Христос говорил, «Все, кто устал, все, кто обремененные, придите ко мне, я успокою вас». И дальше Он говорит, «Возьмите иго мое на себя». И это слово «иго» означает «станьте вместе со мной в упряжку». Иго относится к упряжке, в которую запрягали двух животных. И этим самым Христос говорил, поверить в Него, принять Его, это значит довериться Ему, идти вместе с Ним. И Он говорит, «Я успокою, я дам вам мир». «Пойдите, — говорит, — со мной, если я пойду влево, вы идите за мной, я пойду вправо, вы идите, я остановлюсь, вы останавливаетесь». Вот что означает веровать в Иисуса Христа. И апостол Иоанн очень много говорит о том, насколько важно верить. Его цель всего Евангелия, его всей книги, вы, наверное, знаете, и о чем я сейчас буду читать. 20 глава, 31 стих, он говорит, «Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, не однажды уверовав, но веруя, продолжая верить, вы имели жизнь во имя Его». Вот поэтому Иоанн здесь в 12 стихе пишет 1 главы, «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть, дал силу стать детьми Божьими, дал право стать причастниками Его естества. Он дал им власть, авторитет быть детьми Божьими». И в 13 стихе он уточняет, что еще раз этими фразами показывает, что на самом деле рождение свыше, принятие Иисуса Христа и вера в Него является сверхъестественным чудом, как результат спасающего слова, которое не от крови. Этим самым он говорит, что спасение не по наследству дается и не от родителей передается детям. Он даже говорит, не от хотения плоти, то есть не усилиями нашей собственной природы, нашей плоти, нашими стараниями, не этим возрождается человек, ни от хотения мужа, кто бы это ни был, проповедник, пастор, отец или душепопечитель, не от хотения мужа, но от Бога родились. Этим самым он показывает, что сам Бог возрождает. Он возрождает нас через Слово. Когда звучит Слово Евангелия, происходит рождение свыше тех, кого Бог оживляет. Однажды Спердженн встретил пьяного человека. И этот пьяный человек от радости, увидев Спердженна, еле произнося свои слова, говорит, «О, вы это мистер Спердженн, это тот, от которого я покаялся». Спердженн посмотрел на него и говорит, «В том-то и проблема, что ты покаялся от меня, но ты не покаялся от Бога, что не Бог в тебе произвел покаяние». Это живое слово, друзья, оно производит в нас жизнь и дает нам желание кричать к Богу. Поэтому мы бежим к Нему и кричим, как к Отцу, «Авва, Отче!» 1 Иоанна, 3 глава, 1 и 3 стихи мы читаем. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас. Дети Божьи, они чувствуют себя одиноко в этом мире. Они не всегда приятно себя чувствуют в этом мире. И когда вы так чувствуете, друзья, благодарите Бога. Мир потому, он говорит здесь Иоанн, мир потому не знает нас, что не познал его. Мы дикие для этого мира, и мир должен быть диким для нас, друзья. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы уже теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть». И всякий, имеющий эту надежду, то есть рожденный свыше, дитя Божие, всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. И четвертый стих очень важен здесь. Четвертый стих, я хочу, чтобы вы сейчас внимательно прочитали его. Четвертый и пятый стих. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Каким образом Иисус Христос разрушает дела дьявола? Первое то, что Он явился во плоти. Он стал этим живым словом. Он явился во плоти. Второе, как Он разрушает дела дьявола, Он возрождает нас и делает нас Своими детьми. Это единственный метод, как мы можем на самом деле переживать на себе благословение разрушенных дел дьявола в нашей жизни. Потому что он первоначальник греха, он является тем, который первый согрешил, и все, кто согрешают, являются детьми. Те, кто продолжают грешить и дружат с грехом, являются детьми дьявола. Для этого то и явился Сын Божий. Вот суть Рождества. Суть воплощения для этого родился, чтобы разрушить дела дьявола. Прежде чем нас возродить, друзья, Он разрушил дело дьявола тем, что Он пришел во плоти. И второе, что Он дал нам свою природу. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его, жизнь Христа, пребывает в Нем. Шестой стих, хотел бы я еще раз повторить, друзья, здесь написано, всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий, обратите на это внимание, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Что на самом деле Иоанн говорит? Тот, кто согрешает или продолжает жить в грехе и избирает грех, на самом деле еще слепой, он не видел Христа, не видел ценности, удовольствия, наслаждения, счастья и радости во Христе, чтобы оставить все, что он имеет в этой жизни. Тот, кто согрешает, не видел еще Христа. Вот почему нам нужно сегодня знать, что Иисус Христос является спасающим словом. Словом, которое возрождает нас. Возрождает нас тогда, когда звучит благая весть. И когда мы не только слышим Евангелие, но мы видим в Иисусе Христе суть благой вести, благо благой вести, добро доброй вести, Евангелие Евангелия, суть Евангелия, которая заключается в личности Иисуса Христа. Последнее. Иисус Христос является воплощенным Словом. Мы читаем в 14 стихе, «И Слово стало плотью». Апостол Иоанн возвращается к той же самой теме, он берет тот же самый термин «логос», и он берет и приходит его обратно, говорит, «Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Удивительный, значимый текст сегодня. Мы хотим хоть немножко остановиться на нем. Слово стало плотью, обитало с нами. Если внимательно мы читаем его и разбираем, слово «обитало» означает «он был скинией». Скиния, друзья, это было место, где человек и Бог могли встретиться. Скиния – это первое было место, которое Бог продумал, дал для Моисея, где заколалась жертва за грехи народа. И священник однажды в году брал из жертвенника кровь, однажды в году входил во святое святых, там, где стоял ковчег завета. И там он кропил кровью на ковчег завета с той целью, чтобы этим показывать для народа и для себя, и говорить об этом народу, что цена уплачена. Мы продолжаем находиться в завете. Иисус Христос, друзья, был этой скинией. Он является этой скинией, где Бог и человек встречаются. И теперь они не встречаются как враги, а встречаются как друзья. Слово стало плотью и обитало с нами. Это также указывает на жизнь Иисуса Христа. Указывает на то, что объясняется немножко позже. Это слово обитало с нами полное благодати и истины. воскресенье вечером мы немножко говорили об этом. Еще раз, Иисус Христос, Он имеет полноту Божества. И Он наполнен всякою полнотою. Всякая полнота, она есть в Иисусе Христе. И все, что нужно для нашей жизни, есть в Иисусе Христе. И этой благодати, Его истины, друзья, нам действительно нужно очень много. Но подумайте об одной очень простой детали, которую мы немножко говорили в самом начале даже сегодня. На Нем, на Иисусе Христе держится вся вечность. На Иисусе Христе держится вся вечность. Что это означает? Интересная фраза, которую однажды я прочитал в христианской одной книге, очень хорошая книга, которая называется «Видя и наслаждаясь Христом». Иисус Христос, на Нем держится вся вечность. Подумайте, насколько было бы скучной вечность, насколько бы скучным было даже небо, если бы там не Христос был. Или другими словами, нам нужно вечно иметь объект, который способен вечно наслаждать наше сердце, чтобы вечность была желанной для нас. Представьте, что мы будем делать на небе всю вечность? Когда речь идет о благодати или о полноте Христа, друзья, речь идет о том, что Иисус Христос вечно, всегда, бесконечно является тем объектом, который неисчерпаемый объект радости, неисчерпаемого наслаждения, неисчерпаемого удовольствия быть с Ним. Вот почему на небе будет очень хорошо. Больше, чем просто очень хорошо. Потому что на небе мы будем именно теми, какими Бог создал нас, и на небе мы, имея Иисуса Христа как объект поклонения и объект нашего общения, и центр всего неба будет Он Сам, Он таким образом будет для нас объектом и источником неиссякаемой радости. Это удивительная истина, которая пробуждает наше сердце, наверное, биться быстрее. Иисус Христос является воплощенным Словом. «И стало Слово плотью, обитало с нами полная благодать и истины». Еще одна очень интересная фраза. «И мы видели», опять апостол Иоанн использует это слово, «мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Мы видели все, что Он делал. Другими словами, все Евангелие, каждое событие, которое описывает апостол Иоанн, каждая глава, каждый стих – это еще один штрих в этой прекрасной картине, которая называется «Слава Христа». Мое пожелание, друзья, пусть это будет рождественское пожелание для каждого из нас, чтобы мы обязательно нашли возможность прочитать Евангелие в этом декабре, не в следующем, в этом декабре, прочитать Евангелие Иоанна с целью, чтобы увидеть и чтобы в нас умножилась, в нашем сознании, в нашем сердце умножилась слава Иисуса Христа. Слово стало плотью, стало реальным, видимым, понятным для нас. Мы видели, мы читаем Иоанн, говорит, мы видели, мы осознали, мы прикасались к Нему, мы слышали своими ушами, своими глазами. Вы знаете, почему это важно, друзья? Они были свидетелями славы Христа, славы Бога, которая была сокрыта в этом человеческом теле. И в то же самое время, друзья, однажды, нам нужно помнить об этом, однажды своими вот этими глазами у кого-то из нас, возможно, они умрут, но Бог их оживит все равно. А может быть, кто-то из нас и не переживет смерти, и во мгновение ока Он изменит наши вот эти глаза, сделает их новыми. И этими своими глазами мы однажды увидим Господа славы, нашего Спасителя, друзья. Вот почему нам нужно сегодня слушать об Иисусе Христе. Вот почему Он является центром нашей жизни. Он является ценностью нашей души. Он является объектом нашего поклонения. Иисус Христос, таким образом, мы сегодня смотрели с вами, Он является Словом. Он является вечным Словом. Он является творящим Словом. Он является имеющим жизнь Словом. Он является провозглашенным Словом, просвещающим Словом, спасающим Словом и воплотившимся Словом, пришедшим, опустившимся ставший реальным для каждого из нас. Мое пожелание, чтобы, читая эту книгу, Евангелие от Иоанна, наш разум, наши мысли наполнялись славой Христа, чтобы, взирая на Его славу, мы могли в этом декабре пережить, как никогда раньше, этот процесс преображения от славы в славу.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в Библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья, на волне библейского вещания BBN. Если у вас возникают вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. А сейчас несколько слов о заповедях Божиих. Они очищают ум и сердце, умерщвляют их для мира, оживляют для Иисуса Христа. Исполнение животворящих евангельских заповедей поддерживает соединение христианина со Христом. Исполнение Божьих заповедей вводит человека в истинное богопознание и самопознание, в истинную любовь к себе, к ближнему, к Богу и в общение с Богом, которое развивается тем больше, чем усерднее и точнее исполняются Его заповеди. Чем больше христианин преуспевает в исполнении заповедей Божьих, тем более душа его очищается и удостаивается видеть откровения великих тайн, глубины которых никогда не видел и совершенно не способен видеть тот, кто равнодушен к заповедям Божьим. Надеюсь, вы не таковы, но любите Господни заповеди, вникайте в Его Слово и занимайтесь этим постоянно. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Что самое последнее делает наш Господь Иисус Христос здесь на земле, перед тем, как Он был восхищен на небо? Об этом сказано в Евангелии от Луки в 24 главе. «Иисус вывел их, то есть своих учеников, вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их». Что это было его последним актом, это мы видим из следующего же стиха, где сказано «И когда благословлял их», то есть во время благословения, «стал отделяться от них и возноситься на небо». Значит, самое последнее, что Христос делает, будучи здесь на земле, Он благословляет. С поднятыми руками и открытыми ладонями, благословляя, Он отдаляется от них, и облако скрывает Его из вида их. Какая чудная картина! Тот, который пришел взыскать и спасти погибшие, совершив свое великое дело искупления на Голгофском кресте, прежде чем возвратиться к своему небесному Отцу, Он благословляет тех, которые последовали за Ним. Вы заметили, я сказал, что Он не только с поднятыми руками, но и с открытыми ладонями благословил их. Вы можете представить Христа благословляющим иначе? Думаете ли вы, что, например, с руками, сжатыми в кулак, Он их благословил? Нет, я не могу представить моего Спасителя в таком виде. В этих благословенных открытых ладонях я вижу раны от гвоздей, и по ним я узнаю моего Спасителя, слава и благодарение Ему. Эти распростертые, открытые, святые руки говорят мне, каковым является наш Бог». Он – Бог дающий. Все Его естество, вся Его натура такова, что Он не может иначе, чем постоянно давать. Точно так же, как солнцу естественно греть и освещать, так Богу природно быть щедрым и всегда дающим. Но какое превратное мнение создалось у человека о Боге? Человек представляет Бога именно сжатым кулаком, требующим, удерживающим, угрожающим. Нет, дорогие мои, мы не такого Бога имеем. Он Бог любящий, полный милости, всегда дающий, Бог всякой благодати. И сегодня руки Его распростерты каждому из нас с обилием всякого рода благословения. Он только ожидает, чтобы мы приняли эти дары из щедрой Его руки. В своем втором послании к Тимофею, в 9 стихе 1 главы, апостол Павел напоминает своему молодому сотруднику и сыну по духу о том, что этот чудный Бог спас нас и призвал нас званием святым, и что сделал Он это не по нашим заслугам, то есть не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». О чем фактически говорит тут апостол Павел? Да, он еще раз напоминает нам о нашем щедром и всегда дающем Боге. Он спас нас, Он призвал нас, и все это Он сделал по своему изволению и по благодати. Нет, не по каким-либо нашим заслугам, а именно по благодати. Что спасение наше ничуть не зависело от нас, а целиком от Бога, мы видим и в том, что еще прежде вековых времен Он предназначил нас к этому спасению, и все это Он сделал возможным через Сына Своего Иисуса Христа. И вот, дорогие друзья, я бы хотел сегодня сосредоточить наше внимание на эту маленькую, но столь значительную фразу, данной нам во Христе Иисусе. Да, Бог щедр, Он любит, Он милует, Он дает, но все через Сына Своего Иисуса Христа. Данной нам во Христе Иисусе. Помните, что сам Иисус Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к

0: Творцу, как только через меня. Он один является посредником между Богом и человеком, и только через Него имеем мы доступ к Богу. Когда в Египте был голод, и голодающий желал получить хлеб, то он должен был прийти к Иосифу, а не прямо к фараону. Только через Иосифа получал он хлеб. Так и Бог наделяет всеми своими благодеяниями нас только через Сына Своего Иисуса Христа. В этом, возлюбленные, и заключается благовестие, которое мы проповедуем. Откройте ваши Библии, особенно новозаветные послания, и обратите внимание, сколько раз повторяется это выражение «во Христе Иисусе». Возьмите хотя несколько таких фраз из одного только послания к Ефесянам, начиная с первой главы. Тут сказано, что Бог благословил нас всяким духовным благословением во Христе. Затем «в Нем Он», то есть Бог, избрал нас прежде создания мира. И опять, Он усыновил нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Дальше, в Нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В Нем мы сделались наследниками. В Нем мы запечатлены обетованным Святым Духом. Бог оживотворил нас со Христом, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы Его творение созданы во Христе Иисусе. Во Христе Бог простил нас, и в Нем мы стали светом и так далее. Да, все, что мы имеем в Иисусе Христе. Слава и благодарение Ему. Что мы хотим всем этим сказать? А то, возлюбленные, что спасение наше целиком зависело от щедро дающего Бога, а не от нас. Наше спасение начинается с Иисусом Христом и тем, что Бог избрал нас в Нем прежде вековых времен. Когда Дух Святой открыл нам Христа, и мы уверовали в Него, тогда моментально, без всяких напряжений с нашей стороны, в нас началась новая жизнь в союзе с Ним. Тут в послании к Ефесянам во второй главе мы видим так ясно, что Бог является автором и инициатором нашего спасения. Мы были мертвыми по преступлениям нашим, но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, воскресил нас с Ним, то есть с Иисусом Христом, и посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Бог все сделал, Он нас воскресил, и Он нас посадил на небесах. И все во Христе Иисусе. Где тут человеческое достоинство или похвала? Чем нам хвалиться, разве только Господом нашим Иисусом Христом? Заметьте, как с самого начала сказано, что Бог посадил нас на небесах. Это во второй главе послания к Ефесянам. А потом только в четвертой главе сказано о том, как нам следует поступать. Я еще раз повторю, то, что мы так часто уже говорили, что мы спасены не добрыми делами, но спасены мы на добрые дела. Бог все сделал, Он за нас потрудился, Он нас создал. Мы Его творение, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела. Итак, когда Он посадил нас на небесах со Христом, то вся ответственность стала не нашей, а Его. С этим божественным принципом мы встречаемся во всей Библии, начиная с истории создания мира. Начнем с самого начала. При создании мира Бог трудился с первого по шестой день, а в седьмой день Он почил. Да, в эти первых шесть дней Он был весьма занят. Но заметьте, что когда Он кончил свой труд, Он перестал работать. Седьмой день стал днем отдыха, покоя Бога. Обратите внимание, куда в этот план творения входит Адам. Сказано, что Адам был создан в шестой день. Из этого мы ясно видим, что Адам ни части, ни удела не имел в этом труде в течение шести дней создания, так как он сам был сотворен только к концу творения, то есть в последний день. Таким образом, седьмой день был первым днем для Адама. Бог трудился шесть дней и почил седьмой, а Адам начал свою жизнь со дня отдыха. Бог трудится перед отдыхом, а человек должен сперва войти в покой Божий, и только после этого способен он к труду. И выходит, что только когда творческий труд Божий был окончен, могла Адамова жизнь начаться. И она началась с покоя. В этом и заключается благая весть, что Бог сам без помощи человека совершил полное искупление для всего рода человеческого. И нам ничего не нужно делать, чтобы его унаследовать, только войти верой в его покой, в его оконченное дело». Точно так же, как Ной со всем домом своим вошел в ковчег и спас себя и семью свою, так нам верой нужно войти в готовый ковчег спасения Христова. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой. Это и есть спасение через веру. Мы спасены, покоясь в оконченном деле Иисуса Христа на Голгофском кресте. Мы ничего не могли сделать, чтобы спасти самих себя. Мы тонули в морской пучине греха, и Он, Господь сам, извлек нас из этого страшного рва и поставил на камни ноги наши. Мы не были в состоянии это сделать сами. Так что, возлюбленные, мы начали нашу христианскую жизнь, уповая не на наши старания, но на то, что Бог сделал для нас. И пока человек не придет к этому сознанию, он не может быть чадом Божьим. Сказать и верить, что я ничего сам не могу сделать, чтобы себя спасти, но что по своей благодати Бог все сделал для меня во Христе, и есть первый шаг жизни веры. От начала до конца христианская жизнь основана на полном уповании на Господа Иисуса Христа и то, что Он сделал для нас. Нет предела благодати Божией, который Он готов наделить уповающего на Него. Слава и благодарение Ему! Он готов дать нам все, но мы ничего не можем принять, если мы не покоимся целиком в Нем. Что Бог посадил нас со Христом на небесах, это говорит о полном покое. Все сделано, труд кончился, и мы покоимся в нашем Господе Иисусе Христе, благодарение Ему вовек. Итак, наша христианская жизнь начинается обнаруживанием, что Бог усмотрел для нас абсолютно все в Сыне Своем Иисусе Христе. Но прошу отметить, что весь наш христианский опыт продолжается на этом же принципе. То есть не на основании наших дел, но всегда на основании оконченного дела автора и совершителя веры нашей Иисуса Христа. Каждое новое свежее духовное переживание дается тому, который принимает верой то, что Бог уже сделал. Под этот же принцип впадают и те добрые дела, которые следуют за нашим спасением. Слушайте, как ясно в 10 стихе 2 главы послания к Ефесянам сказано: «Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Видите, эти добрые дела теперь исполняет не ветхий наш человек, но то новое творение, созданное Богом. Богу угодны только дела этого нового создания, так как оно только способно исполнять то, что Бог для нас предназначил. Вот почему апостол Павел говорит в своем первом послании к Коринфянам в 3 главе, что все наши дела будут испытаны в огне. Дела, творимые этим новым Божьим созданием, они устоят, а то, что сделано было от ветхого человека, оно сгорит, как дерево, сено и солома. Ну, а как могу я быть убежден, что я во Христе? Могу ли я иметь такую уверенность? Да, могу. Основой для такой уверенности является Слово Божие. Библия мне ясно и определенно заявляет, что Бог меня заключил в Сына Своего. Слушайте, как ясно сказано об этом в 1 главе 1 послания к Коринфянам в 30 стихе. «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе». И еще во 2 послании к тем же Коринфянам в 1 главе Павел говорит: «Утверждающий же нас с вами во Христе есть Бог». Это то, что Бог сам совершил. Он заключил нас в Сыне Своем, и нам остается только принять этот факт верой, славить и благодарить Его, что оно так. К чему мы тогда способны, дорогие мои? Только верить, иметь веру Божию. А такая вера произведет угодные Богу дела. Помните, как ответил Христос иудеям, спросившим Его, что нам делать, чтобы творить дела Божии? «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал», — сказал им Христос. Вы заметили, Христос говорит только об одном деле. «Вот дело Божие». Верить в Иисуса Христа — это дело Божие. Так что и вера дается нам Богом. Вера Божие. Припомним притчу о блудном сыне. В ней Христос говорит нам именно о том, как мы можем угодить Богу. Заметьте, как кончается эта притча. «Надобно было радоваться и веселиться». Эти слова были сказаны старшему сыну, тому, который служил своему отцу и много трудился для него. Заметьте, что со всем своим трудом он не доставлял радости своему отцу, а блудный сын, возвратившись домой, растратив все свое имение, он доставил радость сердцу отца. Как это понять? Понять это можно только, если вникнуть в сердце отца. Не старший брат, который рабски трудился для отца, но младший брат, который дает отцу своему сделать все для него, угождает отцу. Не старший брат, который всегда желает быть даятелем, но младший, который всегда готов быть получателем, радует сердце отца. Отец не пожалел все то, что младший сын его расточил. Он не упрекает его за это. Ведь настал радостный момент. Сын дома, и отец теперь радуется возможности наделить его своей щедротой. «Принесите лучшую одежду и оденьте его», — говорит он своим слугам, «и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться». О, возлюбленные, Бог наш так богат, что наивысшая его радость — это давать. Как ему печально, когда мы не пользуемся его щедротой. Сокровищницы его наполнены всякими драгоценностями, и когда мы ему отказываем возможности давать нам, то мы его огорчаем. Таков наш Бог. Его одно желание — нас обогащать. Он хочет больше и больше, и еще больше делать для нас и давать нам. Как неразумно мы поступаем, когда думаем, что, делая сами, мы лучше справимся, чем если мы позволим ему все делать для нас. Если мы позволим ему все сделать для нас, тогда мы скажем так, как некогда сказал народ, когда Христос исцелил глухого косноязычного. Он все хорошо делает. Мой друг, предоставь ему свое дело. Он только и ожидает, чтобы ты утих и дал возможность ему начать действовать за тебя. Как раз на этом начинается христианская жизнь, когда ты полностью передаешь Господу дело свое и позволишь ему быть даятелем. Он жаждет тебя благословить. Руки его распростерты к тебе с обилием благословения. Тебе только нужно принять от его щедрой руки. Да поможет тебе Господь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: Откуда ты, Иисус? Понимаешь ли ты, что у меня есть власть отпустить тебя или распять?
1: Ты бы не имел надо мной ни...

Иоанна 15:14. Сам Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вы многое сегодня услышали в нашей программе, но услышать несложно, а исполнить – это уже геройство. Особенно в нашей сегодняшней жизни, вращаясь среди людей этого мира, очень сложно исполнять то, что мы находим в Священном Писании. Но все возможно с Господом, в Господе и через Него. Давайте чаще обращаться к Господу с такими словами: «Господи, так часто мне хочется самому управлять своей жизнью, но помоги мне все отдать Тебе и делать все, что Ты заповедуешь мне. Помоги мне любить людей так, как Ты возлюбил меня». Если так мы будем молиться Господу, если об этом мы будем просить Его, Он, конечно же, ответит нам и благословит нас.

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Святого Евангелия от Матфея. Повторяем снова, что первая его часть, первая глава с первого стиха по четвертую главу, одиннадцатый стих, говорит о возвещении, что явился Царь, Господь Иисус Христос. Мы уже рассмотрели о трех аспектах Его явления. В отношении земном – родословие, в отношении к небу – Отец Небесный дал Свой глас, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И по отношению к дьяволу, которого Господь Иисус победил во время искушения в пустыне. А теперь мы обратимся к второй части Евангелия от Матфея, 4 главы, 17 стиха по 16 главу, 20 стих. Возвещается в ней провозглашение Царя Христа. После искушения от дьявола он отправился в Галилею призвать народ к покаянию, возвестить о Царстве Небесном во исполнение пророчества об этом. Исаия 9 глава с 1 по 2 стих. А после этого Христос Иисус Царь начал провозглашать. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 4 глава, 17 стих. Другими словами, Царство, грядущее на землю с неба, дабы воля Божия была и на земле, как на небе. Придет новая эра, новое руководство Царя Мессии, который воссядет на престоле Давидовом в Иерусалиме. Только в Евангелии от Матфея употребляются замечательные слова «Царство Небесное». Совершается избрание Господом Иисусом апостолов, а потом Он возвещает, на каком духовном основании Царство Мессии будет устроено. Своего рода манифест Христа, Его благословенная проповедь на горе, заповеди блаженства, Матфея 5 глава. К этому времени слава об учителе, пророки из Назарета, разнеслась далеко и широко. Его дела чудотворные и слова, неслыханные народом прежде, глубоко тревожили сердца людей, которые славили Бога за Него. Однако заповеди блаженства Господь возвестил небольшой группе Своих учеников. Обратите внимание, как часто повторяется в этом возвещении слово «блаженный». Он открыл характер, сущность этого царства, а также новую духовную природу тех, кто войдет в Него. Сразу видна разница, полная противоположность этого царства земному порядку, жестокости и несправедливости. Многие считают в наши дни эту характеристику слабостью. Конечно, кротость человека является противоположностью гордостью, самовозвеличению, но кроткие люди зачастую бывают сильными духом, великими борцами за справедливость в управлении странами. Господь Иисус смирил Себя даже до смерти крестной. Посему следует помнить, что заповеди блаженства будут вполне практиковаться в жизни во время царствования Христа Царя, когда Он воссядет на престоле в Иерусалиме в славные времена тысячелетнего царства Его. Господь Иисус произнес к ученикам великие наставления: «Вы соль земли, вы свет мира». «Прославляйте Отца Небесного». 5 глава, 13 стих. Они так недавно были призваны им на служение, и уже теперь Господь сделал их ответственными наследниками Его Царства. Законы Царства Его были объявлены Христом Царем. Говорил Он, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон, не нарушить его Я пришел, но исполнить». 5 глава, 17 стих. Он открыл, что закон Ветхого Завета был элементарный, содержавший в себе начало для совершенного и прекрасного закона. Он был законом, отражавшим недостатки и нужду человека в Боге. Это не был закон окончательный или совершенный. Вспомните его слова в этом отношении. «Вы слышали, что сказано древним, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Книга Левит, 19 глава, 18 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». 5 глава, 43 по 44 стих. Воистину, это переносит закон Синайский в область духовную. Какая радость будет во время Царства Христова, когда Его повеления будут добровольно практиковаться людьми в повседневной жизни. Эти законы Его заключаются словами. 7 глава с 28 по 29 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Некоторые из народа вообще, прислушиваясь к Его словам, сказанным ученикам, были изумлены и тронуты глубоко этим новым законом грядущего царства. Апостолы и слышавшие Его народ почувствовали, что среди них был некто, кто получил власть с неба. Апостол Симон Петр позже сказал, «Ты Христос, Сын Божий». В главах 8 с 1 стиха по 16 главу 19 стих говорится о Его учении и чудесах, которые свидетельствуют, что Он Христос. Фарисеи также почувствовали значимость слов Учителя из Назарета. Но в то же время их мучила зависть, потому что Он являл великую силу в учении и народа, и совершении чудес. Стражу же про провозглашение Господом Иисусом чудного манифеста Нового Завета и грядущее Его Царство подходит к Нему прокаженный и просит. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». 8 глава, 2 стих. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. 3 стих. Какое великодушие и милосердие открывается в этом акте исцеления. Великий царь Мессия наклонился над несчастным человеком, взглянул на него с жалостью и даже коснулся его тела, зараженного проказой. По закону Моисееву, прокаженный должен был жить в изоляции, вдали от здоровых людей, пока эта язва оставалась на его теле. Книга Левит, 13 глава, 46 стих. Несомненно, что этот акт милосердия и власти над болезнью произвел сильное впечатление на автора этого Евангелия, а также на остальных учеников и на народ, видевший происшедшее чудо. Все это было подтверждением, что Иисус пришел с небес сотворить волю Отца Небесного на земле. Иудеи всегда хотели видеть знамение, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 1 главе 22 стихе. «Бог явил им во Христе свою власть, могущество и благодать». Господь Иисус сказал позже, «Род лукавый и прелюбодейный. Знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. И оставил их, отошел. 16 глава, 4 стих. Много последовало в то время за Иисусом, но Он говорил им также о трудности следования за Ним. Так одному книжнику Христос ответил на его слова. «Я пойду за тобою», 8 глава, 19 стих. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, но Сын Человеческий не имеет, где преклонить свою голову». 8 глава, 29 стих. Так Он просевал своих последователей. В царстве Его не будет нужды, восхищений и радостном волнении по причине чудес. Когда Он чудесно накормил 5000 душ, кроме женщин и детей, то понудил учеников войти в лодку и переправиться на другую сторону озера. А Сам, отпустив народ, зашел на гору помолиться наедине. Матфея, 15 глава. Вы помните, что в это время в народе было сильное стремление взять Его силой и провозгласить царем. Иоанна, 6 глава, 15 стих. Его ближайшие ученики в то время могли быть легко увлечены всеобщим желанием видеть Его славу, как царя, разделить с Ним ее здесь на земле, не зная вполне цели Его воплощения для спасения человечества на Голгофе. Во время второго пришествия Господа Царя явится эта слава в Иерусалиме. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Евангелии от Иоанна в 15 главе 8 стихе мы читаем: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Так сказал Спаситель Иисус Христос. Иисус не просил нас с вами обратить в христианство весь мир своими силами. Это просто невозможно. Но Он просил, чтобы мы приносили много плода. Как это сделать? Очень просто. Хоть кого-то привести ко Христу. Если мы поможем кому-то поверить в Господа, а тот человек приведет к Богу еще кого-то, а тот еще, то из одного семени может вырасти целый сад. Оставайтесь с нами, и если у вас есть желание, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 1. Книга о рождении Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иессея. Иессей родил Давида царя. Давид родил Соломона от бывшей за Урией. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иехонию и братьев его во время переселения в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафиила. Салафиил родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Илиакима. Илиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Илиуда, Илиуд родил Илиазара, Илиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождение же Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде чем сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая ее обесславить, решил тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему в сновидении и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Мариам, жену твою, ибо рожденная в ней

0: Ей от Духа Святого, и родит она сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов их. А это все произошло, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка: «Вот дева зачнет во чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что в переводе значит «с нами Бог». Пробудившись от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, доколе не родила она сына, и он нарек имя ему Иисус. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, вот волхвы с востока прибыли в Иерусалим и сказали: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели восход его звезды и пришли поклониться ему». Услышав это, царь Ирод смутился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где родится Христос?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше правителей Иудиных, ибо из тебя выйдет вождь, который будет пасти народ мой Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, точно выведал от них время, в продолжение которого являлась звезда. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите и все точно узнайте о младенце, и как только найдете его, возвестите мне, дабы я пришел и поклонился ему». Они же, послушавшись царя, пошли. И вот звезда, восход которой они видели, шла перед ними, доколе не пришла и не стала над местом, где был младенец. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, павши, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив откровение в сновидении не возвращаться к Ироду, иным путем удалились в страну свою. Когда же они удалились, вот ангел Господень является в сновидении Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод вскоре будет искать младенца, чтобы погубить его». И он, встав, взял младенца и матерь его ночью и удалился в Египет, и был там до кончины Ирода, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка: «Из Египта призвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев, что он обманут волхвами, весьма разгневался и послал истребить всех младенцев в Вифлееме и во всей области его от 2 лет и ниже, по времени, которое точно выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через Иеремию пророка: «Голос в раме был слышен, плач и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих, и не хочет она утешиться, потому что их нет». А когда скончался Ирод, вот ангел Господень является в сновидении Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». И он встал, взял младенца и матерь его и вошел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует над Иудеей вместо отца своего Ирода, убоялся туда идти. Получив же откровение в сновидении, удалился в пределы Галилейские – и, придя, поселился в городе, именуемом Назарет, дабы исполнилось сказанное через пророков, что он будет назван Назареем. Глава 3. В те дни в пустыне Иудейской выходит на проповедь Иоанн Креститель и говорит: «Кайтесь, ибо близко Царство Небесное». Он тот, о ком сказано через Исаию пророка: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте дорогу Господу, прямыми делайте пути его». У самого же Иоанна одежда была из верблюжьего волоса и пояс кожаный на бедрах его, и пищей его были саранча и дикий мед. Тогда выходили к нему и Иерусалим, и вся Иудея, и вся округа Иорданская, и крестились у него в Иордане реке, исповедуя грехи свои. Увидев же, что многие из фарисеев и саддукеев идут к нему креститься, он сказал им: «Отродье змеиное, кто указал вам бежать от будущего гнева? Сотворите же плод достойный покаяния, и не думайте говорить самим себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что может Бог из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже лежит топор при корне деревьев, и так всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. Я вас крещу водою в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, тот, чью обувь я недостоин понести. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а мекину сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же препятствовал ему, говоря: «Мне нужно креститься от тебя, а ты приходишь ко мне». Но Иисус ответил ему: «Допусти сейчас, ибо так подобает нам исполнить всякую правду». Тогда он допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот открылись небеса, и увидел он нисходящего, как голубь, Духа Божия, спускающегося на него. И вот голос с небес, говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, на ком мое благоволение». Глава 4. Тогда Иисус был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. И, проведя в пустыне 40 дней и 40 ночей, наконец ощутил голод. И, подойдя, искуситель сказал ему: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделали с хлебами». Он же ответил: «Написано: не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Тогда берет его дьявол в святой город и ставит его на крыло храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, написано ведь: ангелом своим заповедует он о тебе, и на руках понесут тебя, чтобы ты не приткнулся о камень ногою твоею». Сказал ему Иисус, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Снова берет его дьявол на гору весьма высокую и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если павший поклонишься мне». Тогда говорит ему Иисус: «Прочь, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Услышав же, что Иоанн предан, он удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в области Завулоновой и Нефалимовой, чтобы исполнилось сказанное через Исаию пророка: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути морском за Иорданом, Галилея язычников, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смерти свет воссиял им». С того времени начал Иисус проповедовать и говорить: «Кайтесь, ибо близко Царство Небесное». Проходя же по берегу моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами людей». И они тотчас оставили сети и последовали за ним. И, пройдя оттуда дальше, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем, отцом их, чинящих сети свои, и призвал их. Они же тотчас оставили лодку и отца своего, и последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в народе. И прошел слух о нем по всей Сирии, и привели к нему всех недужных, одержимых различными болезнями и муками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелил их, и последовало за ним много народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Благодать Божья делает нашу жизнь такой, какой она должна быть. В своем нерадении человек может упустить возможность, которую дает ему благодать Божья. Поэтому надо быть всегда на страже против духа мира сего. У нас с миром разные цели. Мы боремся с грехом во имя Христа. Мир борется со Христом во имя греха. Мы боремся с грехом в людях, боремся с человеком за человека. И такая борьба не прощается не только со стороны духа тьмы, но и тех людей, которые тьму возлюбили более, нежели свет. Но Господь укрепляет таких борцов за истину, за правду, за Слово Божье. Сегодня станьте на сторону Господа. Мы приглашаем вас во имя Иисуса Христа. Будьте с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы сегодня продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. И открыты на главе 16 Евангелия Луки. В главе 16 Евангелия от Луки нам дана притча об управителе неверном, который догадливо поступил. Мы прочтем ее всю, а потом остановимся на некоторых местах, чтобы в свете Божьего откровения вынести из нее то главное, что Господь Иисус хотел нам передать, пользуясь нашей несовершенной речью и несовершенной жизнью греховных людей. Вот что он говорил. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвал должников господина своего, каждого порознь сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом – неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Друзья дорогие, эту притчу об управителе неверном Иисус рассказал в присутствии многих людей. Люди любили слушать Его и массами приходили к Нему. Об этом в начале предыдущей главы говорится так. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Не все слушатели, не все знают, кто такие были фарисеи. Это была секта набожных людей, которые старались во всем соблюдать закон Божий и были ревностны в делах закона, стараясь делами заслужить спасение. На добрые дела они возлагали всю свою надежду в спасении. И когда вот пришел Иисус Христос, дорогие друзья, когда пришел Иисус и проповедовал о любви Божьей, и что Бог дает спасение грешникам даром по вере, и что спасение не от дел, они приходили, конечно, в ярость. Им казалось, что Иисус своей проповедью о Божьем милосердии разрушает все устои их религиозной жизни и приводит народ к анархии. Они вместе с первосвященниками говорили, «Если оставим его так, то все уверуют, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Читаем в Евангелии Иоанна в 11 главе 48 стих.

В притче об управителе неверном говорится о человеке, которому один богач доверил управление своим имением. Но пришло время, когда хозяин, заподозрив своего слугу в расточении имения, потребовал от него отчета об его управлении с тем, чтобы уволить его со службы. Управитель растерялся, потому что ни к какой другой работе он не был способен. Тогда он начал размышлять себе, что ему делать, и решил приобрести себе друзей именно богатством своего господина. Призвав должников господина своего, он передал или переделал их расписки, где намного уменьшил их долги. Управитель, прощая должников, брал на себя их вину и был готов понести суровое наказание за это от господина своего, так как он считал, что приобретенная дружба все-таки стоит всякого наказания, а потому готов был платить за нее. Когда его господин узнал об этом, он удивился и похвалил управителя неверного, что тот так догадливо поступил. Иисус, друзья дорогие, Иисус не оправдывает его неверности, но высказывает удивление, что сыны века этого догадливые сынов света в своем роде. Вот слова Иисуса. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Он сказал это из глубины своего убеждения. Почему? Потому что и сам шел, чтобы взять на себя вину грешников и своими страданиями и смертью покрыть их долги. Христос рассматривает вопрос нашей верности и неверности не с фарисейской точки зрения и меряет не меркой их справедливости, но смотрит на это с точки зрения вечности и меряет все это глубиной любви, проявляемой нами для приобретения себе вечных друзей. Пример для нас Иисус, и сам поверг себя поруганию и унижению, дав причислить себя к злодеям и грешникам, и умерев на кресте позора за нас, чтобы приобрести нас, дорогие слушатели, как верных друзей для своего вечного царства».

0: через пророка Исаию Господь предвозвестил об этом еще 700 лет до смерти Христа. В 53 главе книги Исаии, начиная 9 стихом и далее, мы читаем следующее, что «назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство вечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем». Друзья дорогие, Иисус умер за нас, был наказан с величайшей жестокостью за мои и за ваши грехи. Мы читаем в той же главе 53 стих 5. «Он извязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». И потом, там же, немного ниже, в 7 стихе говорится, «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Друзья дорогие, в великих страданиях Иисуса открылась его нелицемерная любовь к людям. И в этой атмосфере, в присутствии того, кто нес искупление человечеству, зазнавшимся высокомерным фарисеям, они недоустоили его даже ответом, но смеялись над ним, как бы желая показать, что то, что Иисус сказал об управителе неверном, было плодом больного воображения, и фарисеи считали низостью для себя отвечать ему. Но он сказал им: «Вы высказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Что же так высоко считается у людей, дорогие слушатели, на что фарисеи в своей заносчивости думали или считали, и что в очах Иисуса является мерзостью перед Богом? Это их самоправедность, дорогие друзья. Слыть праведникам в очах людей, возвышать перед ними свою праведность или справедливость, надеяться на самого себя, на мамону, то есть на богатство этого мира и на его оправдание, это, конечно, действительно является мерзостью перед Господом, который в Иисусе Христе пожертвовал всем для нас. Закон и пророки до Иоанна сего времени Царствие Божье благовествуется, и всякий усилием входит в него, окончил свою беседу с фарисеями Иисус. Друзья дорогие, как вы относитесь к словам Иисуса Христа? Ищите ли вы Царство Божье? А если нашли, применяете ли вы усилия, чтобы войти в него? На чьей вы стороне? На стороне Христа или на стороне высмеивающих его фарисеев? Кем для вас является Иисус Христос? Цените ли вы его больше, чем те фарисеи, которые смеялись, да еще и сейчас продолжают смеяться над ним? Я прошу вас всех, кто еще не до конца испорчен фарисейским лицемерием, придите ко Христу с вашими грехами. Придите такими, как вы есть. Он уже заплатил собой за вас, и Он даст вам спасение и вечную радость, и место для вас в среде друзей своих. Проявите же решимость в этом великом деле, чтобы вам стать и быть истинным учеником и другом Иисуса Христа здесь и, конечно, в вечности. Возвращаясь назад к рассказанной Иисусом притче, обратим внимание еще на то, что есть временное и есть вечное богатство. Все, что мы имеем в этом мире, друзья дорогие, это неверное, проходящее богатство. Умирая, человек оставляет все это и не может ничего из него взять с собой. Это богатство неправедное. Единственную верность мы можем проявить в нем, если мы приобретаем им себе друзей для вечности. Приобретение друзей – это то малое, в чем мы можем быть верны Богу из всего, что мир дает нам. И в этом единственная польза из всех мирских приобретений. Если мы будем верны земному, мы не можем быть верны Богу. Верный же Богу человек будет всегда гоним и осмеян фарисеями этого мира. Да поможет Господь, дорогие слушатели, понять нам эту истину, принять ее в наши сердца и последовать за Господом Богом, дорогие друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское радио BBN. Псалом 118-127 стих. «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Заповеди Божии дороже всех сокровищ мира. Они есть драгоценный дар Божий человечеству и великий источник животворящей силы. Но как мало люди стремятся к обогащению истинными духовными ценностями. Заповеди Господни дороже золота и золота чистого. Они не за морем и не за снежными горами. Не надо прилагать много усилий, чтобы найти их. Они указывают путь к истинному счастью, вечной жизни в небесной обители. И все же люди очень мало стремятся к тому, чтобы обогатиться этим драгоценным сокровищем. Но сегодня Господь предлагает его вам. Возьмите его в свое сердце и будьте с Господом навеки. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 1.16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 1.16.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Левит», но вначале давайте обратимся к вашим письмам. Вот что пишет Надежда Викторовна из города Могилева. «В нашем городе много церквей,

0: Итак, давайте порассуждаем о том, что такое церковь и для чего она нужна. В Новом Завете слово «церковь» – «экклезия» употребляется для обозначения группы людей, собиравшихся для особых целей. Кроме поместной церкви, то есть церкви, находящейся в определенном городе или месте, апостол Павел также называет церковью всех верующих, которые объединены Иисусом Христом как главою церкви. В этом смысле каждый, кто исповедует Иисуса Христа своим личным спасителем, принадлежит этой вселенской церкви. Исповедовать Иисуса Христа означает также исполнять Его заповеди. Одной из таких заповедей является заповедь крещения. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Читаем мы в Евангелии от Марка. Причем принятие крещения понимается в Новом Завете как выражение личной веры человека, и потому в ранней церкви крещение принимали преимущественно взрослые люди. Для чего же нужна церковь и можно ли обойтись без нее? Поскольку христианская церковь – это общение верующих в Иисуса Христа, то пренебрегать таким общением, наверное, неправильно. Рассказывают притчу об одном мудром человеке, который на вопрос, нужно ли общение христианам, молча разгреб кучу головешек, тлевших в печи. Находясь вдалеке друг от друга, угольки слабо померцали и погасли. А ведь когда они были вместе, их не так легко было погасить. Бог знал, что человеку нужна поддержка, поэтому Он основал на земле церковь. И это одна из задач церкви – взаимная поддержка и помощь. Кроме того, в Евангелии от Матфея записаны такие слова Иисуса: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Воля Божья в том, чтобы христиане собирались вместе. Ведь тогда врагу душ человеческих не так легко будет их одолеть. Итак, церковь – это установление Божье. О том, какую избрать церковь, вопрос непростой. Поскольку церковь состоит из людей, то любая церковь в смысле общины, группы людей, будет несовершенна. Лучше всего прийти в ту церковь, которая стоит на библейских основах, а не на домыслах человеческих. Церковь, члены которой являются возрожденными людьми, строящими свою жизнь согласно тому, о чем говорит Библия, будет самой подходящей для того, чтобы возрастать в ней духовно. И, наконец, как и во всяком деле, в этом вопросе нужен совет. И кто, как не сам Создатель, может дать вам его? Обратитесь к Нему со всеми своими сомнениями, и Он ответит вам. А мы продолжаем изучение книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о жертве повинности и о неосторожных обещаниях и клятвах, о которых написано в 5 главе книги «Левит». Я читаю 5 и 6 стихи из этой книги. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Это первый грех, для прощения которого требуется исповедь. В описании прошлых жертв вина признавалась открыто, а здесь идет речь о тайных грехах, которые также направлены против Бога и человека. Например, в 7 главе книги Иисуса Навина, когда Ахан взял слиток золота и сеннарскую одежду, этот его грех был явлен публично. Наложение рук в жертвоприношении за другие грехи было явным признанием греха. А в случае с неосторожными обещаниями и клятвами сначала надо исповедаться, а потом принести жертву. Благоуханные жертвы не предполагали даже мысли об исповеди. А здесь верно обратное. Мне кажется, наш Господь в своей Нагорной проповеди имел в виду именно необходимость сначала покаяться, а потом уже приносить жертву. Прочтем 23 и 24 стихи.

0: стихи 5 главы Евангелия от Матфея. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, а тогда приди и принеси дар твой». Верующий сегодня должен лично исповедаться Богу в своем грехе, но вместе с тем он должен и возместить убытки пострадавшей стороне. Поскольку эта жертва приносится вследствие греховного поступка, который является лишь одной гранью греховной природы, то цена этой жертвы не так высока, как цена жертвы за грех из 4 главы. Прочтем теперь 7 стих. «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение». Все внимание в жертве повинности направлено не на характер или положение грешника, а на саму жертву. Требуются две горлицы, поскольку одна предназначалась в жертву за грех, а вторая во всесожжение. Здесь, в этих скудных жертвах, мы снова видим личность и служение Христа. Это жертва бедных. А Христос возвещал бедным благую весть. Обратите внимание, эта жертва называется жертвой в повинности за грех, потому что она является следствием греховной природы. Прочтем далее 8 и 9 стихи. «Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, а покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. Должна пролиться кровь, хотя голубя не обезглавливают». Прочтем теперь 10 стих. «А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему». Даже крошечный голубь приносит грешнику полное прощение. Все это указывает на Христа как единственную жертву. И теперь прочтем 11 стих. «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что совершил, десятую часть эфы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех». Бог не забыл и самых бедных. Если кто-то не мог позволить себе принести в жертву даже голубя, то можно было принести корочку хлеба. И даже такая жертва по-прежнему заменяла грешника. Прочтем 12 и 13 стихи. «И принесет ее священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принесет священник, как приношение хлебное». Прочтем об общих греховных поступках, совершенных по ошибке и неведению. Вот стихи с 14 по 16. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока. По твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному в жертву повинности, за ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст сие священнику. И священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему». Жертвы повинности свидетельствуют о том, что права Бога и человека были нарушены. Грех, совершенный против других, требует возмещения причиненного вреда. Виновник обязан был восстановить то, что он повредил, и наряду с этим еще добавить одну пятую часть. Видимо, это и имел в виду Закхей, когда сказал Господу, что отдаст половину своего имения нищим и воздаст вчетверо всем, кого обидел. О чем читаем в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. «Самый большой из грехов, совершенных по ошибке, это, как представляется, кража у Бога, а именно отказ жертвовать Богу десятины и приношения. Об этом можно прочесть в 8 и 9 стихах 3 главы книги пророка Малахии. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Бог обещает людям благословение до избытка, если они будут приносить ему все десятины. В 4 стихе 5 главы книги Екклесиаста говорится: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». За искупление такой небрежности, такого преступления против Бога, жертва должна быть ценной. То есть это должен быть овен, который указывает на Христа, самую драгоценную жертву. В 19 стихе 1 главы 1 послания апостола Петра об этом сказано, что верующие искуплены драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Именно через эту жертву получал прощение грешник, совершивший свой грех по ошибке. Прочтем стихи с 17 по 19. «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Речь здесь идет о нарушениях любой из Божьих заповедей по ошибке и неведению. Незнание закона не извиняет грешника. Такое же положение, как известно, действует и в гражданском праве. Несмотря на незнание заповедей, преступник все равно виновен и должен быть призван к ответу. Здесь снова приносится овен как единственное животное, пригодное в жертву повинности. В заключение я немного коснусь закона о жертве повинности, который излагается в стихах с 1 по 10 из 7 главы книги Левит. Это жертвоприношение сходно с жертвоприношением за грех, за исключением окропления кровью, которое следовало за обрядом принесения жертвы всесожжения и мирной жертвы. Более подробно мы рассмотрим его в 7 главе. А теперь мы переходим к изучению 6 главы книги Левит. Вообще 6 и 7 главы книги Левит посвящены закону о жертвах. Закон о жертвах касался священников. Он регламентировал, какая часть жертвы им отходила. Это был своего рода свод правил для священников, которые служат у жертвенника Бога. Шестая глава начинается с особых указаний священникам и с приказа Аарону и его сыновьям. Поскольку все священники служили у жертвенника, они все имели отношение к жертвам, которые приносились на жертвенники всесожжения. И это является отражением реальности на небесах, где служит Христос, наш великий первосвященник. Как сказано в стихах с 3 по 5 в 8 главе послания к евреям. «Всякий священник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Есть еще одна поразительная особенность, которая выясняется при сопоставлении со Христом. Христос не только священник, он ведь еще и жертва. Он принес в жертву сам себя. Вот как об этом говорится в стихах с 5 по 12 и с 10 главы послания к евреям. «Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освящены мы единокровным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Как важно, чтобы мы постоянно об этом помнили. Так много религий сегодня имеют пышные, сложные обряды со всевозможными шествиями, одеяниями, свечами и ритуалами. Мне лично кажется, что во всех наших церквях мы делаем немало такого, что на самом деле не имеет никакой ценности. Бог есть Дух, и поклоняться Ему нужно в Духе и истине. Это нужно понять. И для этого мы сейчас прочли этот великий духовный урок из послания к евреям. «У вас и у меня есть сегодня первосвященник на небесах, который очень и очень занят. И когда говорится, что он воссел, то имеется в виду, что искупление совершено полностью. Это равнозначно тому, что Бог почил или сел отдохнуть на седьмой день творения, потому что закончил творить, но это совсем не значит, что он устал и вообще перестал чем-либо заниматься». Точно так же и Христос. Он сел отдохнуть не потому, что очень устал и не хочет более ничем заниматься. Он очень занят. Он умер на этой земле, чтобы спасти нас, и он сидит сейчас одесную Бога, чтобы мы навсегда остались спасенными. И вы, и я должны находиться с ним в постоянном контакте. Вот что значит реальность. Вот что значит духовность. Беда сегодня как раз в том и состоит, что многие не связаны с живым Христом. Он перестал быть для них реальностью. Рассмотрим структуру 6 главы, в которой говорится о законах принесения жертв. в стихах с 1 по 7, 6 главы заканчивается повествование о правилах принесения жертвы повинности. В стихах с 8 по 13 приводится закон жертвы всесожжения. С 14 по 23 стихи говорится о законе хлебной жертвы. А в стихах с 24 по 30 обсуждается закон жертвы за грех. Давайте прочтем, что написано в начале 6 главы о правилах принесения жертвы повинности. Здесь Писание касается конкретных грехов, совершенных намеренно. Прочтем стихи с 1 по 7. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую часть и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Это можно считать частным откровением Бога, которое стоит особняком от предыдущей главы. Здесь ясно говорится, что грех против соседа – это грех против Бога. Вот почему Иисус сказал в 12 стихе 7 главы Евангелия от Матфея: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки». Здесь упомянуты некоторые конкретные грехи. Например, говорится о лжи касательно того, что человек взял у соседа взаймы, об ответственности за вещи, взятые на хранение. Пример тому можно найти в 5 стихе 6 главы 4 книги «Царств», когда ученики Елисея потеряли взятый на время топор. Для иллюстрации слова «похищено» можно привести эпизод из 21 главы 3 книги «Царств», стихи со 2 по 16, когда Ахав силой и хитростью завладел виноградником Навуфея. Слова из 2 стиха «обманет ближнего своего» касаются случая, когда он утаит от соседа найденную им вещь. Позвольте еще раз подчеркнуть, что грех против соседа – это одновременно и грех против Бога. И наряду с возмещением всех убытков необходимо заплатить дополнительный штраф размером в 1/5 всего убытка. А 1/5 – это 2/10. Затем следовала жертва повинности, и снова в жертву приносили овна. Бог ясно дает понять, что Он судит людей, невзирая на лица. Жертва повинности была особо необходима в духовной жизни каждого израильтяна. 19 стих 14 главы книги притчи Соломоновых гласит: «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение». Ощущая свой грех, мы понимаем, насколько безгранична ценность Христа для нашей души. Теперь прочтем про закон о жертве всесожжения. Начнем с 8 и 9 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Заповедай Аарону и сынам его: вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». Как видим, огонь на жертвеннике должен был гореть непрерывно, то есть все время, пока скиния стояла в собранном виде в стане израильтян. Жертву оставляли на жертвеннике на всю ночь, поддерживая огонь так, чтобы жертва сгорела полностью. Этот факт говорит о непрерывности служения Христа. Только Господь Иисус Христос мог сказать, что Он всегда делает угодное Отцу. Эту любовь и покорность Он выражает в Своей первосвященнической молитве в 19 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». Послушайте также его беседу с учениками в 31 и 32 стихах 4 главы Евангелия от Иоанна. «Между тем ученики просили его, говоря: „Равви, ешь“, но он сказал им: „У меня есть пища, которой вы не знаете“». Так Христос хотел сказать им, что Он питается духовной пищей и насыщается, постоянно исполняя все, что повелевает Его Небесный Отец. В следующей передаче мы продолжим разговор о порядке жертвоприношений.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

книге пророка Исаии мы читаем: «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Встаньте, дети Божьи, посмотрите, вот труба Господня уж гремит, головы на небо поднимите, с вами Бог Всевышний говорит». Нива золотая пожелтела, серп Господен скоро все пожнет. Время, словно птица, пролетело, грозный суд на землю уж грядет. Только во Христе спасение от этого суда, только во Христе благодать и милость сегодня. Примите ее, дорогие друзья. В эфире BBN.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Ненаучный источник? Христианам то и дело приходится слышать. Теория сотворения ненаучна, потому что она из Библии. Но разве источник идеи позволяет судить о ее научности или ненаучности? Существует мнение, что истинно научная идея приходит в голову только людям в белых халатах, работающим в лабораториях. Но опыт показывает, что научные открытия иногда дают о себе знать самым необычным образом. Фридрих Кекуле открыл теорию валентности атомов, когда ехал на втором этаже лондонского автобуса. Один новый естественный инсектицид также был открыт ненаучным образом. Механики университета Джорджии в ходе полевых наблюдений пользовались моющим средством, изготовленным из кожуры апельсина, и случайно пролили его на муравейник огненных муравьев. Те, кто представляет себе, что такое огненные муравьи, знают, что этих вредных представителей царства насекомых очень сложно убить. А моющее средство уничтожило их всех до одного. Узнав про это, один ученый испытал средство на своей кошке, у которой были блохи, и ни одной блохи не осталось. Тогда же ученые решили выяснить, какие же масла содержатся в кожуре цитруса. В апельсиновом масле обнаружили натуральное вещество, безвредное для позвоночных, но смертельно ядовитое для насекомых. Любую идею, поступившую из любого источника, включая Библию, стоит сначала исследовать и проверить, а потом уже делать выводы о том, насколько она научна.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Вы слушаете уникальное радио. Радио, которое доверяет самому Господу и дает Ему право голоса в эфире. Христианин, не унывай. Тебя зрит Божье око. Ты на Него лишь уповай и жди Господня срока. Не унывай, всегда молись, хоть штормы часто в море. Не уставай, в Христе крепись, Он сам поддержит в горе. Не унывай в любви святой, верь твердо в упование. Он доведет тебя домой, Он верен в обещании.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе.

Каждый из нас сталкивается с реальностью эмоциональной вовлеченности во что-то. Мы прилепляемся эмоционально к чему-то, то есть нам что-то нравится. И как только мы становимся рабами того, что нам нравится, как только мы следуем за тем, что нам нравится, не контролируя себя, мы ставим себя в опасность. Эта опасность заключается не только в том, что однажды эта дорога приведет нас к разрушению. Эта опасность заключается еще и в том, что, находясь на этом пути, мы не видим реальности. Именно о такой ситуации написано в Псалме 72. Книга «Псалтырь» — это книга, которая открывает нам реальность жизни. Она берет как будто вот так по-живому срез жизни. Она показывает реальные слои, чем люди жили. В данном случае это псалом Асафа. Кстати, по-английски это 73-й псалом, если у кого-то английская Библия. Это псалом Асафа. Асаф был одним из известных музыкантов во время царя Давида. Он не только известен был как музыкант, а он был известен как руководитель его музыкального служения. И, в общем, наверное, достаточно успешный был руководитель, потому что долго после того, когда Асаф жил, на протяжении долгого времени вспоминают Асафа. По всей видимости, он основал что-то типа школы, то есть определенный стиль музыкального служения, определенный стиль служения в церкви. Вот. И потом очень часто вспоминали, говоря о музыкантах, говорили о сынах Асафа. Это человек, который знал служение, знал поклонение Богу. Вот этот замечательный человек, служитель Божий, оставивший такой добрый след на страницах Священного Писания, этот человек попал однажды в очень глубокую проблему. Опять-таки, я вижу огромное благословение в том, что Священное Писание вот так просто и открыто пишет нам о трудностях Божьих детей, о их заблуждениях, о их увлечениях тех, которых не должно было быть, о их грехах, о их каких-то провалах в жизни. Священное Писание пишет нам просто, понятно и открыто, для того, чтобы помочь нам с вами, дорогие друзья, действовать правильно тогда, когда мы попадаем в подобные ситуации. Во-первых, мы видим, что даже такие близкие к Богу люди, даже такие замечательные служители, они, оказывается, тоже не исключение в этой охоте дьявола на души человеческие. И однажды, в определенной ситуации, у Асафа сложились обстоятельства, в которых он, как он сам говорит, чуть было не поскользнулся. Начинается этот псалом с описания того, что Асаф видит. Я это назвал иллюзией успеха безбожников. Давайте прочитаем с 1 стиха по 9. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепкой силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Вот такое описание того, что видит Асаф. Асаф живет, служитель Божий, человек, который в храме, в церкви, с народом Божьим, человек, который служит как знаменитый музыкант, как великий служитель при дворе царя Давида, при храме его. Этот человек однажды обнаруживает себя, что он смотрит на окружающий мир и восхищается тем, что он видит. Сердце его замирает. Посмотрите, он начинает, правда, с той ситуации, когда это все уже прошло. Он начинает и говорит, как благ Бог к Израилю. То есть он признает благость Божью на фоне своих заблуждений. Он уже дал этому оценку. И теперь, как бы оглядываясь назад, он снова хочет это пересказать. Он снова возвращается к тем переживаниям, которые наполняли его сердце. И он хочет рассказать,

0: совсем о своей ошибке, о той проблеме, которая настигла его однажды, для того, чтобы предупредить людей, которые будут слушать его, чтобы они не попали туда, куда он попал. Интересно, как он характеризует. Смотрите, «я позавидовал безумным». В двух псалмах, в псалме 13 и псалме 52, упоминается те же самые слова или та же самая фраза. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть речь идет о безбожниках. Когда Асав писал эти слова, он имел в виду конкретную группу людей. Людей, которые живут без Бога. Совсем не обязательно, что эти люди являлись атеистами. То есть они писали научные труды, опровергающие существование Бога. Скорее всего, это были практические безбожники, не теоретические. То есть они практически жили так, как будто Бога нет. Они практически решения принимали так, как будто нет авторитета Божьего, с которым им нужно считаться. И поэтому Асав называет их, он говорит: «Я позавидовал безумным, я позавидовал тем людям, которые в своей жизни, в своих практических решениях, в направлении, которое они выбирают, они не считаются с Богом. Для них Бога не существует». Так вот, глядя на таких людей, глядя на этих людей, Асав отметил, что, оказывается, эти люди могут жить хорошо. Посмотрите, он описывает здесь несколько характеристик. Во-первых, благоденствие, он пишет. 4 стих. «Ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их. Они легко идут по жизни. Не ломают голову слишком много. Они просто прожигают жизнь. Они просто берут от жизни все, как говорится». И Асав смотрит со стороны. Ему кажется, как хорошо живут. И не просто ему кажется, как хорошо живут, а он пишет, он говорит: «Я позавидовал таким людям». Что это значит? Обратная сторона зависти всегда включает в себя жалость к себе. Саможалость. То есть человек начинает жалеть себя. Он смотрит, как рядом человек проезжает на Мерседесе. Он говорит: «А я?» Он смотрит, как люди отдыхают где-то в крутых местах, и ему сразу жалко себя, потому что он не там. Вот это то, что он переживал, то, что переживал Асав. Он говорит: «Я позавидовал им». То есть я увидел этих людей, и мне стало жалко себя. Мне стало привлекательный их образ жизни. Мне показалось, что действительно это верх того, что можно достичь. Это приятно, это интересно, это хорошо. Вспомните, сколько раз вам в вашей жизни казалось, что кто-то, люди, которые не знают Бога, люди, которые не являются примером жизни благочестия, что кто-то из этих людей был привлекательным для вас. По разным причинам бывают эти люди привлекательны. Некоторые привлекательны из-за того, что они живут богато. Как здесь написано, они ничего не делают, не подвергаются ударам, написано здесь. Умеют жить. Они здесь провернули, здесь прокрутили. Они просто живут. Они просто живут безбожно. Они живут для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы получить удовольствие. Скажите, как часто в вашем сознании возникала эта мысль? Может быть, даже не по отношению к людям, которые, ну уж совсем безбожники, а такие, которые иногда в собрание ходят, только они живут практически не Богом и не церковью, а живут тем, что они прокрутили, что они вложили, куда переложили, каким образом они барыш сняли, сколько сняли, и каким образом они завтра это сделают и так далее. Иногда дети Божьи, которые следуют за Иисусом Христом, попадают в такую ситуацию, что они смотрят на этих людей и начинают завидовать. Но это одна категория, когда люди много имеют, имеют много денег, вещей вот, и так далее. Есть другая категория, когда нас привлекают люди, которые могут хорошо проводить время, они интересные, они привлекательные. Да, они, правда, неверующие или, может быть, не совсем верующие, но интересные. И поэтому нас каким-то образом влечет в эти круги, в эти сообщества, которое так или иначе оказывает на нас влияние. Происходит следующее, дорогие друзья. Люди начинают эмоционально прилепляться к этим группам. Или к этому образу жизни. Или к тому, как они проводят время. И когда человек эмоционально прилепился к тому или иному, он потерял способность трезво оценивать себя, трезво оценивать правильную жизнь, как он живет. Вот в чем опасность вот этой ситуации, которую описывает Асав. Это не просто увлечение деньгами. Это опасность эмоциональной привязанности, когда люди позволяют себе привязаться к чему-то небожьему. Когда они видят ценность в чем-то, что не является носителем божественной идеи. Может быть, это компания друзей в школе у вас, или в колледже, или на работе, или еще где-нибудь, к которой вы эмоционально привязались и в которой вам интересно. Да, правда, есть писание, которое говорит, худые сообщества развращают добрые нравы, но вы эмоционально привязались к этим людям. Очень часто подобные ситуации возникают, когда люди с добрыми намерениями оказываются на этом скользком пути и потом обнаруживают себя далеко-далеко. Я думаю, что некоторые из присутствующих здесь могли бы засвидетельствовать на своем примере, когда, оказавшись эмоционально вовлеченными в тот или иной круг людей или в тот или иной образ жизни, деньги зарабатывать кто-то советует. Давай сетевой маркетинг, давай сейчас распространишь 100, заработаешь 10, а те, когда еще распространяют, то вообще ты миллионером станешь. И люди начинают жить этим. Это становится для них идолом, религией, жизнью. Самые разные вещи. Ключ этой проблемы заключается в следующем. Смотрите, Асав говорит, я позавидовал безумным. Проблема заключается в том, что на каком-то этапе Асав, вместо того, чтобы концентрироваться на своем Создателе, на Боге, который является его спасителем, его руководителем, основой для его жизни, вместо этого Асав начинает разглядывать по сторонам. Вместо того, чтобы искать удовлетворенность в том, что у него есть, он начинает считать успех людей, которые вокруг. Проблема этого, как я уже сказал, заключается не только в том, что мы теряем ясное понимание реальности, а еще и в том, что нам-то со стороны видна только одна часть, маленькая-маленькая часть. Когда-то мне пришлось пережить такую историю. Один очень известный человек в нашем городе, где мы когда-то жили, вот, мы с ним были знакомы, он в высших кругах, у него была дорогая машина на то время, очень хороший дом, вот, красивая жена, двое детей, все было как нельзя лучше. Некоторые люди, с которыми я общался, они смотрели на него и говорили, умеет же жить, неверующий, ну посмотри, у него все порядочно, у него все организовано. Так получилось, что мне надо было работать у него дома. И однажды я пришел рано утром, немножечко раньше, чем они ожидали. Я обнаружил его спящего в своей машине в гараже. Когда я выглянул во двор, я увидел, что по всему двору были разбросаны его вещи. Я понял, что в этой семье есть еще другая сторона. Кроме вот этого порядочного фасада, который они показывают всем людям, есть еще и где-то задний ход, черный ход, который действительно оказался черным. Когда Асав смотрел на этих людей и завидовал им, он не знал, что у каждого из этих людей есть еще масса вопросов, которые не дают им спокойно жить, которые будоражат их жизнь, которые... Если поставить и сбалансировать то, что у них есть, то, что звучит прекрасно, и ту цену, которую они за это платят, то это не так уж красиво и выглядит. Вот в чем была трагедия Асафа. Он говорит, я посмотрел на эту красоту, я посмотрел на эти витрины яркие, я позавидовал. И чуть было не пошатнулся. Видимое превосходство, посмотрите, эти люди уверены в себе, они дерзки, они самодовольны, бродят помыслы в сердце. Они унижают других, они выше себя поставили, выше всех, над всем издеваются. Злобно разглашают клевету. Это люди, которые всех контролируют. Они контролируют общество, они контролируют ваш класс или ваш коллектив на работе и так далее. Это те люди, которые наверху, те люди, которые добились популярности, добились успеха. Иллюзия успеха безбожников. Но Асаф не останавливается на этом. Он продолжает свою эпопею, рассказывает свою историю. Он говорит о том, что было потом. Как это преломлялось в его сознании. Смотрите с 10 по 14 стихи. Это же псалом. «Потому туда же обращается народ его», народ Божий, то есть, «и пьют воду полную чашу». И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Оказывается, когда мы начинаем смотреть на других, как только мы отрываем свой взор от Иисуса Христа и начинаем завидовать тем людям, которые живут без Бога, возникает следующий шаг. А почему бы и мне так не жить? Во всяком случае, здесь так написано. «Потому туда же обращается народ его». И не просто обращаются, а написано «и пьют воду полную чаши». Что это такое? Это ветхозаветная версия описания того, как мирская философия, философия мира сего проникает, настойчиво проникает в сознание верующего человека. Потому туда же обращается народ его. Речь идет вот о чем. Что верующие люди, те, которые служат Богу, те, которые знают Бога, те, которые каким-то образом имеют отношение к Богу, вот эти верующие люди начинают практически строить свою жизнь по ценностям мира сего. Почему? Потому что они видят, что в мире люди живут и живут неплохо. И поэтому потихоньку происходит вот это размытие границы между церковью и миром. Постепенно мир или его философия проникает в церковь. Когда мы говорим о философии мира, которая проникает в церковь, это не только одежда. Очень часто, когда говорят о мире, проникающем в церковь, все сводится к одежде. Это гораздо больше. Это философия жизни, это ценности, это система ценностей. Дело в том, что когда человек принимает крещение, когда он говорит, что он уверовал в Бога, когда он говорит, что он является членом Церкви Иисуса Христа, он провозглашает всем через свое погружение и через то, что он поднимается из воды, провозглашает всем, что он умер для жизни, для себя. Он посвящает свою жизнь тому, чтобы жить для Бога. Но по мере того, как мы живем, по мере того, как на нас оказывает влияние окружающая наша обстановка, потихонечку мы начинаем перенимать те или другие вещи, которые делают люди в мире. Мы привыкаем к ним. Мы привыкаем к самому страшному, к тому, что мы имеем право жить для себя. И это самая страшная философия мира. Мы привыкаем к тому, что мы, я, мое я, мой эгоизм, моя личность, она должна определять все, что вокруг. Вот почему сегодня, дорогие друзья, в христианских семьях проблемы. Не потому, что юбки короткие носят, это следующий шаг. А потому, что научились в мире независимости. Независимости друг от друга. Сегодня весь мир живет независимостью. А Библия говорит нам наоборот, о зависимости друг от друга. О том, что муж зависит от жены, и жена зависит от мужа. О том, что мы в церкви зависим друг от друга. Но мир везде говорит о независимости. О том, что человек достоин жить так, как он хочет. Это является ключевым элементом того, от чего сегодня церкви страдают. От чего сегодня такой, так скажем, слабый, низкий уровень духовный людей? Потому что люди переняли часть философии мира, в частности, право на то, чтобы требовать своего, право на то, чтобы эгоизм царствовал, право на то, чтобы жить, удовлетворяя себя. Это происходит постепенно. Это происходит так, как описывает здесь Асав. Смотрите, потому туда же обращается народ его. Туда же, в тот же самый источник, к тем же самым принципам, по которым живут вот эти безбожные люди. Как я уже сказал, нас буквально бомбардируют мирской философией. И молодых, и старых. Независимо от того, кто это, независимо от того, ходите вы в школу или на работу, или вы дома на пенсии, независимо от этого, мы сегодня живем в мире, который буквально давит на каждого из нас вот этой мирской философией. Философией того, что я достоин жить, я достоин получить это. Библия не разрешает это, правда, но а почему? А неужели я должен лишать себя этого? Поэтому люди находят сотни самых разных оправданий, которыми они пытаются оправдать свой путь. На самом деле, что получается? Потому туда же обращается народ его. И пьют воду полную чашу. А те люди, которые еще не обратились, стоят в категории, посмотрите, 13 стих, и говорят, так не напрасно ли я очищал сердце мое? Они начинают жалеть. Не так давно мы с женой посетили один небезызвестный город здесь, в Соединенных Штатах Америки. Мы общались там со многими людьми, которые там живут. Южный город, так скажем. Вот. И буквально почти каждый второй нам говорил, я вот там купил, а через 3 месяца вот столько, а потом куплю еще вот здесь. А вот этот, вы знаете, он вот там и вот там купил. Дома покупают все. Там бум сейчас такой, очень быстро цены растут. Мне кажется, у меня возникало такое ощущение, что сейчас начнут на проповеди говорить, кто что купил и где купил. Люди буквально переполнены этим. Они просто этим живут. Они погрязли в эту ситуацию. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И действительно, если будешь смотреть на этих людей и видеть, вот живут, вот круто живут, действительно, будешь чувствовать себя маленьким, каким-то таким жалким, ничего никуда не вложил, нигде ни на чем не наварился, нигде через 3 месяца 40 тысяч не заработал. Беда заключается в том, что мы не туда смотрим. Мы просто вместо того, чтобы посмотреть на то, что у вас сейчас есть, и прославить Бога за это, посмотреть на то, что у вас было 20 лет тому назад, и сравнить с тем, что у вас есть сейчас. И радоваться тем, что у вас есть. И жить, будучи счастливыми, наполненными благодарностью Богу. Но, к сожалению, действительно, мы очень часто подвержены вот этому веянию мира, который захлестывает нас и заставляет нас вращаться с этой бешеной скоростью. С той скоростью, в которой вращается весь мир. Асав продолжает. И он говорит о великом конфликте, в который попадают верующие люди, которые увлекаются миром. Посмотрите с 15 стиха, 15-16 стих. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Вопрос заключается в том, что если вы истинно верующий человек, и вы попадаете в ситуацию, когда вы начинаете завидовать безумным, завидовать безбожникам, вы никогда не сможете получить от этого удовлетворение. Да, вы пойдете, вы, возможно, увлечетесь чем-то. Возможно, это общество вас увлечет, или этот стиль жизни, или те деньги, которые имеют, или еще что-нибудь увлечет вас и потянет за собой, может быть. Но если вы верующий человек, ваша душа никогда не даст вам покоя. Дух Святой, который однажды поселился в вас, Он сделает ваше состояние вот там, где вы окажетесь, пренеприятнейшим. Почему? Потому что это место, где Бог не хочет вас видеть. Потому что это место безбожников. Потому что это стиль жизни безбожников. Потому что это круг безбожников. И когда человек верующий попадает туда, попадает в этот стиль жизни, он мучается в душе. Помните о Лоте сказано? Помните, как апостол Петр о нем говорит? Он говорит, мучился в праведной душе своей. Увлекся. Выбрал этот путь, выбрал этот город, выбрал это развращенное общество. Жил там, потерял детей, потерял семью. И самое большое, не имел покоя никогда. Имел все блага вокруг, но в душе не имел покоя. Написано, мучился в праведной душе своей. Это то, к чему приходят люди. Этот великий конфликт. С одной стороны, нас как магнитом тянет мир. С другой стороны, если мы верующие люди, мы прекрасно понимаем, что мы входим в противоречие с принципами Божьими. Вот почему единственным решением этого конфликта является то, чтобы оставить пути мира. Это произошло и с Асафом. После того, когда он увидел, когда он понял, что он действительно увлекся, когда он обнаружил, что он завидует, что те люди, которые живут без Бога, стали его идеалом, стали той системой ценностей, к которой он стал стремиться. После этого он говорит о том, что он попал в конфликт. То есть внутри его, с одной стороны, он понимал, что он должен служить Богу. Но с другой стороны, эта эмоциональная привязанность очень сильно его тянула. И тогда он находит средства для разрешения этого конфликта. Слава Богу, что этот человек знал Бога. Он бывал в храме, он слушал Слово Божие, он поклонялся Богу. И он говорит, что вот это состояние, в котором он пребывал, было до определенного момента. Послушайте, пожалуйста, до какого момента. Я читаю 16 стих. «И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Оказывается, решение такой проблемы возможно только в одной ситуации, дорогие друзья. Только когда мы с вами входим в присутствие Божие. Святилище – это место, где поклонялись Богу. Это место, где, скорее всего, Асаф часто бывал по долгу своей службы. Это было его образом жизни. Но вы знаете, очень часто может быть так, что люди могут быть в церкви, но не быть во святилище. Они могут приходить и слушать, они могут сидеть, они могут смотреть по сторонам, они могут даже участвовать в какой-то степени, каким-то образом. И совсем не обязательно в это же самое время они будут во святилище.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи и для вас лично. Библия говорит нам, христианам, «Исполняйтесь Духом» Ефесянам 5:18. Дух Святой объединяет людские сердца в одно сердце и одну душу. Любовь, изливающаяся в сердца Духом Святым, делает людей способными любить Господа, друг друга и также своих недругов. Люди, которые в своей жизни одерживали большие духовные победы, были исполнены Духом Иисуса Христа. Первые ученики были исполнены Духом Святым, и именно они нанесли великое поражение язычеству. Деятели реформации в XVI веке были также исполнены Духом Святым, и, будучи первоначально маленькой университетской группой в Оксфорде, спасли Англию от морального падения. Муди и Сенки были исполнены Духом Святым и разбудили два континента от духовного сна. Цивилизации развивались, судьбы наций изменялись, церкви переполнялись слушателями, когда страницы истории освещались людьми, исполненными Духом Святым. Являюсь ли я таковым? Являетесь ли вы таковыми, дорогие друзья-радиослушатели? Будьте с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 1.16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN римлянам 1.16.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуйте! Библейская история знакомит нас с очень интересными людьми, например, с Эсфирию и ее опекуном Мардохеем. Мардохей не стал преклоняться перед нечестивым Аманом. И мы не должны делать себе кумира, потому что только Бог достоин поклонения. Аман возненавидел Мардохея и всех иудеев. Иудеи оказались в опасном положении. Сможет ли Эсфирь попросить царя о помиловании своего?

0: и она будет делать то же. На третий день Эсфирь оделась в лучшие одежды и, дрожа, пошла в тронный зал. Царь поднял глаза и увидел ее. «Как она прекрасна!» — подумал он. «И как я мог так долго не вспоминать о ней?» И он с улыбкой простер к ней свой скипетр. Эсфирь была спасена. «Чего ты желаешь?» — спросил он. «Прошу тебя, приди сегодня вечером ко мне на пир вместе с Аманом», — запинаясь, произнесла Эсфирь. Царь был рад этому приглашению. Обрадовался и Аман. На пиру Эсфирь попросила их прийти к ней и на следующий вечер. «Тогда я выскажу тебе мою просьбу», — обещала она царю. «Даже царица уважает меня», — хвастал Аман своей жене. Но затем добавил: «Но я не могу быть счастлив, покуда жив Мардохей». «Так вели поставить виселицу, повесить его», — посоветовала ему жена. Аман приказал приготовить виселицу и отправился во дворец, чтобы просить у царя разрешения казнить Мардохея. Той ночью царю не спалось. «Пусть мне почитает памятную книгу о дворцовых событиях», — велел он. Когда слуга читал ему о заговоре против царя, раскрытым Мардохеем, Артаксеркс спросил: «Был ли Мардохей награжден?» «Нет», — отвечали ему слуги. Царь тут же послал за Аманом. «Что мне сделать для человека, которого я хочу отличить?» — спросил его царь. «Он говорит обо мне», — подумал Аман. И потому Аман посоветовал посадить этого человека на царского коня и устроить для него торжественное шествие по всему городу. «Хорошо», — согласился царь, — «найди Мардохея и сам проведи его, сидящего верхом на моем коне, по всем улицам, и объявляй повсюду, что это человек, которого царь хочет отличить почестью». Аман дрожал от ярости, но теперь он не осмеливался ничего сказать против своего врага. Когда Аман вернулся домой, его жена печально покачала головой. «Удача отвернулась от тебя», — сказала она. «Этот Мардохей в конце концов одержит над тобой верх». «Даже когда кажется, что все обстоятельства против тебя, и враг вот-вот тебя победит, не нужно отчаиваться. Если ты с Богом, то Он силен победить любого врага и все обстоятельства обратить тебе на благо». Именно так и произошло в истории с верным Мардохеем и злобным Аманом. Это очень важный урок для всех нас. Запомним его на всю жизнь. До свидания, дорогой слушатель. До следующей встречи со всеми, кто желает слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 104. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 21 стих. «И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы». Царю Давиду не пришлось построить храм Богу в Иерусалиме, несмотря на то, что он очень хотел это сделать. Бог сказал, что храм построит его сын Соломон. И тогда Давид позаботился о том, чтобы для строительства храма у молодого Соломона было в достатке золота и серебра. И самое главное, чтобы у Соломона были усердные и искусные во всяком деле люди, готовые строить величественный храм всемогущему Богу. Тюрморт. Тоня очень любила рисовать. Она умела еще играть на фортепиано и училась в музыкальной школе, но рисовать ей нравилось гораздо больше. И однажды вместе с папой они пришли в центр внешкольной работы, где работала студия изобразительных искусств. Тоня принесла с собой все свои рисунки. Преподавателю они понравились. Теперь Тоня с удовольствием проводила много времени на занятиях, открывая для себя секреты живописи. А однажды к ним в гости пришли студенты педагогического колледжа. Они учились на художественном факультете, и им было интересно, как и что рисуют дети в изобразительной студии. Рассматривая рисунки учеников, они увидели и тот, что Тоня нарисовала уже давно, когда еще не училась в студии. Всем своим рисункам Тоня всегда давала название, а этот назывался «Тюрморт». Студенты заулыбались. Они знали, что правильным названием было бы «Натюрморт». Но это и Тоня теперь уже знала. И ее рисунки, которым она по-прежнему давала название, были уже рисунками грамотными, в которых угадывалась рука будущего мастера. Она продолжала много работать и рисовала с удовольствием, беря с собой в поездку карандаши и краски. А потом один из ее рисунков был отправлен на международный конкурс в Японии. Через несколько месяцев из Японии пришла новость, которой обрадовались все в центре внешкольной работы. Рисунок Тони был признан лучшим, и она получила первый приз – золотую медаль и подарок – искусно сделанную фигурку поющего зимородка. Сам рисунок к ней не вернулся, но ей прислали его цветную копию, чтобы помнила свою работу. Когда Бог повелел Моисею построить скинию собрания, то он дал Моисею подробное описание, как это сделать. Если вы будете читать об этом в книге «Исход», то, наверное, с трудом поймете, как это можно сделать. А точнее, вообще не поймете. И для Моисея тоже многое было непонятным. Но как в таком случае можно построить скинию? Давайте послушаем, что Бог сказал Моисею. «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Оголиава, сына Ахисамаха из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе». Бог наделяет верных людей разными талантами и способностями. А человек должен свои способности употреблять в дело и совершенствовать свое мастерство. Но не для того, чтобы потом гордиться своими успехами, но чтобы в каждом его деле прославлялся Бог. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 12 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: белочка! Привет!
1: Привет, кабанчик! Куда это ты собрался? Огромный рюкзак прихватил. Разве сегодняшняя премьера отменяется?
0: Что ты? Театр «Кабанчик», он как часы. Никогда от своих обещаний не отказывается.
1: Значит, спектакль состоится? Правда, не понимаю, при чем здесь часы? Разве они когда-нибудь свои обещания выполняли? Или обещали что-нибудь? И все же объясни мне, зачем тебе рюкзак?
0: Да как же ты не поймешь, белочка? Ну я же в образ вхожу. Вот глупенькая, а? Ну чтобы лучше своего героя почувствовать. Понимаешь, главный герой моего спектакля — мальчик по имени Палку — в поход собирается. Ну, какую-то сказочную страну солнца искать. Ну вот и я. Ну, я тоже хочу понять, что это значит — отправиться в путешествие. Вот я сейчас немного тут попутешествую, и ай да на поляну у скалистого озера театральный реквизит готовить.
1: Ах, вот в чем дело. Кабанчик, а если я тебя пирожком с малиной угощу? И это твоему вхождению в образ не помешает?
0: Ой, никогда! Белочка, ну давай, давай уже свой пирожок!
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присаживайтесь поудобнее. Театр «Кабанчика» из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот поднимет занавес. Спектакль по повести Кристины Рой «В стране солнца».
2: Рано утром Палко отправился за грибами. Он ушел довольно далеко, поскольку в мае их можно найти лишь на полянках. Мальчик наполнил корзину грибами и уже собрался домой, как вдруг подумал:
1: сегодня ведь воскресенье, и работы дома нет. А не пойти ли мне посмотреть, что находится там, за этим большим выступом скалы? Я уже давно хотела это сделать.
2: Когда он был помладше, Анна рассказывала ему много интересных сказок. Одна из них особенно нравилась Палко, и он всегда просил повторить ее. История эта повествовала об одном мальчике, сыне пропавшего короля. В поисках своего отца маленький принц бродил по всему свету. Однажды, когда он оказался в горах, к нему подлетела золотая птичка и велела подняться на самую высокую вершину. Там находилась страна солнца, которой правил его отец. Мальчик послушался, но на пути ему встретились разные страшилища: дракон, лев, медведь и другие звери. Они окружили его и чуть было не растерзали. Однако в последнюю минуту к нему на помощь подоспел рыцарь на быстром скакуне. Победив всех зверей, он освободил маленького принца, посадил его на коня и привез в королевский дворец. Это и был его отец. Как-то Палко спросил своего учителя, где находится страна солнца, поскольку не мог ее найти ни на одной карте. Улыбнувшись, учитель ответил:
3: «Малыш, эта страна существует только в царстве сказок, и на карте ее нет».
2: Палко очень хотелось попасть в эту сказочную страну.
1: А вдруг она там? А вдруг она за той скалой, которая по утрам всегда окутана туманом? Может быть, нужно произнести какое-нибудь заклинание, и тогда откроется эта страна. Или хотя бы ее краешек. Ах, если бы это и вправду была страна солнца.
2: Часто, по утрам, набирая из источника воду, он смотрел в сторону далекой скалы и мечтал оказаться там.
1: Сегодня у меня есть время, схожу.
2: Он спрятал корзинку с грибами в укромном месте, чтобы потом легко найти ее, и стал подниматься на гору по ложбине.
1: Она, наверное, здесь, В этой стране, где никогда не заходит солнце, где не бывает ночи, должно быть очень тепло. Наверное, поэтому мне так жарко.
2: Когда он, наконец, поднялся на последний выступ утеса, то увидел перед собой небольшую, залитую лучами весеннего солнца, долину, окруженную со всех сторон горами. Склон, на котором он стоял, был почти отвесным. Внизу находился луг, похожий на огромный бархатный ковер, усеянный цветами. Из скалы бил ручеек, спускавшийся вниз серебряной лентой. Вокруг зеленели кусты жимолости и дикой розы. Но здесь не было так тихо, как он предполагал. Черные скворцы распевали на все лады, а другие птицы отвечали им разноголосым пением. Где-то стучал дятел, а на большой еле резвилась пара длиннохвостых белок. Здесь царила жизнь.
1: Это, наверное, и есть уголок страны солнца.
2: Но что это? Недалеко от источника виднелась расщелина, похожая на дверь. Палко захотел заглянуть туда. Через трещины в пещеру проникали лучи солнца. Она напоминала настоящий дом. Внутри стояли каменный стол и стул. Стены покрывала паутина.
1: Тут можно даже жить. Может быть, здесь кто-нибудь уже поселился?
2: Он робко зашел внутрь. Но что это там, на каменном столе? Какая-то книга. Мальчик открыл ее и стал читать слова, написанные чьей-то рукой на первой странице.
3: Кто бы ты ни был, если ты зайдешь сюда и возьмешь в руки эту священную книгу, читай ее внимательно, строчка за строчкой. Она укажет тебе путь из этой долины плача в светлую страну, где больше нет ночи, где никогда не заходит солнце, где царят вечный свет и вечное счастье.
2: Мальчик был поражен. Так значит, он не ошибся? Эта таинственная маленькая черная книжка укажет ему путь в страну солнца. Значит, эта страна существует, хотя и не значится ни на одной карте. Палко сел на стул и начал читать. Ему хотелось пропустить первую страницу, поскольку там были одни имена, но он вспомнил повеление – читать строчка за строчкой. Это, наверное, имена тех людей, которые жили в стране солнца. Ну, какие странные. Видно, какая страна, такие имена. Потом встретились два знакомых имени. Иосиф, Мария и еще одна, очень красивая. Иммануил, означающая «С нами Бог». Это, наверное, какой-нибудь святой. Мальчик с опаской посмотрел кругом. Раз Бог был с ним. И еще там было написано, что родился ребенок, которого назвали Иисусом. Какое чудесное имя! Еще красивее, чем Иммануил. Палко иногда слышал приветствие. Слава Иисусу Христу! А если кто-то пугался, то обычно говорил: Господи Иисусе! Был ли это тот же самый Иисус, о котором здесь написано? На это Палко нигде не нашел ответа. «Помоги, Господи!» – часто слышал он от своего дедушки, когда старику приходилось поднимать что-нибудь тяжелое. Мальчик продолжал читать. То, о чем говорилось дальше, он понимал уже лучше. В то время, когда этот Иисус родился в Вифлееме, царем в стране солнца был Ирод. Однажды к нему пришли мудрецы с востока. Они увидели на небе новую звезду и поняли, что где-то родился новый царь. Но Ирод не смог показать своим гостям младенца. Дорогу им указывала звезда. Она двигалась по небу, а мудрецы шли за ней. Вскоре чудесная звезда остановилась над одним домом в Вифлееме, где они нашли маленького Иисуса и его мать Марию. Иисус, наверное, и вправду был царем, потому что богатые мудрецы упали перед ним на колени, а потом поднесли подарки: золото, ладан и смирну. Домой они вернулись другой дорогой. Так повелел им Бог.
1: Ах, как это чудесно! Наверное, этот Ирод какой-нибудь дракон. Он хотел съесть новорожденного, но ночью пришел ангел, предупредил об опасности, и все они, Иосиф, Мария и Иисус, убежали. Иосиф, видимо, был рыцарем. Потом им пришлось далеко идти. Как ужасно, что злой дракон приказал убить всех малышей. Их матери плакали и не могли утешиться. Хорошо, что дракон в конце концов умер, и Иосиф с Иисусом смогли вернуться в страну солнца. Потом они поселились в Назарете. Как много я сегодня узнала об этой стране солнца. Но теперь пора домой, иначе дедушка забеспокоится и начнет меня искать. До пещеры ведь недалеко. Я могу каждый день сюда приходить. А если не получится по будням, буду приходить по воскресеньям. Я очень хочу прочитать, что случилось с этим царем и как мне самому найти путь в страну солнца. Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания, ребята!
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Мелочка, слушай, а хочешь, я тебе мой рюкзак поносить дам?

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Может быть, вы сегодня переживаете большие трудности, скорби или болезни, тяжелую утрату или неудачу в семейной жизни, разочарование или отчаяние, или еще что-то более горькое. Господь Иисус Христос сегодня говорит вам и мне: «Не бойся, только веруй. Не бойся, ободрись, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1:8. Доверьтесь Господу Иисусу и скажите Ему: «Но Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Псалом 3:4. Будьте с нами, мы продолжаем нашу программу.

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от Библейского радио BBN.
2: Школа – это место, через которое все мы прошли. А сейчас туда ходят наши дети или внуки. Школа оказывает большое влияние на детей. Но как обезопасить своего ребенка от опасных связей, от оскорблений и насмешек? Как научить детей правильно относиться к учебе?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Обучение в школе выживания». Сегодня мы поговорим о процессе обучения и образования. Школа, колледж, университет – неотъемлемая часть жизни каждого современного человека, оказывающая большое влияние на его настоящее и будущее.

Мир вам, дорогие друзья! Обычно в начале сентября в нашей церкви мы совершаем молитву над детьми, которые пойдут в школу. И 1 сентября в нашей семье наша младшая дочурка вместе с многими тысячами ребят стала ученицей. И только те мамы, кто провожал в школу своих детей, знают, какие чувства испытывают родители 1 сентября, когда твой ребенок идет в первый класс. У кого сейчас в семье малыши, то им кажется, что нужно потратить еще так много сил, времени, чтобы научить ребенка самостоятельно есть, убирать за собой, говорить, ходить, ну и так далее. Но удивительно, время так стремительно летит, поэтому родителям нужно помнить, что время с детьми – это особое мгновение. И каждому особому мгновению нужно радоваться. Дорогие родители, бабушки и дедушки, радуйтесь. Знаю, что каждая семья будет проходить не только через время радости, но встретиться также и с трудностями. Нужно будет готовить еду, собирать ребенка в школу, когда сами еще не проснулись. И каждое утро нужно будет собраться и выйти из дома тогда, чтобы не опоздать. Или в школу, или в университет. Это новый этап жизни, когда после младенчества и детства ребенок начинает сам читать, приобретает новых друзей. Особое чувство, которое переживают дети и родители, когда начинается школа, дети начинают взрослеть и постепенно оставлять родной дом. Родителям не просто выпускать свое чадо из гнезда, и не только потому, что у них с ребенком есть эмоциональная связь. Мамы боятся потерять близкую связь со своим ребенком, но также волнуются из-за того, что знает, что через что нужно будет пройти их ребенку. Я был на родительском собрании, слушал учителей, директора школы. Я сам ректор семинарии, и, говоря с учителями, хочу понимать, что происходит в наших школах сегодня. Один из учителей, говоря о труде преподавателя, несколько раз повторил, что самое трудное в школе – это не работа с детьми, а встречи с родителями. А другой преподаватель после многих лет работы в школе, награжденный медалью и многими грамотами, поделился тем, что в последнее время стало очень сложно работать. И он сказал: «Учителя боятся директоров, директор боится начальника отдела образования города или района, ну и так далее. И все боятся родителей. А дети никого не боятся». То есть это философия, нужно выживать. Нужно учиться самому. У нас в стране начали говорить о правах ребенка. Можно даже пожаловаться не только на учителя, но и на родителей, если они проявляют строгость или насилие. Это новое явление. Наша школьная система никогда не была идеальной. И не может быть, потому что человек, будучи грешным, проявляет свою ветхую греховную природу. И в наши дни становится реальностью, когда на школьных собраниях говорят не о вреде курения, а о том, что в школу проникают наркотики. Наше общество меняется. Как нужно поступать тем, кто уверовал во Христа? Как нужно поступать тем, кто хочет, чтобы христианское влияние не уменьшалось, когда наши дети попадают в общество, где так много греховных влияний? И современное поколение молодых людей, проходя через многие искушения, о которых в наше время не говорили и ничего не знали. Поэтому нашу сегодняшнюю беседу я хочу посвятить этой важной теме. Это ответ на вопрос, что делать христианину, который посылает своего ребенка, а может быть уже подростка или молодого человека в современное общество, которое отличается от христианского дома. Как ребенок или молодой человек может выдержать давление светского мирского влияния? Что нужно делать родителям? Для этого мы прежде всего поговорим о том, чего от нас ждет Господь. Поэтому давайте обратимся к Библии, книге Второзакония, 6 главе, и мы прочитаем несколько текстов Священного Писания и постараемся сформулировать библейский портрет школы. То есть нашу беседу можно назвать «Обучение выживанию в светских школах». Что же будет идеалом, лучшей концепцией для этой ситуации? Книга Второзакония, 6 глава. В этом тексте с

0: там Бог говорит о важности образования. Второзаконие, 6 глава. Это было обращение к иудеям. Первый стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Господь говорит, это мои требования, мой закон. Я не спрашиваю вашего мнения, я требую вашего послушания. И Бог передает эти заповеди. Второй стих. «Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыновья твои, и сыновья сыновей твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». То есть задача не только принять эти заповеди самому, но и передать их своим детям и внукам. Говорить им о живом Боге, молиться, культивировать, воспитывать отношение к Богу с благоговением, жить со страхом Божиим. Четвертый стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». И хорошо нам известный текст, и не будем пропускать его, слушай внимательно. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась и вставая». В переводе Российского библейского общества этот текст звучит так. «Строго соблюдайте и исполняйте все это. Тогда вам будет хорошо, и вы станете многочисленны на земле. Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти. Пересказывай их своим детям, повторяй их постоянно. Дома ты или в пути, ложишься или встаешь». То есть идея, заложенная в этом тексте, в том, что нужно начинать дело образования, дело воспитания с самого раннего возраста. Поэтому не ждите. Как говорит старая русская пословица, «Дайте мне ребенка от 3 до 6 лет, я согну его. Дайте мне в возрасте от 7 до 10, я уже должен сломать его. А если после этого возраста, то только могила их может исправить». Начинайте как можно раньше. Чем дольше мы ждем, тем сложнее менять характер ребенка. Поэтому и сказано, повторяй их постоянно. Но как влиять? И этот текст отвечает на наш вопрос. 6 глава, 7 стих. «Внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой, и ложась и вставая». Другими словами, воспитание, образование – это прежде всего дело семьи, то есть прямая связь с духовными ценностями. Если бы в каждой семье уделялось внимание не только тому, чтобы ребенка одеть, обуть, но также научить его молиться, размышлять, то в этом случае ребенок, у которого заложено хорошее основание, будет лучшим примером в школе и обществе. Хотя в России не так много верующих и, следовательно, не так много христианских семей, но они свет и соль в этом обществе. Да и растущая проблема разводов в нашем обществе приводит к тому, что больше половины детей идут в школу из неполной семьи. Чаще всего ребенка воспитывает одинокая мать, и это знают все, кто ходит на родительские собрания. Одинокая мать не может проводить достаточно времени с ребенком, ведь ей же нужно работать, чтобы прокормить свою семью. Библия учит родителей. Не нужно класть учебник или Библию перед ребенком и заставлять выучивать его наизусть. Лучше сами постоянно учите и учитесь. Соединяйте жизнь с библейскими истинами. Когда ребенок будет узнавать о законах природы, то нужно напоминать о том, кто создатель всего видимого и невидимого мира. В идеале было бы хорошо, чтобы каждая семья в нашей стране начинала день с молитвы, и потом Божьи истины были присоединены к общему образованию. Но, к сожалению, этот идеал оставлен. Но надо также признаться, что на земле идеала нет, за редким исключением. Его нельзя достичь ни добровольно, ни применяя усилия. Усилия нужно применять, чтобы заработать, но также нужно потрудиться, чтобы воспитать ребенка. Хочу прочитать еще один текст из 6 главы книги Второзакония. На него важно обратить внимание. Это результат идеального плана. 6 глава, 24 стих. «И заповедовал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. Если вы хотите узнать, что делать, то это самое лучшее. Если вы хотите выжить, школа духовной жизни формируется дома». Но родители говорят: «Ну, есть же исключение. Я должен жить, наверное, в другой реальности». Ну, поэтому давайте лучше перейдем к следующим примерам. Посмотрим на 3 библейских истории, на 3 личности, которые попали в непростые обстоятельства, но смогли остаться верными. Они духовно выжили. Первый пример. Это история жизни Самуила. Прочитаем отрывок из первой книги Царств, 1 главы. Может быть, вы думаете, что если мы не смогли воспитать ребенка дома, то теперь уже поздно. Я понимаю, что Господь проводит каждого из нас через особые обстоятельства, и у каждого человека они свои. Поэтому я не говорю вам, что предлагаю единственный путь. Я верю, что Господь позволит нам, продолжая молиться, трудиться, воспитывать благочестивых детей и внуков. Ну, итак, первая книга Царств, 1 глава, история Самуила. Вы помните его обстоятельства? Давайте прочитаем первые 2 стиха. «Был один человек из Рамафаим Сафама, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерохама, ефрафянин. И у него были 2 жены. Имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финана были дети, а у Анны же не было детей. В древнем Израиле, если женщина была замужем и не смогла родить ребенка, то это считалось наказанием Божьим. Было позором быть бездетной. Такие женщины часто впадали в депрессию. Поэтому Анна была очень огорчена и находилась в депрессивном состоянии. Она была бесплодной». 10 стих 1 главы 1 книги Царств. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи, всемогущий Боже Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола». То есть она конкретно просила сына у Господа. «Если дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его. И вина секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». То есть это обещание, что он станет Назареем. Анна пообещала, что она отдаст этого ребенка Господу, и что он будет рабом Господа навеки. То есть если родится ребенок, если она его выносит, пройдя через беременность, то она отдаст мальчика, плод своего чрева, Господу. И Господь услышал ее молитву и благословил ее, и она отдала ему своего ребенка. 1 глава, 19 стих. «И встали поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она: у Господа Бога Саваофа я и спросила его». Ее обет, данный Господу, она должна была выполнить. Ребенок оставался с матерью только несколько лет. Он не рос в доме с мамой, потому что она обещала: «Господи, если дашь мне сына, то я его отдам, посвящу его тебе». То есть, как только мальчика отняли от материнской груди, а в те времена кормили грудью не несколько месяцев, а несколько лет. Вот что говорит нам текст Библии. Мы прочитаем первую главу первой книги Царств, 24 стиха. «Когда же вскормила его и пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и хлебы, и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, и отрок с ними, отрок же был еще дитя. И привели его пред лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу, и привели отрока и закололи тельца, и привела отрока Анна, мать, к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Это значит бесповоротное окончательное решение. Назад пути нет. Я посвящаю своего сына Господу. И в конце первой главы сказано, что поклонилась там Господу. Этот малыш, отнятый от груди матери, начавший ходить самостоятельно, попал в школу. И не в простую школу. Попал в школу и в семью священника Илии. Многие сравнивают этот пример с христианскими школами нашего времени. Слава Богу, за последние годы в нашей стране появились первые школы с учителями-христианами. Но я хотел бы обратить ваше внимание на 3 вида школ, куда посылают своих детей родители, чтобы те получили образование. Мама привела своего первенца, своего сына к священнику. Я бы сказал, отдала в христианскую школу и оставила его там. Может, кто-то думает, что это самое лучшее место, христианская школа. Это же лучшие условия и хорошее влияние. Предполагают, что только в этой школе есть безопасность, и друзья-одноклассники будут христиане. Каждый из родителей делает выбор. Это ответственность родителей. Анна поместила своего сына Самуила в школу священника Илии. Именно там он рос и учился. Но какие там были условия? Ну, посмотрим на следующую главу библейского повествования. 2 глава 1 книги Царств, 12 стих. «Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа». Что это значит? Они были неверующие люди. Они не знали Господа. То есть этот юноша Самуил находился в окружении молодых людей, не почитавших Господа, людей неверующих. Для сыновей священника все эти религиозные требы, традиции были всего лишь пустотой. То есть такое неуважительное, оскорбительное отношение приводило к презрительному, циничному образу жизни. Такие слова сказаны о сыновьях священника Илии. Их звали Офни и Финиес. Они были не только неверующими, но и развращенно морально людьми. И, несмотря на это, служили в храме. Мы читаем 2 глава 22 стих. «Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания». Это был позор. Дети священника также должны были следовать по пути родителей, ведь это был род левитов, священнический род. Самуила же отдали в школу послушания. И так этот мальчик рос, воспитывался, учился в семье, в школе священника Илии. Но даже в христианские школы и в семинарии попадают самые разные люди. Ожидание родителей, что в христианском учебном заведении самые лучшие условия, лучшие посвященные Богу учителя. Но в реальности всегда можно найти изъяны. Даже в группе отобранных самим Господом учеников были проблемы. Как вы помните, среди учеников Иисуса Христа были разные люди. Юноша Самуил рос в священнической школе среди неверующих людей и духовно возрастал. Он был как бриллиант. И читаем 21 текст. Отрок Самуил возрастал у Господа. Как он мог возрастать у Господа? Давайте ответим на этот вопрос через несколько минут. Давайте перейдем к следующему библейскому рассказу. Это книга пророка Даниила, 1 глава. Обрати внимание на еще одного юношу по имени Даниил. Пример Самуила. Он был еще ребенком. когда его отдали в школу. А история Даниила начинается, когда он уже подросток. Подростки во времена Ветхого Завета и в наше время одинаковы. Это особый возраст. Подросткам нужно уделять особое внимание. Но в случае с Даниилом это не была христианская школа. Это была военная академия. Суворовское училище. Кадетская школа. Я часто слышу от родителей подростков. Я не могу с ним справиться. Он совершенно непослушный. Но единственный для нас выход – это отдать его в военную академию. Родители не могут уже ничего сделать. И не хотят, чтобы их ребенок попал в уличную компанию, поэтому отдают в школу, где есть строгая дисциплина. Так часто поступают отцы. Если подросток готов самостоятельно выражать мысли и не быть в полном послушании родителям, а иногда даже поднимает руку на отца или мать, то родители принимают решение: лучше муштра и дисциплина и серьезное образование, чем потеря времени на улице. И в суворовской или кадетской школе такие мальчики узнают, что такое порядок и дисциплина, и меняются. Но в случае с Даниилом его родители не принимали такого решения. Так сложились обстоятельства его жизни. Господь допустил их. Поэтому давайте прочитаем отрывок из первой главы, с первого стиха. «В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». Может быть, кажется, что это неинтересный текст, неважный. Но если мы не знаем об историческом контексте, то мы не поймем положение Даниила. Вот что произошло. Война. Царь Иудеи поднял белый флаг и сдался вавилонскому царю. Навуходоносор, царь вавилонский, был мудрым человеком. Захватив город Иерусалим, он решил отобрать лучших юношей евреев и сделать их работниками при своем царском дворе. Так как он знал о качествах честности и благородства, воспитанных родителями этих молодых иудеев, он призывает своего помощника, дает ему задание. Вот послушайте, третий стих первой главы Даниила. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел 4 отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Толкователи Библии, специалисты, изучающие древнюю культуру и языки, говорят, что слово «отрок» относится к молодому человеку, которому было от 15 до 20 лет. То есть это подростки. «Отбери мальчиков из знати, у которых нет телесных изъянов, красивой наружности, умных, способных учиться, лучших из них. Обучи их всем наукам, мудрости, научи халдейской грамоте и языку». То есть научи их нашей культуре и нашему образу жизни, чтобы они говорили по-нашему. Язык – это очень важно. Им нужно было понимать, писать, читать, говорить на языке народа, где они будут жить. И сказано, что они были в 3-годичной школе. Это была школа, подобная военной. Муштра и дисциплина. Нужно было изменить их мышление из монотеистической веры, от скромной жизни с ограничениями, открыть для них свободу халдейского поведения. Итак, Даниил был отобран с несколькими другими молодыми людьми, чтобы узнать о другом образе жизни, отличающемся от их благочестивого образа жизни в религиозном доме, когда они жили с родителями. Начался процесс изменения их мышления, изменили даже их имена. Но Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Даниил же остался благочестивым, набожным молодым человеком, который попал в безбожную, политеистическую, секулярно-атеистическую систему. Его оторвали от семьи, он был вдали от дома, но он духовно выжил. Как это ему удалось? Мы ответим на эти вопросы в следующий раз. А сегодня я хочу сказать, что только с помощью Бога. Только когда мы верим в Бога Создателя, когда молимся, полагаемся на Него, когда имеем личную связь с Богом, мы можем противостоять всяким искушениям, веяниям современного мира и углубляться в познание Господа. Это самое главное. Поэтому благослови каждого из нас обратиться к Богу с молитвой и стать Его сыном или дочерью. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы об учении в школе выживания в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили о том, что воспитание и образование – это задача не только учебных заведений, но в первую очередь семьи. С самого раннего возраста родители должны уделять пристальное внимание формированию ребенка, особенно духовному, потому что то, что было заложено в детстве, останется с нами на всю жизнь. Слово Божие призывает нас учить своих детей Божьим заповедям везде и всегда. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. После завершения передачи «Обучение в школе выживания» мы начнем новый цикл передач. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Обучение в школе выживания» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы с нами на волне библейского вещания BBN. В окрестностях Мертвого моря растет так называемая содомская яблоня. Плоды ее внешне выглядят очень привлекательными и вкусными, но если попробовать их, то ничего, кроме отвратительной пыли, которая прилипает к слизистой оболочке рта и от которой очень трудно освободиться, в них нет. Эта яблоня – верный образ нашего мира. Плод его кажется на первый взгляд заманчивым и обещающим много радости, но когда отведаешь его, он оставляет на душе и сердце неприятный, тяжелый осадок. Берегитесь вкушать плод мира сего, это содомский плод. Но напротив, помните, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Да благословит вас Господь в этом. Оставайтесь с нами.

Пошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 30 сентября. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Второзаконие, 32 глава, 11 и 12 стихи. Наш всемогущий Отец любит подводить своих птенцов, о которых Он также нежно заботится, к самому краю пропасти, а иногда и столкнуть их в необъятное воздушное пространство, чтобы они могли познать, что обладает еще неизведанной ими роскошью, способностью летать. Если же вдруг птенцы подвергаются неожиданной опасности, Он тотчас готов подхватить их на свои мощные крылья и унести ввысь. Когда Бог создает для своих детей невыносимо трудные условия, дети могут рассчитывать, что получат избавление из рук Божьих. Когда Господь возлагает бремя, то Он же и поддерживает своей десницей. Маленькое, чахлое растение вырастало в тени могучего ветвистого дуба. Оно ценило тень, что укрывала его, и дорожило покоем, которым оградил его тот благородный друг. Но для этого растения готовилось Божье благословение. Однажды пришел дровосек и острым топором срубил дуб. Маленькое растение заплакало и застонало. «Погибла моя защита, теперь сильные ветры будут гнать меня, а ураганы вырвут меня с корнем». «Нет, нет», — сказал ангел-хранитель этого цветка, «теперь солнце согреет тебя своим теплом, дожди оросят в изобилии влагой, твое тело станет стройным и прекрасным, а цветы будут купаться в солнечных лучах. И люди скажут, как выросло это растение, каким оно стало прекрасным, и все благодаря тому, что срубили дуб, который служил тенью и оградой этого деревца. Разве не понятно, что Бог может отнять у вас удобства и лишить преимуществ, чтобы сделать вас лучшими христианами? Господь воспитывает своих солдат не на мягких перинах, а в трудных походах, на тяжелой работе. Он принуждает их переходить вброд бурные потоки, переплывать реки, взбираться на горы и совершать длинные походы с тяжелыми котомками горя и печали за спиной. Только таким способом Бог создает выносливых и стойких солдат, создает тем, что закаляет воинов, а не тем, что облекает их в парадные мундиры, чтобы хвастливо стоять в карауле или красоваться перед праздной публикой в парке. Бог знает, что солдатами становятся в бою, а не в мирной жизни. Только под грохот пушек и свист снарядов, вдыхая запах пороха, воины получают свои самые важные уроки. Понимаешь ли ты это, христианин? Чувствуешь ли, как печется Господь о твоем благочестии? Осознаешь ли, что Спаситель развивает в тебе воинские качества, посылая в самую гущу сражения? Почему бы тебе не приложить все усилия, чтобы выйти из этой битвы победителем? Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Жить для Иисуса — краток уж день, и недалеко смертная тень, не унывая, не уставая, верно трудиться, пусть нам не лень. Жить для Иисуса — грех победить, крест поношения бодро сносить, кончив путь жизни, чтобы в отчизне славой бессмертия венчанным быть».

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1.16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1.16.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 16. Кроме медсестры и врача, в кабинете сидели еще два человека в штатском. Медсестра уже стояла наготове со шприцом в руках. Дмитрий, закатив рукав рубашки, подошел к ней и сказал: «Сначала сделайте мне, а то я опоздаю на автобус, а идти домой пешком недалеко». Медсестра в нерешительности стояла и смотрела на штатских, но те молчали. «Нет», — возразила она, — «давайте сначала ему», — и показала на Николая. Дмитрий же, подступив к ней, стал настоятельно требовать сначала сделать прививку ему. Николай, стоявший рядом, начал смутно догадываться, в чем дело, и стал неторопливо отговариваться. «Я не тороплюсь, я на мотоцикле, делайте ему, а я тем временем сниму рубашку». «Ну что делать?» – никому явно не обращаясь, спросила медсестра. «Делайте, что просит, притом быстрее, время уходит», – ответил один из штатских. Она достала другой шприц, вставила иглу и из принесенного флакона набрала светлой прозрачной жидкости. Диме сделали прививку. А Николай в это время, осознав всю опасность положения, беззвучно молился. «Ну, давайте теперь вам», — сказала медсестра. Николай подошел к ней и сказал: «Мне тоже такой же укол будет, ведь мы на одинаковой с Димой должности и одинаково восприимчивы к микробам, да и работаем в одном и том же магазине». Медсестра побледнела. Посмотрела на наполненный розовой жидкостью шприц и, глядя на штатских, полголоса спросила: «Что же теперь делать?» Чем выдала их еще больше. Наступила долгая гнетущая тишина. Затем раздался раздраженный, сердитый голос. «Конечно, одна эпидемия наступает. Одинаковой должна быть и прививка всем». Медсестра дрожащими руками набрала в тот же шприц такой же жидкости, как и Диме, и с большим волнением сделала укол Николаю, и он увидел в ее глазах застывшие слезы. Одеваясь, он краем глаза заметил, как медсестра выбросила шприц с розовой жидкостью в помойное ведро и, схватив свою сумочку, выбежала на улицу. На следующий

Об истинной причине внезапного увольнения никто, кроме Николая, не догадывался. Другое памятное событие произошло для свидетельства Диме о христианстве и братской любви. Глубокой осенью Диму с Николаем командировали в город Славгород для ревизии одного большого магазина, входящего в систему ОРСа. Они приехали в город, нашли контору, представились, а так как рабочий день подходил к концу, решили начинать ревизию завтра утром. «А где же мы будем ночевать?» – спросил Дима. «У нас своей гостиницы нет», – сказал главный бухгалтер. «Можете размещаться в конторе. Правда, мы еще не топим и постели у нас нет. Но есть столы и много папок. На столах можно спать, а под голову вместо подушек можно положить папки». И он показал на столы и на толстые годовые подшивки папок в шкафу. Им оставили ключ от конторы. Все работники разошлись. Ушла и уборщица. Наступил вечер. С улицы потянуло в щели прохладой. И хотя здесь стояла печка, но она была холодной. Отопительный сезон еще не начался. Ревизоры поняли, что ночью им будет весело. «Что будем делать?» – спросил Николай. Идею подал Дима. «Город Славгород большой, и, наверное, здесь есть верующие, такие как ты. Пойдем попросимся к ним на ночлег». «Но их надо найти», – охладил его восторг Николай. «Ну, пойдем, будем искать, пока еще не совсем стемнело», – не унимался Дима. «Ну ладно, пойдем», – согласился Николай. Николай уже не раз бывал в этом городе с молодежью и знал кое-какие адреса верующих, где останавливалась молодежь. Эти адреса он взял с собою и еще в конторе их повторил и запомнил один адрес, который был недалеко отсюда. Николай сказал, что тут у него есть адрес верующих, и предложил пойти на эту улицу. Отыскав нужный номер дома, открыл калитку и постучал в дверь. Вышедшему хозяину дома он сказал: «Добрый вечер, я баптист, а это мой друг, коммунист. Мы приехали в этот город в командировку, и нам негде переночевать. Вы можете во имя Иисуса Христа пустить нас переночевать?» «Рая!» – окликнул хозяин, поворачиваясь внутрь дома. «Здесь стоят два странника, просятся на ночлег. Пустим их?» Конечно, раздался из дома голос, и на пороге появилась молодая красивая женщина. «Не ночевать же им на улице!» «Заходите и располагайтесь!» – приветливо пригласила она нежданных гостей. Гости умылись, согрелись, вместе с семьей аппетитно поужинали и, утомленные ходьбой и переживаниями, довольные улеглись в чистые, мягкие и теплые постели и заснули богатырским сном. Вдруг рано утром, было еще темно, раздался испуганный голос Димы, который по-настоящему кричал: «Николай! Николай! Я ни рубля не брал! Не брал я!» И стал божиться. «В чем дело?» – вскочил разбуженный криком Николай. «Почему ты кричишь?» Дима стал торопливо объяснять, как он тихонько встал, чтобы сходить в туалет, зажег свет в зале, вышел на улицу, а когда вернулся назад в дом, заметил на столе деньги. «Но я их даже не трогал, Николай, поверь мне, я их не брал», – повторял Дима. Николай подошел к столу. На столе лежала записка. «Мы ушли на работу. Когда вы проснетесь, в кухне разогрейте себе завтрак, покушайте, а на обед сходите в столовую, для чего возьмите эти деньги. Вечером снова приходите к нам ночевать», – значилось в записке. Рядом лежали деньги, и немалые деньги. «Но я их не брал», – продолжал утверждать Дима. «Да перестань ты», – перебил его Николай, – «тебя же никто не обвиняет». «Ну, чтобы ты не думал плохо обо мне», – пробормотал Дима. «А у нас христиан верят на слово, будь спокоен. Не брал, значит, не брал», –

0: Умылись, позавтракали и пошли на работу, оставив на столе деньги. Осенний день прошел быстро, да и позавтракали плотно, потому на обед в столовую и не пошли. К вечеру Дима заговорил о ночлеге снова. «Мы снова пойдем к твоим братьям?» «Нет, сегодня очередь идти к твоим», — подшучивал Николай. Наступил вечер, а с ними конец рабочего дня. На душе у Димы было тревожно. Молча оделись, вышли на улицу и остановились. «Ну, куда идем?» – спросил Николай. «Где были вчера?» – поспешно ответил Дима. «Нет», – возразил Николай, – «сегодня мы пойдем к твоим братьям». «А у меня их здесь нет». «Как нет? А коммунисты разве не твои братья?» «Нет!» – закричал Дима и даже остановился. «Ей-богу, они не пустят!» «Пустят!» – продолжал Николай испытывать Дмитрия. «Вот сейчас пойдем по улицам, найдем, где живут коммунисты, и ты скажешь, я коммунист, а он баптист, и мы пришли к вам переночевать. Примите нас во имя Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Накормите нас ужином и дайте денег на завтрашний обед. Я ваш брат». Дима удивленно и растерянно посмотрел на своего напарника и закричал: «Ей-богу, нас они не примут и даже не пустят в дом. Ведь твои друзья вчера еще приглашали снова к себе и в записке написали, чтобы приходили, пойдем туда. А у наших так не бывает». Несколько минут еще постояли. Затем Николай сказал: «Ну ладно, пойдем к моим братьям». Диму долго уговаривать не пришлось. Он шел с поспешностью и даже с радостью, и на этот раз их приняли как близких друзей, и после этого еще две ночи пришлось ревизорам провести у гостеприимных баптистов. После возвращения с командировки Дима резко переменил свое мнение о верующих. Если раньше он, где только мог, подшучивал над верой в Бога, а баптистов унижал и чернил, то после той памятной поездки стал заступаться за верующих, и в частности за Николая, и с уважением стал относиться к вере в Бога, говоря: «Вера в Бога – это личное дело каждого, и никто в нашей свободной стране не должен унижать верующих. Верующие, — добавлял он, — это хорошие и надежные люди», и всякий раз в подтверждение своих слов рассказывал о гостеприимстве баптистов. «А вот ты, коммунист или комсомолец, впустил бы на ночлег чужого тебе человека во имя марксизма-ленинизма?» После такого вопроса, поставленного ребром, умолкал любой атеист. В конторе после этого стали говорить, что Николай «обработал» в кавычках Диму. Николай же знал, что его неверующего друга покорила христианская любовь и благодарил за людей, которых Бог использовал для этого, а также благодарил и за Диму, в котором Бог начал свою благодатную работу. Николай стал молиться о покаянии Димы, чтобы Господь продолжал работу в его сердце. Но желанного плода своих молитв он пока не увидел, так как вскоре Николая уволили с этой должности как баптиста, не соответствующего моральному кодексу строителя коммунизма. Николай же снова убедился, что христианские добрые дела веры и любви оказывают на людей свое влияние и приводят их к размышлению о Боге. Тогда он дал слово, что его дом будет всегда гостеприимным, и Бог это желание сделал реальностью в его жизни. Двери его дома, равно как и сердце, были и остаются открытыми для гостей днем и ночью. Добро пожаловать к Николаю! А как у вас обстоит дело с гостеприимством? Независимо от ответа, прочтите послание к римлянам апостола Павла 12:13. «Некоторые не любят гостей, хотя сами очень любят ходить в гости к другим. Одни говорят: если бы не гости, наш дом стал бы могилой и кладбищем. Другие же: нет в жизни звука более неприятного, чем стук гостя в дверь. А вы как говорите? А как вы приглашаете гостей к себе домой?
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 65:24. «И будет, прежде, нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Да, Бог слышит наши искренние и сердечные молитвы. Молитва такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. Чуткие христианские души быстро откликаются на Божий призыв и, не откладывая, спешат исполнить Его веление. Неужели же Господь не поспешит на помощь нам, если мы просим Его о чем-то в нашей искренней молитве? Давайте будем подобны нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, ведь Он также спешил в свое время, когда жил на земле, ко всем нуждающимся, и спешит сегодня, а не медлит, в исполнении воли своего Небесного Отца. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Пророчества, касающиеся смерти Христа. Мы видим, что Ветхий Завет наполнен текстами, непосредственно относящимися к этому. Некоторые из этих текстов будут важнее других для целей наших занятий. Вечный Божий план искупления человечества является главной темой Священного Писания. И Бог приводит свой план в исполнение через своего Сына Иисуса Христа. Смерть Христа и Его воскресение — это основание Божьего плана от книги Бытия до книги Откровения. Самое первое пророчество, относящееся к смерти Христа, содержится в книге Бытие 3.15, где речь идет о семени женщины. И змей, будучи инструментом сатаны, соблазнил Адама и Еву на грех и непокорность Богу. Бог проклял змея, произнеся над ним свой приговор. Исполнение этого приговора совершилось на кресте, самым буквальным образом. Там, на кресте, сатана был побежден победой Христа, одержанной им над смертью и могилой. В нашем пророчестве Бог говорит сатане: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». 53 глава из книги пророка Исаии, псалмы 21 и 68 дают наиболее точную и живую картину пророчества относительно смерти Христа. Прежде всего, мы рассмотрим 53 главу пророка Исаии. Исаия говорит о физическом страдании Христа на кресте больше, чем кто бы то ни было. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он был поражаем, наказуем и уничижен, и ранами его мы исцелились. Все это исполнилось на Голгофском кресте, когда Иисус отдал за нас свою жизнь. Кроме страданий на кресте, Он претерпел побои от своих врагов. Все это исполнилось во исполнение пророческих слов, и ранами Его мы исцелились. Трудно себе представить, как человек мог вынести все эти страдания. У Исаии мы также находим пророчество, говорящее об эмоциональных и духовных страданиях Христа на кресте. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. Ему назначили гроб со злодеями. И далее Исаия объясняет причины смерти Христа. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Христос вознес на крест грехи всего мира с тем, чтобы виновный грешник смог поверить в Него и в Его жертву за всех нас, поверить и спастись. В Псалме 21 мы видим дальнейшее пророчество, касающееся физических и душевных страданий Христа. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, пронзили руки мои и ноги мои, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани». Но еще больше говорится в псалме о его духовных и душевных страданиях. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною». Мы видим, как страдал Дух Иисуса на кресте из Его слов. «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это стало исполнением того псалма, написанного за много столетий до креста. Христос был оставлен Богом, который не мог взирать на Своего Сына, потому что, как говорит Павел, не знавшего греха Христа, Он, Бог Отец, сделал для нас жертвой за грех. 2 Коринфянам 5:21. В Псалме 68 находится дополнительное пророчество, относящееся к смерти Иисуса. Большинство текстов в Псалме говорит о его душевных и духовных страданиях, вызванных отношением его врагов и тем фактом, что он был оставлен один со всеми нашими грехами. В Псалме, к примеру, говорится: «Ибо ради Тебя несу я поношения, и бесчестием покрывают лицо мое. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют. Жаждал сострадания, но нет его». В этих псалмах содержатся и другие детали, относящиеся к смерти Христа, которые нашли исполнение на Голгофском кресте. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Чужим я стал для братьев моих, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Здесь же в псалмах мы находим именно те слова, которые говорили враги Иисуса у креста. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Сравните со словами из Нового Завета: «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Если ты Сын Божий, сойди с креста». В Ветхом Завете есть и другие тексты, пророчествующие о смерти Христа Мессии. Однако мы не в состоянии привести их все здесь. Одним из примеров таких пророчеств является пророчество Даниила о 70 неделях. «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос». Это пророчество указывает непосредственно на Христа. У Захарии мы находим три пророчества на эту тему. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, и они отвесят в уплату мне 30 сребреников». Захарии 11:12. Это пророчество предсказывает цену, которую получит Иуда за то, что он предаст Христа. Эта же цена упоминается также и в Евангелиях. Другим примером пророчества о смерти Христа в Ветхом Завете исполнение которого мы видим в смерти Мессии, является Псалом 40, стих 10. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Это пророчество указывает на Иуду, одного из 12 учеников, который предал Иисуса врагам, чтобы они арестовали его, пытали и позднее распяли. Внимательное изучение событий, предшествовавших распятию, показывает, что Иисус дал Иуде возможность остановиться в его злодействе и раскаяться, когда сатана вошел в Иуду и вдохновил его на совершение предательства. Но Иуда не остановился, не в силах был противостоять влиянию сатаны, вошедшего в него. На этом мы заканчиваем наше изучение ветхозаветных пророчеств, которые так ясно говорят о смерти Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Священное Писание говорит в послании к Ефесянам в 6 главе: «И вы, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем». Сегодня на нас смотрят наши дети, смотрят и решают, как им жить и верить ли им в того Бога, в которого мы верим. Давайте задумаемся над этим. В эфире библейское вещание «BBN».

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Пятое. Мы также видим в стихах с 9 по 11, мы видим, что Иисус Христос является просвещающим Словом. Иисус Христос есть просвещающее Слово. Почитайте со мной этот текст. «Был свет истины». Эта фраза говорит о том, что были те, которые выдавали себя за свет, были те, которые претендовали на то, чтобы быть светом, чтобы быть вождем, чтобы быть поводырем. На самом деле был свет истинный. Иоанн не был этим светом, он указывал на свет, но был свет истинный, сам Иисус Христос, почитаем вместе дальше, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. О чем здесь говорит апостол Иоанн? Апостол Иоанн говорит о том, что Христос есть свет для каждого, кто находится во тьме. Когда Иисус Христос говорил о том, что Он есть свет, тем самым Он показывал, что без Него все находятся во тьме. Самый умный, самый мудрый, самый образованный человек и самый способный человек без Христа находится во тьме. Иисус Христос является истинным светом. Он является просвещающим Словом. Он есть свет для каждого, кто находится во тьме и желает света. Он есть откровение Бога, превосходящее всякую мудрость человека и познание ученых. Ни наука, ни богатство – ни искусство, ничто другое не является светом для сидящих во тьме. Ни Шекспир, ни Бетховен, ни Бах, ни Дюк Эллингтон, никто не даст нам света в душу. Свет истинный Иисус Христос, Он дает нам, Он проливает свет, и который просвещает всякого. Здесь не идет речь о том, что Иисус Христос каждого просвещает, буквально каждого. Здесь речь идет о том, что во всем мире каждый, кто увидит этот свет, кому Бог открывает глаза, увидит его. Каждый, кто слышит Слово, свет Христа освещает его душу, его совесть, его сердце, его разум. И человек начинает видеть свою нищету. Он видит, что он находится во тьме, и он бежит к свету. Вдруг он увидел дверь, открытую навстежь, и этой дверью является Иисус Христос, который просвещает всякого, каждому, кто слышит.

нас от власти тьмы и ввёдшего в нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехом». Сам текст объясняет нам, что значит тьма. Тьма – это быть рабом князя тьмы, исполнять его волю и считать это за свободу. Это тьма. И тьма – это когда мы живем в своих грехах и не имеем прощения. Это тьма, в которой находится все человечество, а именно те, которые не верят в Иисуса Христа. Речь идет, друзья, о том, что Христос открывает глаза. И когда Он открывает глаза, человек начинает видеть реальность Божьими глазами. Он видит Христа именно таким славным и все превосходящим, которого Он хочет иметь, которого Он всю жизнь искал. Ведь, друзья, не правда ли, все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем с одной целью, чтобы где-то найти удовлетворение. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Это один из моих любимейших текстов, которые говорят нам о славе Христа. В этом тексте говорится о том, что мешает нам видеть славу Христа. И в этом тексте говорится также о том, каким образом свет приходит в нашу жизнь, и это есть рождение свыше. 4 глава, 2 послание к Коринфянам, 4 стих и ниже, мы читаем следующее. «Для неверующих», или с 3 стиха мы прочитаем, «если же и закрыта благая весть». Другими словами, если человек не видит блага в благой вести об Иисусе Христе, если он не видит Христа во всей Его славе, это происходит по одной причине. Оно закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил ум. Эти люди остаются чужды Христу. Эти люди остаются безразличны ко Христу. Эти люди слышат, возможно, о Христе, но глаза их сердца закрыты, они не видят в Нем Его славы. По одной причине, что они не верят, они верят потому, что дьявол, Бог века этого, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Мы можем здесь увидеть несколько ответов на вопросы следующего порядка. Что значит погибать? Погибать – это быть невозрожденным, а быть невозрожденным – это значит быть слепым. А быть слепым – это значит не видеть или быть безразличным к славе Христа. Сколько сегодня люди празднуют Рождество без увлеченного сердца Христом? Они не видят Его славы. И очень часто это похоже, друзья, на ту историю, о которой мы слышали, наверное, не раз. Очень жалкая, ужасная история, когда пришли в одну семью праздновать день рождения младенца. И младенец в это время спал, ребенок спал. И все люди, поскольку это было зимнее время, снимали свои пальто и складывали его на одну кроватку. И на этой кроватке спал ребенок. И в конце вечера всего их праздника вдруг они осознали, что отсутствует именинник. И он лежал под кучей пальто, их собственного пальто, задохнувшийся. Очень часто происходит это сегодня в жизни многих людей, которые празднуют Рождество. Они, празднуя Христа, они, возможно, закладывают Его или обвешивают Его своими пальто, в кавычках. И они не видят Его. За всей активностью, за всеми разными мероприятиями их сердце не влечет. Их сердце слепо ко Христу, их сердце безразлично к Нему. Друзья, нам сегодня нужно понимать, в чем причина. Если мы сегодня находим в себе даже остатки безразличия, говорит о том еще, что где-то мы еще не видим до конца, мы не видим полностью славы Христа. Но смотрите, что дальше говорит апостол Павел в этом же тексте. «Ибо мы, говорит, не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, провозглашенное Слово, а мы рабы ваши для Иисуса». 6 стих, самый прекрасный стих, наверное, в этом тексте, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, то есть во тьме, чтобы воссиял свет, Бог повелел. Это, друзья, момент нашего покаяния, момент возрождения. И возрождение заключается вот в чем. Он показывает, открывает его для нас. «Воссиял свет», и дальше он пишет,
озарил наши сердца, чтобы

0: просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И седьмой стих он продолжает. Говорит, и это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Друзья, когда речь идет об Иисусе Христе, как просвещающем слове, здесь идет речь не просто, друзья, об интеллигенции или об уровне наших познаний физики, математики или музыки и так далее. Речь идет о том, что этот истинный свет просвещает всякого человека, который приходит в мир. Нет тьмы, друзья, которую Бог Иисус Христос не может развеять. Нет тьмы в нашем сердце, которую Он не может разогнать. Для Иисуса Христа, который является истинным светом, тьма даже в нашей жизни, какой бы густой она ни была, она может быть разогнана. Иисус Христос является Словом, которое просвещает жизнь всякого человека, кто приходит и верует к Нему. Но мы здесь находим два очень жалких утверждения, ужасных утверждения. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Тех, кого он создал, это похоже как на ребенка, когда берет его отец на руки, и этот ребенок разгоняется своей ручонкой и бьет со всей силы по лицу, плюет отцу в глаза и говорит, я не хочу, чтобы ты был моим отцом, я не хочу быть твоим дитем. Я не хочу слушаться тебя, я не хочу знать тебя, я не хочу понимать тебя. Точно то же самое, друзья, вот здесь печаль, горе, которое показывает апостол Иоанн и говорит, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел даже к своим, то есть к евреям, к иудеям, пришел к своим, тех, которых он пас всю жизнь, всю историю, тем, которым он посылал манну, тех, которых он провел через Черное море. Тем, которые он посылал своих пророков, своим, пришел к своим, и свои его не приняли. Слава Христа, друзья, была сокрыта в человеческом теле. И это было сделано для того, чтобы те, кто избраны только, могли бы увидеть глазами веры славу Христа. Пришел к своим, и свои его не приняли. Почему же не принимает сегодня мир Христа? Несколько моментов хотел бы просто отметить. Мир был слишком занят. Мир был слишком занят праздниками. Когда Иисус Христос родился, очень близко к тому, что Он родился во время праздника кущей. Мир был занят своей религией. Мир был слишком религиозен для Христа. Вот почему они его оттолкнули. Мир был слишком умным, слишком мудрым, и своей мудростью отверг, и посчитал Христа безумием, даже богохульством. Поэтому хотели его побить камнями. Мир был слишком занят, слишком умным, слишком религиозным. Мир был слишком большим для Христа. Пещера, бедные ясли, слишком было бедно. Слишком убого все выглядело. Мир не хотел такого Христа. Сегодня многие, друзья, слишком заняты, слишком умные, слишком мудрые, слишком большие. Они не могут принять Христа. Они отвергают и этот свет. Но Иисус Христос, Его свет светит. Иисус Христос является просвещающим Словом. Иисус Христос просвещает и разгоняет всякую тьму. Разве это не Евангелие, друзья? Иисус разогнал однажды тьму нашей жизни. Однажды Он своим светом пролил истину в нашу жизнь, в наше сердце, и мы увидели свое ничтожное состояние, и мы хотели быть там, где Он, мы хотели бежать к Нему. Иисус Христос является просвещающим Словом. И без Христа, дорогой друг, если вдруг ты сегодня безразличен ко Христу, если ты слепой и не видишь в Нем самого высшего блага, без Христа ты находишься во тьме. Но сегодня ты слышишь об этом для того, чтобы Иисус Христос прозвучал этим огромным, прекрасным, мажорным аккордом в твоей душе, чтобы Он разогнал твою тьму, тьму неверия, сомнения. Иисус Христос является этим истинным светом, просвещающим Словом. 12-13 стих говорят нам еще об одном чудной, об одной чудной характеристике Иисуса Христа. Иисус Христос является спасающим Словом. 12-13 стихи многие из вас знают наизусть. Но апостол Иоанн продолжает эту же тему. Он говорит, что Иисус Христос является тем Словом, которое преображает жизнь, мертвое, каменное сердце. Он делает живым, плотским. Он сердце, которое нечувствительно, не реагирует. Он один может взять, повелевать каменному сердцу стать живым сердцем. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть или силу, или право быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иисус Христос является этим Словом, которое изменяет жизнь. И мы много-много раз слышим об этом в Евангелиях, в посланиях. Ефесянам 1 глава 13 стих мы читаем, что в то время в Нем, услышавший Слово истины, благовествование вашего спасения, вы можете вместе со мной открыть Ефесянам 1 глава 13 стих, он говорит, когда мы услышали благовествование нашего спасения, что произошло? И уверовавшие в Него, мы были запечатаны обетованным Святым Духом. Другими словами, Дух Святой стал той гарантией, печатью, которая дарует нам жизнь, которая гарантирует нам жизнь, которая пробуждает нас к жизни. В Нем и вы, услышавшие Слово истины, благовествование вашего спасения, уверовавшие в Него, обратите внимание, невозможно без, уверовать без услышавшей, но в Нем Он открывает нам уши, чтобы мы могли услышать, дает нам уверовать в Него и запечатывает нас для Себя, для Своей славы. Иисус Христос является спасающим Словом. Вот почему здесь Иоанн пишет, тем, которые приняли Его. И дальше он объясняет, что значит принять Его. Это значит верующим во имя Его. А верующим это означает доверились Ему как Господу своей жизни, доверились Ему как пастору своей жизни, как господину своей жизни, правителю своей жизни, руководителю своей жизни. Те, которые стали вместе с Ним в упряжку. Помните, Иисус Христос говорил, все, кто устал, все, кто обремененные, придите ко Мне, Я успокою вас. И дальше Он говорит, возьмите иго Мое на себя. И это слово иго означает, станьте вместе со Мной в упряжку. Иго относится к упряжке, в которую запрягали двух животных. И этим самым Христос говорил, поверить в Него, принять Его, это значит довериться Ему, идти вместе с Ним. И Он говорит, Я успокою, Я дам вам мир. Пойдите, говорит, со Мной. Если я пойду влево, вы идите за Мной. Я пойду вправо, вы идите. Я остановлюсь, вы останавливаетесь. Вот что означает веровать в Иисуса Христа. И апостол Иоанн очень много говорит о том, насколько важно верить. Его цель всего Евангелия, его всей книги, вы, наверное, знаете, и о чем я сейчас буду читать. 20 глава, 31 стих, он говорит, это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, не однажды уверовав, но веруя, продолжая верить, вы имели жизнь во имя Его. Вот поэтому Иоанн здесь в 12 стихе пишет 1 главы, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть, дал силу стать детьми Божьими, дал право стать причастниками Его естества. Он дал им власть, авторитет быть детьми Божьими. И в 13 стихе он уточняет, что еще раз этими фразами показывает, что на самом деле рождение свыше, принятие Иисуса Христа и вера в Него является сверхъестественным чудом, как результат спасающего Слова, которое не от крови. Этим самым он говорит, что спасение не по наследству дается и не от родителей передается детям. Он даже говорит, не от хотения плоти, То есть не усилиями нашей собственной природы, нашей плоти, нашими стараниями, не этим возрождается человек, ни от хотения мужа, кто бы это ни был, проповедник, пастор, отец или душепопечитель, не от хотения мужа, но от Бога родились. И тем самым он показывает, что сам Бог возрождает. Он возрождает нас через Слово. Когда звучит Слово Евангелия, происходит рождение свыше тех, кого Бог оживляет. Однажды Спердженн встретил пьяного человека. И этот пьяный человек от радости, увидев Спердженна, еле произнося свои слова, говорит: «О, вы это мистер Спердженн, это тот, от которого я покаялся». Спердженн посмотрел на него и говорит: «В том-то и проблема, что ты покаялся от меня, но ты не покаялся от Бога, что не Бог в тебе произвел покаяние». Это живое слово, друзья, оно производит в нас жизнь и дает нам желание кричать к Богу. Поэтому мы бежим к Нему и кричим, как к Отцу: «Авва, Отче». 1 Иоанна, 3 глава, 1-3 стихи мы читаем: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас». Дети Божьи, они чувствуют себя одиноко в этом мире. Они не всегда приятно себя чувствуют в этом мире. И когда вы так чувствуете, друзья, благодарите Бога. «Мир потому», он говорит здесь, Иоанн, «мир потому не знает нас, что не познал Его». Мы дикие для этого мира, и мир должен быть диким для нас, друзья. «Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы уже теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду», то есть рожденный свыше, дитя Божие, «всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». И 4 стих очень важен здесь. 4 стих, я хочу, чтобы вы сейчас внимательно прочитали его. 4-5 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Каким образом Иисус Христос разрушает дела дьявола? Первое то, что Он явился во плоти, Он стал этим живым Словом. Он явился во плоти. Второе, как Он разрушает дела дьявола, Он возрождает нас и делает нас Своими детьми. Это единственный метод, как мы можем на самом деле переживать на себе благословение разрушенных дел дьявола в нашей жизни. Потому что он первоначальник греха, он является тем, который первый согрешил, и все, кто согрешают, являются детьми. Те, кто продолжают грешить и дружат с грехом, являются детьми дьявола. Для этого то и явился Сын Божий. Вот суть Рождества, суть воплощения. Для этого родился, чтобы разрушить дела дьявола. Прежде чем нас возродить, друзья, Он разрушил дело дьявола тем, что Он пришел во плоти. И второе, что Он дал нам Свою природу. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его, жизнь Христа, пребывает в нем». 6 стих, хотел бы я еще раз повторить, друзья. Здесь написано: «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». «Всякий согрешающий», обратите на это внимание, «всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». Что на самом деле Иоанн говорит? Тот, кто согрешает или продолжает жить в грехе и избирает грех, на самом деле еще слепой. Он не видел Христа, не видел ценности, удовольствия, наслаждения, счастья и радости во Христе, чтобы оставить все, что он имеет в этой жизни. Тот, кто согрешает, не видел еще Христа. Вот почему нам нужно сегодня знать, что Иисус Христос является спасающим словом. Словом, которое возрождает нас тогда, когда звучит благая весть. И когда мы не только слышим Евангелие, но мы видим в Иисусе Христе суть благой вести, благо благой вести, добро доброй вести, Евангелие, суть Евангелия, которая заключается в личности Иисуса Христа. Последнее. Иисус Христос является воплощенным Словом. Мы читаем в 14 стихе: «И Слово стало плотью». Апостол Иоанн возвращается к той же самой теме. Он берет тот же самый термин «логос», и он берет и приходит его обратно. Говорит: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Удивительный, значимый текст. Сегодня мы хотим хоть немножко остановиться на нем. «Слово стало плотью, обитало с нами». Если внимательно мы читаем его и разбираем, слово «обитало» означает «он был скинией». Скиния, друзья, это было место, где человек и Бог могли встретиться. Скиния – это первое было место, которое Бог продумал, дал для Моисея, где заколалась жертва за грехи народа. И священник однажды в году брал из жертвенника кровь, однажды в году входил во святое святых, там, где стоял ковчег завета. И там он кропил кровью на ковчег завета с той целью, чтобы этим показывать для народа и для себя, и говорить об этом народу, что цена уплачена. Мы продолжаем находиться в завете. Иисус Христос, друзья, был этой скинией. Он является этой скинией, где Бог и человек встречаются. И теперь они не встречаются как враги, а встречаются как друзья. Слово стало плотью и обитало с нами. Это также указывает на жизнь Иисуса Христа. Указывает на то, что объясняется немножко позже. Это слово обитало с нами, полное благодати и истины. В воскресенье вечером мы немножко говорили об этом. Еще раз, Иисус Христос, Он имеет полноту Божества. И Он наполнен всякою полнотою. Всякая полнота, она есть в Иисусе Христе. И все, что нужно для нашей жизни, есть в Иисусе Христе. И этой благодати, Его истины, друзья, нам действительно нужно очень много. Но подумайте об одном, об одной очень простой детали, которую мы немножко говорили в самом начале даже сегодня. На Нем, на Иисусе Христе держится вся вечность. На Иисусе Христе держится вся вечность. Что это означает? Интересная фраза, которую однажды я прочитал в христианской одной книге, очень хорошая книга, которая называется «Видя, наслаждаясь Христом». Иисус Христос, на Нем держится вся вечность. Подумайте, насколько было бы скучной вечность, насколько бы скучным было даже небо, если бы там не Христос был. Или другими словами, нам нужно вечно иметь объект, который способен вечно наслаждать наше сердце, чтобы вечность была желанной для нас. Представьте, что мы будем делать на небе всю вечность? Когда речь идет о благодати или о полноте Христа, друзья, речь идет о том, что Иисус Христос вечно, всегда, бесконечно является тем объектом, который неисчерпаемый объект радости, неисчерпаемого наслаждения, неисчерпаемого удовольствия быть с Ним. Вот почему на небе будет очень хорошо. Больше, чем просто очень хорошо. Потому что на небе мы будем именно теми, какими Бог создал нас, и на небе мы, имея Иисуса Христа как объект поклонения и объект нашего общения, и центр всего неба будет Он Сам, Он таким образом будет для нас объектом и источником неиссякаемой радости. Это удивительная истина, которая пробуждает наше сердце, наверное, биться быстрее. Иисус Христос является воплощенным Словом. «И стало Слово плотью, обитало с нами, полное благодати и истины». Еще одна очень интересная фраза. «И мы видели, опять апостол Иоанн использует это слово, мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Мы видели все, что Он делал. Другими словами, все Евангелие, каждое событие, которое описывает апостол Иоанн, каждая глава, каждый стих, это еще один штрих в этой прекрасной картине, которая называется «Слава Христа». Мое пожелание, друзья, пусть это будет рождественское пожелание для каждого из нас, чтобы мы обязательно нашли возможность прочитать Евангелие в этом декабре, не в следующем, в этом декабре, прочитать Евангелие Иоанна с целью, чтобы увидеть и чтобы в нас умножилась, в нашем сознании, в нашем сердце умножилась слава Иисуса Христа. Слово стало плотью, стало реальным, видимым, понятным для нас. Мы видели, мы читаем Иоанн, говорит, мы видели, мы осознали, мы прикасались к Нему, мы слышали своими ушами, своими глазами. Вы знаете, почему это важно, друзья? Они были свидетелями славы Христа, славы Бога, которая была сокрыта в этом человеческом теле. И в то же самое время, друзья, однажды, нам нужно помнить об этом, однажды своими вот этими глазами, у кого-то из нас, возможно, они умрут, но Бог их оживит все равно. А может быть, кто-то из нас и не переживет смерти, и во мгновение ока Он изменит наши вот эти глаза, сделает их новыми. И этими своими глазами мы однажды увидим Господа славы, нашего Спасителя, друзья. Вот почему нам нужно сегодня слушать об Иисусе Христе. Вот почему Он является центром нашей жизни. Он является ценностью нашей души. Он является объектом нашего поклонения. Иисус Христос, таким образом, мы сегодня смотрели с вами, Он является Словом. Он является вечным Словом. Он является творящим Словом. Он является имеющим жизнь Словом. Он является провозглашенным Словом, просвещающим Словом, спасающим Словом и воплотившимся Словом, пришедшим, опустившимся, ставшим реальным для каждого из нас. Мое пожелание, чтобы, читая эту книгу, Евангелие от Иоанна, наш разум, наши мысли наполнялись славой Христа, чтобы, взирая на Его славу, мы могли в этом декабре пережить, как никогда раньше, этот процесс преображения от славы в славу.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 1:16.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Что самое последнее делает наш Господь Иисус Христос здесь на земле, перед тем, как Он был восхищен на небо? Об этом сказано в Евангелии от Луки в 24 главе. «Иисус вывел их, то есть своих учеников, вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их». Что это было его последним актом, это мы видим из следующего же стиха, где сказано «И когда благословлял их», то есть во время благословения, «стал отделяться от них и возноситься на небо». Значит, самое последнее, что Христос делает, будучи здесь на земле, Он благословляет. С поднятыми руками и открытыми ладонями, благословляя, Он отдаляется от них, и облако скрывает Его из вида их. Какая чудная картина! Тот, который пришел взыскать и спасти погибшие, совершив свое великое дело искупления на Голгофском кресте, прежде чем возвратиться к своему небесному Отцу, Он благословляет тех, которые последовали за Ним. Вы заметили, я сказал, что Он не только с поднятыми руками, но и с открытыми ладонями благословил их. Вы можете представить Христа благословляющим иначе? Думаете ли вы, что, например, с руками, сжатыми в кулак, Он их благословил? Нет, я не могу представить моего Спасителя в таком виде. В этих благословенных открытых ладонях я вижу раны от гвоздей, и по ним я узнаю моего Спасителя, слава и благодарение Ему. Эти распростертые, открытые, святые руки говорят мне, каковым является наш Бог». Он – Бог дающий. Все Его естество, вся Его натура такова, что Он не может иначе, чем постоянно давать. Точно так же, как солнцу естественно греть и освещать, так Богу природно быть щедрым и всегда дающим. Но какое превратное мнение создалось у человека о Боге? Человек представляет Бога именно сжатым кулаком, требующим, удерживающим, угрожающим. Нет, дорогие мои, мы не такого Бога имеем. Он Бог любящий, полный милости, всегда дающий, Бог всякой благодати. И сегодня руки Его распростерты каждому из нас с обилием всякого рода благословения. Он только ожидает, чтобы мы приняли эти дары из щедрой Его руки». В своем втором послании к Тимофею, в 9 стихе 1 главы, апостол Павел напоминает своему молодому сотруднику и сыну по духу о том, что этот чудный Бог спас нас и призвал нас званием святым, и что сделал Он это не по нашим заслугам, то есть не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». О чем фактически говорит тут апостол Павел? Да, он еще раз напоминает нам о нашем щедром и всегда дающем Боге. Он спас нас, Он призвал нас, и все это Он сделал по своему изволению и по благодати. Нет, не по каким-либо нашим заслугам, а именно по благодати. Что спасение наше ничуть не зависело от нас, а целиком от Бога, мы видим и в том, что еще прежде вековых времен Он предназначил нас к этому спасению, и все это Он сделал возможным через Сына Своего Иисуса Христа. И вот, дорогие друзья, я бы хотел сегодня сосредоточить наше внимание на эту маленькую, но столь значительную фразу, данной нам во Христе Иисусе. Да, Бог щедр, Он любит, Он милует.

деяниями нас только через Сына Своего Иисуса Христа. В этом, возлюбленные, и заключается благовестие, которое мы проповедуем. Откройте ваши Библии, особенно новозаветные послания, и обратите внимание, сколько раз повторяется это выражение «во Христе Иисусе». Возьмите хотя несколько таких фраз из одного только послания к Ефесянам, начиная с первой главы. Тут сказано, что Бог благословил нас всяким духовным благословением во Христе. Затем в Нем Он, то есть Бог, избрал нас прежде создания мира. И опять, Он усыновил нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Дальше, в Нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В Нем мы сделались наследниками. В Нем мы запечатлены обетованным Святым Духом. Бог оживотворил нас со Христом, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы Его творения созданы во Христе Иисусе. Во Христе Бог простил нас, и в Нем мы стали светом и так далее. Да, все, что мы имеем в Иисусе Христе. Слава и благодарение Ему. Что мы хотим всем этим сказать? А то, возлюбленные, что спасение наше целиком зависело от щедро дающего Бога, а не от нас. Наше спасение начинается с Иисусом Христом и тем, что Бог избрал нас в Нем прежде вековых времен. Когда Дух Святой открыл нам Христа, и мы уверовали в Него, тогда моментально, без всяких напряжений с нашей стороны, в нас началась новая жизнь в союзе с Ним. Тут в послании к Ефесянам во второй главе мы видим так ясно, что Бог является автором и инициатором нашего спасения. Мы были мертвыми по преступлениям нашим, но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, воскресил нас с Ним, то есть с Иисусом Христом, и посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Бог все сделал, Он нас воскресил, и Он нас посадил на небесах. И все во Христе Иисусе. Где тут человеческое достоинство или похвала? Чем нам хвалиться, разве только Господом нашим Иисусом Христом? Заметьте, как с самого начала сказано, что Бог посадил нас на небесах. Это во второй главе послания к Ефесянам. А потом только в четвертой главе сказано о том, как нам следует поступать. Я еще раз повторю то, что мы так часто уже говорили, что мы спасены не добрыми делами, но спасены мы на добрые дела. Бог все сделал. Он за нас потрудился. Он нас создал. Мы Его творение, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела. Итак, когда Он посадил нас на небесах со Христом, то вся ответственность стала не нашей, а Его. С этим божественным принципом мы встречаемся во всей Библии, начиная с истории создания мира. Начнем с самого начала. При создании мира Бог трудился с первого по шестой день, а в седьмой день Он почил. Да, в эти первых шесть дней Он был весьма занят. Но заметьте, что когда Он кончил свой труд, Он перестал работать. Седьмой день стал днем отдыха, покоя Бога. Обратите внимание, куда в этот план творения входит Адам. Сказано, что Адам был создан в шестой день. Из этого мы ясно видим, что Адам ни части, ни удела не имел в этом труде в течение шести дней создания, так как он сам был сотворен только к концу творения, то есть в последний день. Таким образом, седьмой день был первым днем для Адама. Бог трудился шесть дней и почил седьмой, а Адам начал свою жизнь со дня отдыха. Бог трудится перед отдыхом, а человек должен сперва войти в покой Божий, и только после этого способен он к труду. И выходит, что только когда творческий труд Божий был окончен, могла Адамова жизнь начаться. И она началась с покоя. В этом и заключается благая весть, что Бог сам, без помощи человека, совершил полное искупление для всего рода человеческого. И нам ничего не нужно делать, чтобы его унаследовать, только войти верой в его покой, в его оконченное дело. Точно так же, как Ной со всем домом своим вошел в ковчег и спас себя и семью свою, так нам верой нужно войти в готовый ковчег спасения Христова. Верой

0: в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой». Это и есть спасение через веру. Мы спасены, покоясь в оконченном деле Иисуса Христа на Голгофском кресте. Мы ничего не могли сделать, чтобы спасти самих себя. Мы тонули в морской пучине греха, и Он, Господь Сам, извлек нас из этого страшного рва и поставил на камни ноги наши. Мы не были в состоянии это сделать сами. Так что, возлюбленные, мы начали нашу христианскую жизнь, уповая не на наши старания, но на то, что Бог сделал для нас. И пока человек не придет к этому сознанию, он не может быть чадом Божьим. Сказать и верить, что я ничего сам не могу сделать, чтобы себя спасти, но что по своей благодати Бог все сделал для меня во Христе, и есть первый шаг жизни веры. От начала до конца христианская жизнь основана на полном уповании на Господа Иисуса Христа и то, что Он сделал для нас. Нет предела благодати Божией, который Он готов наделить уповающего на Него. Слава и благодарение Ему! Он готов дать нам все, но мы ничего не можем принять, если мы не покоимся целиком в Нем. Что Бог посадил нас со Христом на небесах, это говорит о полном покое. Все сделано, труд кончился, и мы покоимся в нашем Господе Иисусе Христе, благодарение Ему вовек. Итак, наша христианская жизнь начинается обнаруживанием, что Бог усмотрел для нас абсолютно все в Сыне Своем Иисусе Христе. Но прошу отметить, что весь наш христианский опыт продолжается на этом же принципе. То есть не на основании наших дел, но всегда на основании оконченного дела автора и совершителя веры нашей Иисуса Христа. Каждое новое свежее духовное переживание дается тому, который принимает верой то, что Бог уже сделал. Под этот же принцип впадают и те добрые дела, которые следуют за нашим спасением. Слушайте, как ясно в 10 стихе 2 главы послания к Ефесянам сказано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Видите, эти добрые дела теперь исполняет не ветхий наш человек, но то новое творение, созданное Богом. Богу угодны только дела этого нового создания, так как оно только способно исполнять то, что Бог для нас предназначил. Вот почему апостол Павел говорит в своем первом послании к Коринфянам в 3 главе, что все наши дела будут испытаны в огне. Дела, творимые этим новым Божьим созданием, они устоят, а то, что сделано было от ветхого человека, оно сгорит, как дерево, сено и солома. Ну, а как могу я быть убежден, что я во Христе? Могу ли я иметь такую уверенность? Да, могу. Основой для такой уверенности является Слово Божие. Библия мне ясно и определенно заявляет, что Бог меня заключил в Сына Своего. Слушайте, как ясно сказано об этом в 1 главе 1 послания к Коринфянам в 30 стихе. «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе». И еще во 2 послании к тем же Коринфянам в 1 главе Павел говорит: «Утверждающий же нас с вами во Христе есть Бог». Это то, что Бог сам совершил. Он заключил нас в Сыне Своем, и нам остается только принять этот факт верой, славить и благодарить Его, что оно так. К чему мы тогда способны, дорогие мои? Только верить, иметь веру Божию. А такая вера произведет угодные Богу дела. Помните, как ответил Христос иудеям, спросившим Его, что нам делать, чтобы творить дела Божии? «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал», — сказал им Христос. Вы заметили, Христос говорит только об одном деле. Вот дело Божие. Верить в Иисуса Христа — это дело Божие. Так что и вера дается нам Богом. Вера Божия. Припомним притчу о блудном сыне. В ней Христос говорит нам именно о том, как мы можем угодить Богу. Заметьте, как кончается эта притча. «Надобно было радоваться и веселиться». Эти слова были сказаны старшему сыну, тому, который служил своему отцу и много трудился для него. Заметьте, что со всем своим трудом он не доставлял радости своему отцу, а блудный сын, возвратившись домой, растратив все свое имение, он доставил радость сердцу отца. Как это понять? Понять это можно только, если вникнуть в сердце отца. Не старший брат, который рабски трудился для отца, но младший брат, который дает отцу своему сделать все для него, угождает отцу. Не старший брат, который всегда желает быть даятелем, но младший, который всегда готов быть получателем, радует сердце отца. Отец не пожалел все то, что младший сын его расточил, он не упрекает его за это. Ведь настал радостный момент, сын дома, и отец теперь радуется возможности наделить его своей щедротой. «Принесите лучшую одежду и оденьте его», — говорит он своим слугам, «и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться». О, возлюбленные, Бог наш так богат, что наивысшая его радость — это давать. Как ему печально, когда мы не пользуемся его щедротой. Сокровищницы его наполнены всякими драгоценностями, и когда мы ему отказываем возможности давать нам, то мы его огорчаем. Таков наш Бог. Его одно желание — нас обогащать. Он хочет больше и больше, и еще больше делать для нас и давать нам. Как неразумно мы поступаем, когда думаем, что, делая сами, мы лучше справимся, чем если мы позволим ему все делать для нас». Если мы позволим Ему все сделать для нас, тогда мы скажем так, как некогда сказал народ, когда Христос исцелил глухого косноязычного. Он все хорошо делает. Мой друг, предоставь Ему свое дело. Он только и ожидает, чтобы ты утих и дал возможность Ему начать действовать за тебя. Как раз на этом начинается христианская жизнь, когда ты полностью передаешь Господу дело свое и позволишь Ему быть даятелем. Он жаждет тебя благословить. Руки Его распростерты к тебе с обилием благословения. Тебе только нужно принять от Его щедрой руки. Да поможет тебе Господь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Иоанна 15:14. Сам Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вы многое сегодня услышали в нашей программе, но услышать несложно, а исполнить – это уже геройство. Особенно в нашей сегодняшней жизни, вращаясь среди людей этого мира, очень сложно исполнять то, что мы находим в Священном Писании. Но все возможно с Господом, в Господе и через Него. Давайте чаще обращаться к Господу с такими словами: «Господи, так часто мне хочется самому управлять своей жизнью, но помоги мне все отдать Тебе и делать все, что Ты заповедуешь мне. Помоги мне любить людей так, как Ты возлюбил меня». Если так мы будем молиться Господу, если об этом мы будем просить Его, Он, конечно же, ответит нам и благословит нас.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Святого Евангелия от Матфея. Повторяем снова, что первая его часть, первая глава с первого стиха по четвертую главу, одиннадцатый стих, говорит о возвещении, что явился Царь, Господь Иисус Христос. Мы уже рассмотрели о трех аспектах Его явления. В отношении земном – родословие, в отношении к небу – Отец Небесный дал Свой глас, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте», и по отношению к дьяволу, которого Господь Иисус победил во время искушения в пустыне. А теперь мы обратимся к второй части Евангелия от Матфея, 4 главы, 17 стиха по 16 главу, 20 стих. Возвещается в ней провозглашение Царя Христа. После искушения от дьявола он отправился в Галилею призвать народ к покаянию, возвестить о Царстве Небесном во исполнение пророчества об этом. Исаия 9 глава с 1 по 2 стих. А после этого Христос Иисус Царь начал провозглашать. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 4 глава, 17 стих. Другими словами, Царство, грядущее на землю с неба, дабы воля Божия была и на земле, как на небе. Придет новая эра, новое руководство Царя Мессии, который воссядет на престоле Давидовом в Иерусалиме. Только в Евангелии от Матфея употребляются замечательные слова «Царство Небесное». Совершается избрание Господом Иисусом апостолов, а потом Он возвещает, на каком духовном основании Царство Мессии будет устроено. Своего рода манифест Христа. Его благословенная проповедь на горе, заповеди блаженства, Матфея 5 глава. К этому времени слава об учителе, пророки из Назарета разнеслась далеко и широко. Его дела чудотворные и слова, неслыханные народом прежде, глубоко тревожили сердца людей, которые славили Бога за него. Однако заповеди блаженства Господь возвестил небольшой группе своих учеников. Обратите внимание, как часто повторяется в этом возвещении слово «блаженный». Он открыл характер, сущность этого царства, а также новую духовную природу тех, кто войдет в него. Сразу видна разница, полная противоположность этого царства земному порядку, жестокости и несправедливости. Многие считают в наши дни эту характеристику слабостью. Конечно, кротость человека является противоположностью гордостью, самовозвеличению. Но кроткие люди зачастую бывают сильными духом, великими борцами за справедливость в управлении странами. Господь Иисус смирил Себя даже до смерти крестной. Посему следует помнить, что заповеди блаженства будут вполне практиковаться в жизни во время царствования Христа Царя, когда Он воссядет на престоле в Иерусалиме в славные времена тысячелетнего царства Его. Господь Иисус произнес к ученикам великие наставления: «Вы соль земли, вы свет мира». прославляйте Отца Небесного. 5 глава, 13 стих. Они так недавно были призваны им на служение, и уже теперь Господь сделал их ответственными наследниками Его Царства. Законы Царства Его были объявлены Христом Царем. Говорил Он: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон, не нарушить его Я пришел, но исполнить». 5 глава, 17 стих. Он открыл, что закон Ветхого Завета был элементарный, содержавший в себе начало для совершенного и прекрасного закона. Он был законом, отражавшим недостатки и нужду человека в Боге. Это не был закон окончательный или совершенный. Вспомните его слова в этом отношении. «Вы слышали, что сказано древним: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Книга Левит, 19 глава, 18 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». 5 глава, 43 по 44 стих. Воистину, это переносит закон Синайский в область духовную. Какая радость будет во время Царства Христова, когда Его повеления будут добровольно практиковаться людьми в повседневной жизни. Эти законы Его заключаются словами. 7 глава с 28 по 29 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Некоторые из народа вообще, прислушиваясь к Его словам, сказанным ученикам, были изумлены и тронуты глубоко этим новым законом грядущего царства. Апостолы и слышавшие Его народ почувствовали, что среди них был некто, кто получил власть с неба. Апостол Симон Петр позже сказал: «Ты Христос, Сын Божий». В главах 8 с 1 стиха по 16 главу 19 стих говорится о Его учении и чудесах, которые свидетельствуют, что Он Христос. Фарисеи также почувствовали значимость слов Учителя из Назарета. Но в то же время их мучила зависть, потому что Он являл великую силу в учении и народа, и совершении чудес. Стражу же провозглашение Господом Иисусом чудного манифеста Нового Завета и грядущего Царства подходит к Нему прокаженный и просит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». 8 глава, 2 стих. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. 3 стих. Какое великодушие и милосердие открывается в этом акте исцеления! Великий царь Мессия наклонился над несчастным человеком, взглянул на него с жалостью и даже коснулся его тела, зараженного проказой. По закону Моисееву, прокаженный должен был жить в изоляции, вдали от здоровых людей, пока эта язва оставалась на его теле. Книга Левит, 13 глава, 46 стих. Несомненно, что этот акт милосердия и власти над болезнью произвел сильное впечатление на автора этого Евангелия, а также на остальных учеников и на народ, видевший происшедшее чудо. Все это было подтверждением, что Иисус пришел с небес сотворить волю Отца Небесного на земле. Иудеи всегда хотели видеть знамение, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 главе, 22 стихе. «Бог явил им во Христе свою власть, могущество и благодать». Господь Иисус сказал позже: «Род лукавый и прелюбодейный. Знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. И оставил их, отошел. 16 глава, 4 стих. Много последовало в то время за Иисусом, но Он говорил им также о трудности следования за Ним. Так одному книжнику Христос ответил на его слова. «Я пойду за тобою», 8 глава, 19 стих. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, но Сын Человеческий не имеет, где преклонить свою голову». 8 глава, 29 стих. Так Он просевал Своих последователей. В Царстве Его не будет нужды в восхищении и радостном волнении по причине чудес. Когда Он чудесно накормил 5000 душ, кроме женщин и детей, то понудил учеников войти в лодку и переправиться на другую сторону озера. А Сам, отпустив народ, зашел на гору помолиться наедине. Матфея, 15 глава. Вы помните, что в это время в народе было сильное стремление взять его силой и провозгласить царем. Иоанна, 6 глава, 15 стих. Его ближайшие ученики в то время могли быть легко увлечены всеобщим желанием видеть его славу, как царя. Разделить с ним ее здесь на земле, не зная вполне цели его воплощения для спасения человечества на Голгофе. Во время второго пришествия Господа царя явится эта слава в Иерусалиме. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibinradio.org. Будьте с Богом!

В Евангелии от Иоанна в 15 главе 8 стихе мы читаем: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Так сказал Спаситель Иисус Христос. Иисус не просил нас с вами обратить в христианство весь мир своими силами. Это просто невозможно. Но Он просил, чтобы мы приносили много плода. Как это сделать? Очень просто. Хоть кого-то привести ко Христу. Если мы поможем кому-то поверить в Господа, а тот человек приведет к Богу еще кого-то, а тот еще, то из одного семени может вырасти целый сад. Оставайтесь с нами, и если у вас есть желание, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 1. Книга о рождении Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Эсрома, Эсром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид родил Соломона от бывшей за Урией, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иехонию и братьев его во время переселения в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафиила, Салафиил родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима, Илиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илиуда, Илиуд родил Илиазара, Илиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождение же Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде чем сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая ее обесславить, решил тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему в сновидении и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Мариам, жену твою, ибо рожденная в ней от Духа Святого. И родит она сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов их». А это все произошло, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка: «Вот дева зачнет во чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что в переводе значит «С нами Бог». Пробудившись от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, доколе не родила она сына, и он нарек имя ему Иисус. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, вот волхвы с востока прибыли в Иерусалим и сказали: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели восход его звезды и пришли поклониться ему». Услышав это,

выйдет вождь, который будет пасти народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, точно выведал от них время, в продолжение которого являлась звезда. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите и все точно узнайте о младенце, и как только найдете его, возвестите мне, дабы я пришел и поклонился ему». Они же, послушавшись царя, пошли. И вот звезда, восход которой они видели, шла перед ними, доколе не пришла и не стала над местом, где был младенец. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и павши поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив откровение в сновидении не возвращаться к Ироду, иным путем удалились в страну свою. Когда же они удалились? Вот ангел Господень является в сновидении Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод вскоре будет искать младенца, чтобы погубить его». И он, встав, взял младенца и матерь его ночью и удалился в Египет. И был там до кончины Ирода, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка: «Из Египта призвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев, что он обманут волхвами, весьма разгневался и послал истребить всех младенцев в Вифлееме и во всей области его от 2 лет и ниже, по времени, которое точно выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через Иеремию пророка: «Голос в раме был слышен, плач и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих, и не хочет она утешиться, потому что их нет». А когда скончался Ирод, вот ангел Господень является в сновидении Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». И он встал, взял младенца и матерь его, и вошел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует над Иудеей вместо отца своего Ирода, убоялся туда идти. Получив же откровение в сновидении, удалился в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, именуемом Назарет, дабы исполнилось сказанное через пророков, что он будет назван Назареем. Глава 3. В те дни в пустыне Иудейской выходит на проповедь Иоанн Креститель и говорит: «Кайтесь, ибо близко Царство Небесное». Он тот, о ком сказано через Исаию пророка: «Голос вопиющего в пустыне, приготовьте дорогу Господу, прямыми делайте пути его». У самого же Иоанна одежда была из верблюжьего волоса и пояс кожаный на бедрах его, и пищей его были саранча и дикий мед. Тогда выходили к нему Иерусалим, и вся Иудея, и вся округа Иорданская, и крестились у него в Иордане реке, исповедуя грехи свои. Увидев же, что многие из фарисеев и саддукеев идут к нему креститься, он сказал им: «Отродье змеиное, кто указал вам бежать от будущего гнева? Сотворите же плод достойный покаяния. И не думайте говорить самим себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что может Бог из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже лежит топор при корне деревьев, и так всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. Я вас крещу водою в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, тот, чью обувь я недостоин понести. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а мекину сожжет огнем неугасимым».
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.

0: Он же препятствовал ему, говоря: «Мне нужно креститься от тебя, а ты приходишь ко мне». Но Иисус ответил ему: «Допусти сейчас, ибо так подобает нам исполнить всякую правду». Тогда он допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот открылись небеса, и увидел он нисходящего, как голубь, Духа Божия, спускающегося на него. И вот голос с небес, говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, на ком мое благоволение». Глава 4. Тогда Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. И, проведя в пустыне 40 дней и 40 ночей, наконец ощутил голод. И, подойдя, искуситель сказал ему: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделали с хлебами». Он же ответил: «Написано: не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Тогда берет его дьявол в святой город и ставит его на крыло храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз. Написано ведь: ангелом своим заповедует он о тебе, и на руках понесут тебя, чтобы ты не приткнулся о камень ногою твоею». Сказал ему Иисус: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Снова берет его дьявол на гору весьма высокую и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если павший поклонишься мне». Тогда говорит ему Иисус: «Прочь, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Услышав же, что Иоанн предан, он удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в области Завулоновой и Нефалимовой, чтобы исполнилось сказанное через Исаию пророка: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути морском за Иорданом, Галилея язычников, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смерти свет воссиял им». С того времени начал Иисус проповедовать и говорить: «Кайтесь, ибо близко Царство Небесное». Проходя же по берегу моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами людей». И они тотчас оставили сети и последовали за ним. И, пройдя оттуда дальше, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, чинящих сети свои, и призвал их. Они же тотчас оставили лодку и отца своего, и последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в народе. И прошел слух о нем по всей Сирии, и привели к нему всех недужных, одержимых различными болезнями и муками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелил их, и последовало за ним много народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Благодать Божья делает нашу жизнь такой, какой она должна быть. В своем нерадении человек может упустить возможность, которую дает ему благодать Божья, поэтому надо быть всегда на страже против духа мира сего. У нас с миром разные цели. Мы боремся с грехом во имя Христа. Мир борется со Христом во имя греха. Мы боремся с грехом в людях, боремся с человеком за человека. И такая борьба не прощается не только со стороны духа тьмы, но и тех людей, которые тьму возлюбили более, нежели свет. Но Господь укрепляет таких борцов за истину, за правду, за Слово Божье. Сегодня станьте на сторону Господа. Мы приглашаем вас во имя Иисуса Христа. Будьте с нами.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы сегодня продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на главе 16 Евангелия Луки. В главе 16 Евангелия от Луки нам дана притча об управителе неверном, который догадливо поступил. Мы прочтем ее всю, а потом остановимся на некоторых местах, чтобы в свете Божьего откровения вынести из нее то главное, что Господь Иисус хотел нам передать, пользуясь нашей несовершенной речью и несовершенной жизнью греховных людей. Вот что Он говорил. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божье благовествуется, и всякий усилием входит в него, но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Друзья дорогие, эту притчу об управителе неверном Иисус рассказал в присутствии многих людей. Люди любили слушать Его и массами приходили к Нему. Об этом в начале предыдущей главы говорится так. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Не все слушатели, не все знают, кто такие были фарисеи. Это была секта набожных людей, которые старались во всем соблюдать закон Божий и были ревностны в делах закона, стараясь делами заслужить спасение. На добрые дела они возлагали всю свою надежду в спасении. И когда вот пришел Иисус Христос, дорогие друзья, когда пришел Иисус и проповедовал о любви Божьей, и что Бог дает спасение грешникам даром по вере, и что спасение не от дел, они приходили, конечно, в ярость. Им казалось, что Иисус своей проповедью о Божьем милосердии разрушает все устои их религиозной жизни и приводит народ к анархии. Они вместе с первосвященниками говорили, «Если оставим его так, то все уверуют, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Читаем в Евангелии Иоанна в 11 главе 48 стих.

В притче об управителе неверном говорится о человеке, которому один богач доверил управление своим имением. Но пришло время, когда хозяин, заподозрив своего слугу в расточении имения, потребовал от него отчета об его управлении с тем, чтобы уволить его со службы. Управитель растерялся, потому что ни к какой другой работе он не был способен. Тогда он начал размышлять себе, что ему делать, и решил приобрести себе друзей именно богатством своего господина. Призвав должников господина своего, он передал или переделал их расписки, где намного уменьшил их долги. Управитель, прощая должников, брал на себя их вину и был готов понести суровое наказание за это от господина своего, так как он считал, что приобретенная дружба все-таки стоит всякого наказания, а потому готов был платить за нее. Когда его господин узнал об этом, он удивился и похвалил управителя неверного, что тот так догадливо поступил. Иисус, друзья дорогие, Иисус не оправдывает его неверности, но высказывает удивление, что сыны века этого догадливые сынов света в своем роде. Вот слова Иисуса. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Он сказал это из глубины своего убеждения. Почему? Потому что и сам шел, чтобы взять на себя вину грешников и своими страданиями и смертью покрыть их долги. Христос рассматривает вопрос нашей верности и неверности не с фарисейской точки зрения и меряет не меркой их справедливости, но смотрит на это с точки зрения вечности и меряет все это глубиной любви, проявляемой нами для приобретения себе вечных друзей. Пример для нас Иисус, и сам поверг себя поруганию и унижению, дав причислить себя к злодеям и грешникам, и умерев на кресте позора за нас, чтобы приобрести нас, дорогие слушатели, как верных друзей для своего вечного царства.

0: через пророка Исаию Господь предвозвестил об этом еще 700 лет до смерти Христа. В 53 главе книги Исаии, начиная 9 стихом и далее, мы читаем следующее, что «назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство вечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем. Друзья дорогие, Иисус умер за нас, был наказан с величайшей жестокостью за мои и за ваши грехи. Мы читаем в той же главе 53 стих 5. «Он извязлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». И потом, там же, немного ниже, в 7 стихе говорится, «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Друзья, дорогие, в великих страданиях Иисуса открылась его нелицемерная любовь к людям. И в этой атмосфере, в присутствии того, кто нес искупление человечеству, зазнавшимся высокомерным фарисеям, они недоустоили его даже ответом, но смеялись над ним, как бы желая показать, что то, что Иисус сказал об управителе неверном, было плодом больного воображения, и фарисеи считали низостью для себя отвечать ему. Но он сказал им: «Вы высказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Что же так высоко считается у людей, дорогие слушатели, на что фарисеи в своей заносчивости думали или считали, и что в очах Иисуса является мерзостью перед Богом? Это их самоправедность, дорогие друзья. Слыть праведникам в очах людей, возвышать перед ними свою праведность или справедливость, надеяться на самого себя, на мамону, то есть на богатство этого мира и на его оправдание, это, конечно, действительно является мерзостью перед Господом, который в Иисусе Христе пожертвовал всем для нас. Закон и пророки до Иоанна, сего времени Царствие Божье благовествуется, и всякий усилием входит в него, окончил свою беседу с фарисеями Иисус. Друзья дорогие, как вы относитесь к словам Иисуса Христа? Ищите ли вы Царство Божье? А если нашли, применяете ли вы усилия, чтобы войти в него? На чьей вы стороне? На стороне Христа или на стороне высмеивающих его фарисеев? Кем для вас является Иисус Христос? Цените ли вы его больше, чем те фарисеи, которые смеялись, да еще и сейчас продолжают смеяться над ним? Я прошу вас всех, кто еще не до конца испорчен фарисейским лицемерием, придите ко Христу с вашими грехами. Придите такими, как вы есть. Он уже заплатил собой за вас, и Он даст вам спасение и вечную радость, и место для вас в среде друзей своих. Проявите же решимость в этом великом деле, чтобы вам стать и быть истинным учеником и другом Иисуса Христа здесь и, конечно, в вечности. Возвращаясь назад к рассказанной Иисусом притче, обратим внимание еще на то, что есть временное и есть вечное богатство. Все, что мы имеем в этом мире, друзья дорогие, это неверное, проходящее богатство. Умирая, человек оставляет все это и не может ничего из него взять с собой. Это богатство неправедное. Единственную верность мы можем проявить в нем, если мы приобретаем им себе друзей для вечности. Приобретение друзей – это то малое, в чем мы можем быть верны Богу из всего, что мир дает нам. И в этом единственная польза из всех мирских приобретений. Если мы будем верны земному, мы не можем быть верны Богу. Верный же Богу человек будет всегда гоним и осмеян фарисеями этого мира. Да поможет Господь, дорогие слушатели, понять нам эту истину, принять ее в наши сердца и последовать за Господом Богом, дорогие друзья.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское радио BBN. Псалом 118-127 стих. «А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого». Заповеди Божии дороже всех сокровищ мира. Они есть драгоценный дар Божий человечеству и великий источник животворящей силы. Но как мало люди стремятся к обогащению истинными духовными ценностями. Заповеди Господни дороже золота и золота чистого. Они не за морем и не за снежными горами. Не надо прилагать много усилий, чтобы найти их. Они указывают путь к истинному счастью, вечной жизни в небесной обители. И все же люди очень мало стремятся к тому, чтобы обогатиться этим драгоценным сокровищем. Но сегодня Господь предлагает его вам. Возьмите его в свое сердце и будьте с Господом навеки. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит». Мы уже говорили, что в первых 7 главах этой книги речь идет о порядке жертвоприношений. Это было именно то, что составляло основу священнодействия в Ветхозаветнем храме, и заимствовались эти жертвы из царства животных и растений. Между всеми жертвами можно выделить собственно жертвоприношение, когда приносимое полностью или частично сжигалось на жертвенном огне, и возношение, когда приношение лишь как бы освящалось пред лицом Господним и затем шло в употребление. Среди жертвоприношений различались жертва всесожжения, которая означала то, что человек всецело принадлежал Богу и что он полностью передавал себя Божьей воле. Второй вид жертвы – это жертва за грех, которая приносилась во искупление грехов, совершаемых по неведению или слабости, как священниками, так и кем-то из народа. Третий вид жертвы – это жертва повинности, приносимая за сознательные грехи или же за те действия, которые расценивались как осквернение. Наконец, жертва мира или мирная жертва приносилась как выражение особой благодарности Богу, по обету или как особое приношение радости и любви. Причастными к этой жертве были как священник, так и приносящий ее, который получал часть жертвенного животного для участия в трапезе. И последняя жертва, хлебное приношение, состояла из муки или зерен, масла, вина и ладана. Как первые 4 жертвы знаменовали принесение жизни Богу, так этот род жертв означал принесение ему плодов земли. Итак, давайте сегодня поговорим о том, какие особые указания были даны священникам относительно всех видов жертв и какие уроки мы можем почерпнуть, размышляя об этих древних установлениях. Текст очередной лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, в прошлый раз наш разговор шел о том, что мы должны представить себя в живую жертву Богу. Именно об этом говорится в 1 и 2 стихах 12 главы послания к римлянам. «Со мной, однако, происходит следующее. Я приношу свое тело на жертвенник, но когда огонь разгорается и жертвенник накаляется, я быстро убегаю. Не знаю,

главы первой книги царств. Там сказано: «И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сегодня вам и мне нужно отдать наше сердце и нашу жизнь Христу, если мы принадлежим Ему, то есть если мы спасены. Бог запрещает нам ограничиваться одними пустыми заявлениями о преданности Ему. А чего же Он хочет от нас? Ответ в 29 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Теперь же давайте обратимся непосредственно к книге Левит и продолжим чтение 6 главы, 10 и 11 стихи. «И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место». Бог даже предписывает священнику носить определенные одежды, не только длинную мантию, но и льняное нижнее белье. Зачем? Затем, что плоть должна быть полностью прикрытой. Бог, как мы уже знаем, учит, что ему нельзя угодить делами плоти. Об этом можно прочесть в стихах с 19 по 21 5 главы послания к Галатам. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Бог не может принять дел плоти, и только плод Духа Святого приемлем для Него. Плод этот должен произвести в нас Дух Божий. Прочтем следующие два стиха из послания к Галатам, 22 и 23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых – нет закона». После того, как священник снимал пепел, он также переодевался в чистую одежду. Это непрерывное напоминание о бесконечной скверне греха. Пепел жертвенника символизирует прежде всего суд над грехом, и даже пепел после него оставался оскверненным. Его необходимо было унести из стана на чистое место. Какая яркая и выразительная картина тлена греха. Теперь прочтем 12 и 13 стихи. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Здесь еще два раза говорится о необходимости непрерывно поддерживать огонь. Утром подкладывали новые поленья и приносили жертву всесожжения за весь стан. Это была утренняя жертва. Затем на жертвенник клали мирную жертву. Этот непрерывно горящий жертвенник должен и нам напоминать о том, что огонь Божий горит непрерывно. Для тех, кто отвергает Иисуса Христа, огонь этот превращается в гнев Божий.
Так говорится в 36 стихе 3 главы Евангелия.

0: Евангелие от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает в нем». Прочтем теперь закон о хлебной жертве, это 14 и 15 стихи. «Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного и пшеничной муки и елея и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом». И снова все указания адресованы священникам. Приносящий жертву стоит перед жертвенником и радуется Богу. Обряд за него выполняет священник. Прочтем 16 и 17 стихи. «А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Святое место, где съедали хлебную жертву, было, очевидно, внешним двором скинии. Оно было свято, поскольку присутствие Бога освещает любое место. Вспомните, как Моисею приказали снять обувь, потому что земля, на которой он стоял, была священной из-за присутствия там Бога. Об этом говорится в 5 стихе 3 главы книги «Исход». А Петр в 18 стихе 1 главы 2 послания говорит, что в момент преображения Христа они находились на Святой горе. Прочтем 18 стих. «Все потомки Аароновы мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все прикасающееся к ним осветится». Все верующие могут восторгаться красотой, славой и святостью воплотившегося Господа. Друзья мои, нам нужно гораздо чаще радоваться о Господе, нежели мы обычно делаем. Далее я читаю стихи с 19 по 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которое принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть эфы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковородке в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена, и всякое хлебное приношение от священника, все да будет сожигаемо, а не съедаемо». Священники должны не только съедать хлебную жертву, они также должны были приносить десятину. Священник, который получал десятину от людей, потом должен был принести Богу всю десятую часть от нее. Священники должны не только принимать, но и отдавать. И сегодня священники должны подавать прихожанам пример того, как можно и нужно отдавать. Им тоже нужно передавать тарелку для пожертвований, которая ходит по церкви во время служения, даже если они сидят на возвышении. Мы все должны уметь отдавать. Теперь давайте прочтем последние стихи этой главы с 24 по 30. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех». Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должна его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне». И вновь указания адресованы священникам. Хотя жертва за грех, которая символизирует служение креста на Христе, приносится там же, где и жертва всесожжения, которая символизирует личность Христа. Чтобы быть достаточной жертвой за грех, Христос должен быть свят, непорочен и свободен от греха. Он должен быть в состоянии спасать. Вот почему его непорочное зачатие так важно для всего Божьего плана спасения людей. Христос был зачат Девой от Духа Святого. Жертва за грех была священна, потому что Христос был свободен от греха, хотя Он и понес наши грехи. Он умер из-за ваших и моих грехов, а не из-за своих. Причем умер он вовсе не потому, что его схватили римляне. Он ведь в любую минуту мог без труда покинуть эту землю. Христос сказал Петру, что может вызвать на помощь легионы ангелов, если захочет. Но вместо этого он понес наши грехи и умер вместо нас. Переходим к 7 главе книги Левит. Она посвящена закону о жертве повинности и о мирной жертве. Здесь продолжается изложение указаний священникам по поводу этих двух жертв, которые были более личными, чем все остальные. Жертва повинности не была делом всего народа, она касалась отдельных израильтян. Ведь мир Божий должен воцариться прежде всего в глубине души тех людей, которые входят в народ Божий. Основное внимание здесь уделяется служению священника. Мы снова узнаем о том, что именно Господь Иисус уже сделал для нас, и что Он делает сейчас, постоянно сидя одесную Бога. Он продолжает служить и очищать людей. Как сказано в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Несколько слов о структуре 7 главы, в которой продолжается рассмотрение законов о жертвах. Стихи с 1 по 10 касаются закона о жертве повинности, а стихи с 11 по 38 касаются закона о мирной жертве. Итак, давайте прочитаем, что пишет Библия про закон о жертве повинности. Начнем со стихов 1 и по 7. «Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками пусть он отделит сие, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности». Весь мужеский пол священнического рода может есть ее, на святом месте должен есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. Обряд принесения жертвы повинности повторяет обряд жертвы за грех. Хотя жертва приносится за греховные действия, грешнику напоминает, что жертва священна, о заслугах Христа можно говорить не переставая. Когда мы видим нашу греховную природу и наши греховные поступки во всей их чудовищной мерзости, мы параллельно с этим видим чудо, величие и святость Христа. Друзья мои, вы никогда по-настоящему не поймете, что Христос – это ваш Спаситель, если не поймете, что вы ужасный грешник. И это не я называю вас грешником. Так всех нас называет Слово Божье. В этом тексте говорится также о крови, но ей не придается такое большое значение, как в жертве за грех. Для них, однако, один закон. Есть опасность того, что кровь может стать для нас чем-то обыденным. С ней же нужно обращаться с почтением и осторожностью. Она драгоценна. А все драгоценное и святое ни в коем случае не должно становиться для нас обыденными. Прочтем 8 стих. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику». Как видим, кожа от жертвы всесожжения не сжигалась, а оставалась священнику. Он таким образом облачался в праведность Христа. Бог был доволен служением Господа Иисуса, и на всех верующих Он смотрит сквозь призму праведности Христа. В 22 стихе 3 главы послания к римлянам говорится: «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Именно об облачении в праведность Христа говорил Иисус в своей притче о брачном пире. «Человека, одетого не в брачную одежду, связали и бросили во тьму внешнюю», о чем говорится в стихах с 11 по 13, 22 главы Евангелия от Матфея. Прочтем теперь 9 и 10 стихи 7 главы книги Левит. «И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовление в горшке или на сковороде принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому». Приношение, печенное в печи или приготовленное на сковороде, полностью принадлежали священникам. Теперь перейдем к мирной жертве. Прочтем 11 и 12 стихи. «Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. И если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем». В данных стихах важен тот факт, что эта жертва должна быть добровольной, поскольку приносится в благодарность. Для верующих в этом заключен особый смысл. В 15 стихе 13 главы послания к евреям говорится: «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Плод уст наших должен прославлять имя Божье. Друзья мои, мы можем приходить в церковь, чтобы поклоняться, но только когда мы готовы принести жертву хвалы Богу. Христиане, которые только жалуются, критикуют, не могут поклоняться Богу. Это очень важно. Прочтем 13 и 14 стихи. «Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы». Здесь будьте очень внимательны. В 12 стихе все печеные приношения должны быть пресными. В 13 же стихе хлеб должен быть квасным. На первый взгляд это странно. Отчего так, если мы знаем, что закваска – это принцип и основа зла? Да потому что в 12 стихе мы видим символ, прообраз Христа в качестве нашей мирной жертвы, а Он без греха, без закваски. В 13 же стихе грешник, приносящий жертву, возносит хвалу Богу. Грехи его прощены, и он в мире с Богом, но в нем по-прежнему есть зло, а значит, есть и закваска. Мир с Богом достигается не тем, что верующий становится совершенно безгрешным. Важно понять, что в нем все равно остается закваска. В 8 стихе 1 главы 1 послания Иоанна написано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Верующий должен исповедать свой грех и получить прощение и очищение, и тогда он сможет жить в новой природе во власти Святого Духа». Как сказано в 14 стихе 6 главы послания к римлянам: «Грех не должен господствовать над вами». Квасной хлеб – это жертва возношения Богу. И также сердца наши должны открываться Богу, чтобы Он испытал нас, узнал нас, проверил наши сердца и направил на путь вечный. Об этом говорится в 23 и 24 стихах 138-го псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. В следующей передаче мы продолжим разговор о порядке принесения жертв.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. О Библии говорится в книге Иисуса Навина в 1 главе 8 стихе. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Слово Божье – это божественная сила, предохраняющая нас от всякого заблуждения. Оно надежный меч для защиты, светильник для руководства во тьме и компас, указывающий верное направление в жизни. Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его. Луки 11:28. Да поможет всем нам Господь быть таковыми. Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Цель – прославить Бога. Творец наделил нас стремлением узнать цель всего сущего. Эволюционисты, как правило, считают, что если тот или иной признак не служит определенной цели, то он уничтожается в ходе эволюции. Библия же, напротив, учит, что цель дается Богом. Именно он дал дятлу его невероятный язык, который служит выживанию птицы, и к тому же прославляет Создателя. Временами кажется, что Творец наделил свои создания некоторыми чертами с одной единственной целью – прославить себя. Именно такие черты озадачивают эволюционистов больше всего. У антилоп-самцов чрезвычайно разнообразное строение рогов. Рога бывают прямыми, иногда имеют спиральную форму, изгибаются, закручиваются или просто походят на короткие кинжалы. Казалось бы, такие различия в строении предполагают и различия в цели. Однако дело обстоит не так. Еще более странным с эволюционной точки зрения выглядит тот факт, что у антилоп-самок рога обычно короче и острее. Эволюционистов заводит в тупик вопрос о том, почему в ходе эволюции у самцов развились столь разнообразные рога, а у самок простые и короткие. Для нас же, христиан, верящих в Библию, ответить на этот вопрос не составляет труда. И разные рога самцов, и похожие рога самок – все это служит единой цели – прославить Создателя и показать, что эволюционная теория по сути своей ничего не объясняет.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Кто сотворил небесные просторы, взрастил леса и возвеличил горы? Кто оживил растительность земную? Кто человеку душу дал живую? Послушай, человек и царь земного, взгляни, и ты увидишь руку Бога. Открой глаза души твоей отныне, отверзни уши и не стой в гордыне. Есть для души твоей еще спасенье, немедли, очень смертно промедленье. Прими Христа, и оживешь душою. Покайся во грехах, пойдем со мною, я укажу тебе на путь спасенья. В нем ты освободишься от мучения, войдешь вратами райского чертога, чтоб прославлять навеки имя Бога. Там ты увидишь высшее творение и ко святым его благоволение. Он имя даст нам новое, святое, прославит наше тело неземное. Задумайся, кому служить сегодня? Прислушайся, рука стучит Господня к твоей душе. Не опоздай навеки, чтобы в мире и любви закрылись веки.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.
1: Слово благодати представляет проповедь «Правда и ложь об успехе безбожников». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
2: Для того, чтобы войти во святилище, для этого нужно предстать в присутствие Божие. Для этого нужно осознать, что ты стоишь перед Богом. Для этого нужно погрузить себя в мир Божьего мировоззрения. Вот почему, братья и сестры, мы проводим богослужение. Вот почему у нас есть домашние группы. Вот почему у нас есть группы ученичества. Вот почему у нас есть самые разные возможности, где мы встречаемся, собираемся вместе. Для того, чтобы нам настраивать свой компас. Для того, чтобы нам не выбиваться из колеи. Для того, чтобы тогда, когда мы увлеклись чем-то или кем-то, или какими-то обстоятельствами, чтобы нам вовремя ставить себя на место. Вот почему Асав говорит, что это продолжалось до того момента, доколе не вошел я во святилище. Вот почему, дорогие друзья, нужно дорожить общением. Вот почему нужно дорожить любой формой общения, какая бы она ни была. Как только двери церкви открыты, как только двое или трое собираются, как только собираются для того, чтобы молиться Богу, читать Его Слово, изучать Его, поклоняться Ему, нужно стремиться туда. Независимо от того, молодой вы или старый, независимо от того, заняты вы или не очень заняты. Если мы будем искать общение с Богом только тогда, когда у нас есть время, мы его не будем никогда искать. Потому что у нас времени никогда не будет. Для этого нужно делать время, выделять время, посвящать время, для того, чтобы мы могли приводить в порядок свое мышление. Сомнения и неуверенность возникают только на почве общего ослабления духовного. Только тогда, когда мы перестаем читать Писание. Когда мы теряем эту живительную связь с Богом. Если кто-то из вас переживает такое, бейте тревогу. Обращайтесь к служителям, обращайтесь к вашим более зрелым друзьям, братьям и сестрам. Просите помощи. Ищите возможности, чтобы встать на место. Не допускайте ситуации, когда вы ослабляетесь. Как только начнете ослабляться в вашей жизни, увлечетесь чем-то. Пойдете за какой-то яркой звездой. Сразу же ваше сознание, ваш образ жизни переформируется, перепрофилируется. Вас что-то будет увлекать. Вот почему Асав пишет и говорит, что все это продолжается до того момента, пока я не вошел во святилище. Вот почему, братья и сестры, мы здесь в церкви так много уделяем внимания библейскому мировоззрению. Нам нужно быть уверенным в том, что мы приходим сюда не на литургию, не просто так ощутить эффект присутствия вместе. Мы приходим сюда для того, чтобы выправить свои мозги, чтобы то, что у нас растрепалось по сторонам, пока мы вращаемся среди людей мирских, чтобы собралось все в правильном направлении, чтобы мы могли учиться, чтобы мы могли подчинять себя действию Священного Писания, действию Духа Божьего через Священное Писание. После того, когда Асав открывает нам средства разрешения конфликта, то, что это происходит в храме Божьем, среди детей Божьих, там, где поклоняются Богу, там, где святилище, место, где стоит алтарь, там, где преклоняются перед Богом, где признают Его могущество и величие, там разрешается этот конфликт, там разрешаются эти проблемы. И после этого, с 18 стиха и до конца, до 28, Асаф описывает, как этот конфликт разрешился. Каким образом он, начав вот с такой тяжелой ситуации, когда он жалеет себя, когда он видит себя несчастным и бедным, он видит себя, вот другие более успешные, вот а те умеют жить, а те способные, а те талантливые, а те, смотри, как обскакали всех и карьеру сделали себе такую. Он начинает с этого. Посмотри, заканчивает он, пройдя через этот кризис, придя в храм, поклонившись Богу, предоставив возможность Богу исправить его. Посмотри, что происходит. Сущность разрешения конфликта. Во-первых, тогда, когда он пришел в храм, первое, что произошло, Бог показал ему истинную сущность тех людей, которым он завидовал. Посмотрите, сначала он говорит о скользких путях этих безбожных людей. 18 стих. Так, на скользких путях поставил их ты, и низвергаешь их в пропасти. Это очень интересное сравнение. Вообще псалтырь – это образный язык. Это образы, которыми псалмопевец рисует жизнь. Он показывает суть того, что Бог делает. И он говорит, что люди, которые вот так красиво живут, вот так нам кажется, что они успешны –

На полтора вот сплошной лед, абсолютный лед. Потихонечку сбавил скорость вправо, так потихонечку еду, как могу. И вижу, впереди летит машина. Вылетает тоже с другого сухого участка и попадает тоже на этот участок льда. Я вижу, как ее крутит. Одну машину обкрутил, вторую машину обкрутил. И я вижу, что он летит на меня. Я ничего не могу сделать. И он ничего не может сделать. Потому что лед сплошной. Потому что на скользком пути. Все, что я услышал, только удар. Одна машина в одну сторону полетела, другая в другую полетела. На скользком пути. Ты видишь, что ты туда приедешь, и ничего не можешь сделать. Абсолютно ничего. Это положение вот этих людей, которые на скользком пути. Которые, казалось бы, сейчас стоят прочно. Но потом, когда они прозреют, они ничего не смогут сделать. Написано, смотрите, перед пропастью поставил. Эти люди действительно стоят на краю пропасти. И в этом опасность. В этом опасность увлечения безбожными вещами, безбожными ценностями. Потому что это скользкий путь. И однажды посунется, однажды покатится и не остановится. Я помню, когда-то у меня мотоцикл был, и я был совсем молодой, подчеркну. Как повзрослел, у меня больше его не было. Когда родители говорили о том, чтобы быстро не ездить, мы, ребята, отвечали им, нужно ездить с головой, и все будет хорошо. И мне мой отец говорил, так в том-то же беда, что выезжают с головой, а приезжают без головы. Теряют голову быстро. Увлекаются чем-то. Вот это скользкие пути. Скользкие пути, на которые попадают люди. Самые разные, как я уже сказал. Кто чем увлекается? Люди увлекаются разными вещами. Но когда они на скользких путях, это катастрофа, которая ведет к пропасти. Второе прозрение, которое Бог дает Асафу, он не только показывает, что эти люди стоят на скользких путях, он говорит о том, что они, их падение всегда неожиданно. Это не что-то такое, что они просчитали, ага, сейчас проскочу, еще один раз проскочу, а потом там уже вероятно, что меня это подкосит, и я спрыгну. Я уйду с этого пути. Так не получается. Смотрите, 19 стих. «Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Нечаянно. Они даже не знали. Это пришло моментально. Эти люди, которые сегодня имели все, завтра оказываются не имеющими ничего. Сегодня очень много таких примеров. Самые разные люди. Может быть, если помните, когда-то президент одной из самых влиятельных стран мира, Советского Союза, его звали Михаил Сергеевич Горбачев, уехал в отпуск отдыхать. Уехал президентом, вернулся слабым, жалким, человеком, лишенным власти. Буквально за полчаса до того он думал, до того, как пришли эти ГКЧПисты, так это называли организацию, он думал, что он контролирует весь мир практически. Он президент влиятельнейшей страны. Пришли люди, отключили телефоны, окружили эту дачу, и внезапно самый могущественный человек в мире стал слабым заложником, ничего не могущим сделать. Внезапно. Он и не планировал. Он речь писал на следующее выступление какое-то там громогласное. Он и не думал о том, что где-то кто-то там против него что-то замышляет. А да, один пример. Таких примеров очень и очень много. Когда люди внезапно теряют все. Когда все то, во что они вложились, пропадает. Пропадает тогда, когда этого не ожидаешь. Погибель настигает тогда, когда люди меньше всего этого ожидают. Вот почему, дорогие друзья, самая неверная философия: я сейчас поживу для себя, а потом когда-нибудь буду жить для Бога. Вот почему эти расчеты никогда не оправдываются. Мы видели когда-то с группой братьев, посещали еще в Советском Союзе, еще во время советской системы, посещали одну учительницу, которая умирала от рака.
Она уже умирала.

0: и не могла покаяться. Ей свидетельствовали, ей говорили, ей спрашивали, ну что тебе терять? Ты ж уже одной ногой в могиле стоишь. И не смогла покаяться. Так внезапно настигнет пагуба. Следующее, что открывает Асаф тогда, когда он приходит в храм, когда он приходит во святилище. Он не только открывает тот факт, что эти люди стоят на скользком пути, он не только видит, что падение их неожиданно произойдет, тогда, когда они не ожидают, он еще видит, что у этих людей обязательно наступит прозрение. Обязательно когда-то, в один момент их жизни, они поймут, где они. Проблема только в том, что это прозрение чаще всего наступает поздно. Послушайте 20 стих. «Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Однажды придет реальность. Однажды, как у этого человека, о котором я рассказывал, обнаружится, что, оказывается, его жизнь не только этот красивый фасад имеет, а еще и очень черный ход. Еще и тот задний двор, который он никому не хочет показывать. Это станет явным. Это станет известным. Сегодня губернатор одного из штатов здесь, в Соединенных Штатах, отказался от своего места, от своего поста. Причина? Образ жизни. Причина – его аморальное поведение. Губернатор штата – это начальник, у него огромная власть, богатый штат. Но увлекся. Увлекся кем-то, попал в эмоциональную зависимость и потерял все. Это происходит на наших глазах. Это не то, что происходило когда-то в Риме давно или во время, когда описаны библейские события. Это то, что происходит сегодня, братья и сестры. И гораздо чаще, чем вот эти вот яркие фигуры. Неизбежность прозрения. Скорее всего, этот человек, который занимался этой любовной связью, о котором я говорил, о губернаторе, скорее всего, он, наверное, не подозревал, он не думал, что однажды это раскроется. Что однажды это станет явным, что однажды это будет стоить ему его поста. Скорее всего, он не думал об этом. Но прозрение неизбежно настало. Только поздно настало. Это все то, что человек открывает для себя тогда, когда он приходит пред лицом Божьим, когда он предстает пред святилищем, когда он входит во святилище, когда он предстает пред Богом, он видит эти скользкие пути, он видит эту неожиданную погибель, он видит то, что эти люди однажды увидят реальность, и они поймут, что она отличается от той реальности, которую они нарисовали себе в сознании. Следующее, что открывает для себя Асаф во святилище, он не только понимает неверную картину, он не только понимает то, что вот эти люди, которых он видит, имеют еще другую сторону, он понимает себя. Настоящее прозрение, братья и сестры, всегда включает в себя не только правильные оценки того, что мы видим, но и правильную оценку себя. Он видит себя, и он в состоянии понять свое заблуждение. Посмотрите, 21 стих. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Вот это оценка себя. Он приходит, и ему не стыдно признаться, что он был абсолютный банкрот. Он не хорохорится, он не говорит, что ну да, вообще-то меня там занесло немножко в сторону, ну я вообще-то так не сильно еще там застрял, я вовремя опомнился. Он об этом не говорит. Он видит себя, он понимает проблему, он понимает, как близко он подошел к этой грани. Он понимает, что он стоял на краю, он понимает, что еще бы чуть-чуть, и он бы рухнул туда. И поэтому он дает себе оценку. Посмотрите, он говорит, сердце мое кипело, внутренность терзала. Тогда я был невежда и не разумел. Я был как скот пред тобою. Вы знаете, когда мы имеем дело с Богом, если вы хотите настоящего Божьего действия, Вы должны быть готовы к тому, что Бог даст вам оценку, и вам нужно с ней согласиться. Нам нужно признать реальность, признать факт своего греха, признать свои ошибки. Помните Давид в 31-м псалме? Он говорит, что когда я молчал, обветшали кости мои. Он был царем, он ходил на службы в храм, он все вещи, весь этикет, все, что нужно было, он все делал. Все протокольные вещи делал. Но он говорит, внутренность, естество обветшало, кости даже обветшали. До того момента, пока он говорит, ну я открыл тебе беззаконие мое и признал грехи мои. Это то, что мы имеем. Это благословение, которое мы имеем во святилище, друзья. Каждый раз, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим в Дом Божий, ищите возможности. Не ищите возможности оправдать себя. Ищите возможности смириться перед Богом. Ищите возможности увидеть себя в свете Божьего Слова, чтобы это Слово вас просветило, чтобы вы могли предстать пред Богом и понять, кто вы, для того, чтобы потом позволить Божьей руке исцелить вас и исправить это положение. Вот почему Асаф не только понимает свои заблуждения, он понимает вместе с этим и благословение упования на Бога. Посмотрите, с 23 стиха и дальше. Он не только, знаете, нашел ответ, он нашел радость, он нашел уверенность, он нашел смысл. Он уже не смотрит на тех людей, которые вокруг. Ему уже не нужно на них смотреть. Ему уже нет до них дела, он просто живет. Он нормально живет, ему есть ради чего жить. Послушайте, 23 стих. Прежде всего, он говорит о том, что Бог его держит. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Это огромное благословение детей Божьих. Это то, что внезапно стало ясно для Асафа. Он понял, что если бы он сам, он бы поскользнулся. Вот там, где он говорит, я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, если бы Бог его не держал, он бы поскользнулся. И поэтому он стоит сейчас перед Богом, и он радуется, и сердце его наполняется удовлетворенностью. Он говорит, ты держишь меня за правую руку. Он не себе приписывает это. Он не говорит о том, что вот я такой, в общем-то, духовно сильный. Чуть было меня там не захватили, но я так поднапрягся, подразгреб все это, все эти проблемы, и вот сейчас вот пред тобой, Господи. Абсолютно не такой настрой. Он говорит, ты держишь меня за правую руку. Это первое благословение. Второе благословение. Бог руководит им. Он говорит, ты руководишь мною. Посмотрите 24 стих. Ты руководишь меня советом своим, и потом примешь меня в славу. То есть, посмотрите, вот эти благословения и упования на Бога. Во-первых, Бог нас держит. Мы уповаем на Него, и поэтому мы радуемся. Во-вторых, Бог своим советом нас ведет. То есть, для того, чтобы нам правильно жить, для этого нам не нужно смотреть на то, что сегодня популярно, или что будет популярно завтра. Для этого нам не нужно быть на гребне волны, чтобы искать те вещи, которые, так скажем, наиболее привлекают внимание сегодня. Для этого нам нужно открыть компас, нам нужно открыть совет. И поэтому он и говорит, ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь во славу. Мы уверены, что если мы живем, если мы руководствуемся Божьим советом, тогда этот путь приведет нас к Божьей славе. И потом примешь во славу. В этом наша уверенность. В этом благословении человека, который вместо того, чтобы увлекаться миром, приходит во святилище Божие, видит в Божьем святилище правильную картину вещей и, находясь там, уповает на Бога и видит благословение, которым его окружает Господь. Он продолжает и говорит о том, что Бог радует его. 25 и 26 стих. «Ты радуешь меня? Кто мне на небе? И с тобою я ничего не хочу на земле. Ты твердыня и часть моя. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Посмотрите, пожалуйста, это уже увлеченность, но увлеченность другим. Это уже эмоциональная привязанность. Но эмоциональная привязанность в правильном направлении. То он завидовал и эмоционально был привязан к тем вещам, которые вне Бога, которые в мире. Но здесь он обнаруживает, что, оказывается, он говорит: «Я ничего не хочу, мне только ты нужен». Бог в данной ситуации имеет абсолютно нераздельное внимание Асафа. И Асафу больше ничего не надо. Он не аскет какой-то, а не какой-то монах, который ушел в монастырь и на сухарях живет. Это обычный человек. Но он говорит, что моя сущность жизни, мое основание, оно заключается не в том, что я бегаю и ищу удовольствие вокруг. Я имею Бога, и этого мне достаточно для того, чтобы иметь удовольствие. Для того, чтобы иметь внутреннее глубокое удовлетворение. Ты твердыня моя, то есть основание, ты часть моя, то есть мое будущее, мое наследие, моя жизнь. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. То есть каждый раз, когда я попадаюсь в трудную ситуацию, я знаю, что Бог основание мое, что Бог решение моих проблем, Бог моя надежда и упование. И заканчивает Асаф чудесными словами, 27 и 28 стихи. Он как бы подводит итог. Он подводит итог и говорит: «Ты залог благополучия. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Посмотрите, увидеть, что Бог – залог нашего благополучия – это цель того, почему мы приходим в церковь. Это почему мы слушаем Слово, почему мы открываем себя, почему мы входим во святилище, чтобы нам увидеть, что Бог действительно – это залог нашего благополучия. Он понимает, посмотрите, он объясняет: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут». Он понял это. Он понял, что погибель заключается не в том, что человек удалил себя от богатств, от популярных путей, еще от каких-то ярких вещей, которых полно в мире. А погибель тогда, когда человек удалил себя от Бога. Он говорит: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Те, кто уходят от твоих путей, они гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Господу». Помоги нам, Господь, чтобы каждый из нас в нашей жизни, в тех ситуациях, когда мы чем-то увлечены, когда нас что-то влечет, когда где-то эти яркие звезды загораются в нашей жизни и нас тянут к себе, чтобы мы могли не обмануться ими, чтобы мы могли свое сердце и свою жизнь направить на то, чтобы нам было благо приближаться к Богу. Несколько уроков из Псалма 72. Во-первых, живите упованием на Бога и удовлетворенностью в нем. Научитесь жить так, чтобы независимо от того, что происходит, независимо от того, кто преуспел сильнее, кто обошел вас, кто уже что имеет и чего вы не имеете, чтобы независимо от этого вы могли в любых обстоятельствах иметь это ясное упование на Бога и удовлетворенность с ним. Второй урок, наверное. Не увлекайтесь привлекательностью мира. Не увлекайтесь этим. Эта привлекательность всегда имеет обратную сторону. Она всегда имеет черный ход. Она всегда имеет то, что грязно, страшно, неприятно, больно, кошмарно. Третий урок. Помните, что успех безбожника всегда временный и иллюзорный. Никогда никто еще, построивший или строящий свою жизнь на безбожии, никогда еще не преуспел. Если даже людям кажется, что они преуспели, очень быстро, в один прекрасный момент, весь этот успех приходит к погибели. Последнее. Всегда стремитесь к Божьему дому. Стремитесь во святилище. Стремитесь туда, чтобы иметь правильный взгляд, чтобы иметь ясное понимание себя, ясное понимание мира, ясное понимание Бога, чтобы ваше сердце было готово преклоняться перед Богом, и чтобы наступало прозрение, чтобы мы с вами могли снова и снова приходить к вот этим вот ясным истинам, ясному пониманию того, что происходит с теми людьми, которые не хотят следовать по Божьим путям.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слово благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

В эфире библейское интернет-радио BBN. Господь сделался для нас и ради нас человеком, претерпел заушение, оплевание, крест, и этими страданиями, какие Он, бесстрадный по божеству, претерпел, учит нас и говорит каждому, мне и тебе, если хочешь ты, человек, обрести жизнь вечную и быть вместе со мною, смирись и ты ради меня, как я смирился ради тебя, и, отложив гордое и дьявольское свое мудрование, прими удары полонитом, оплевание и заушение, и не стыдись претерпеть все это до смерти. Решение за нами. Не опоздай, мой друг».

В эфире BBN, библейское вещание на интернете, на русском языке, круглые сутки. Несколько полезных советов. Хочешь получить – проси настойчиво. Хочешь найти – ищи усердно. Войти желаешь – стучи смело. Хочешь, чтобы к тебе относились хорошо – относись и ты к другим хорошо. Хочешь иметь жизнь вечную – стремись к ней узким путем. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус Христос. «На каком пути стоят твои ноги? Молюсь я тебе, чтобы на Божьем пути». Оставайся на нашей волне, волне библейского вещания в интернете.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Дорогой друг, ты слушаешь продолжение истории царицы Эсфирь и Мардохея. Эсфирь испытывала страх, но все же отправилась к царю просить о помиловании для своего народа. Иудеи молились и постились об этой встрече, а планы нечестивого Амана обернулись против него. Памятный день. Библия. Книга Эсфирь. 7 и 8 главы. На втором перу у Эсфири Аман был молчалив. Его мучила тревога. Царь же, напротив, был очень весел. Он улыбался Эсфири, пил вино и, наконец, спросил: «Чего же ты хочешь, царица Эсфирь? Ты получишь все, чего не пожелаешь, будь это даже половина моего царства. Я прошу тебя лишь даровать жизнь мне и моему народу, государь», – спокойно отвечала Эсфирь. «Ибо по нечестивому замыслу одного человека весь мой народ должен быть предан смерти». «Кто осмелился на подобное?» – гневно спросил царь. Эсфирь указала на Амана, который при этом побледнел и лишился дара речи. «Вот этот человек», – сказала она. Царь вскочил на ноги, бросился в сад и принялся расхаживать там взад и вперед. Аман упал в ноги Эсфирь и молил ее о пощаде. Но тут вернулся царь и грозно вскричал: «Как ты смел приблизиться к царице?» «Аман уже построил виселицу для Мардохея, которая выше городских стен», — сказал царю один из слуг. «Так пусть на ней повесят Амана», — воскликнул царь. «Мардохей будет первым министром вместо него». И полумертвого от страха Амана выволкли из зала. Тогда Эсфирь стала умолять царя отменить приказ об истреблении иудеев. «Изданный указ не может быть отменен», — отвечал Артаксеркс. «Но ты можешь прибавить к нему все, что захочешь, а я скреплю это своей печатью». Мардохей составил дополнение к царскому указу, где написал, что иудеи могут вооружиться и защищать себя в день, назначенный для их истребления. Когда этот день настал, никто не захотел нападать на иудеев. Все знали, что Мардохей и Эсфирь – оба иудеи и находятся под защитой царя. Увы, сами иудеи были безжалостны к своим врагам. Народ иудейский не забыл мужества Эсфири, подвергшей опасности свою жизнь ради спасения своего народа. До сих пор книгу Эсфирь читают в каждую годовщину дня, выбранного Аманом для истребления иудеев. Праздник этот называется Пурим. «Тот, кто роет другому яму, сам же в нее и попадет», – так говорит Библия. И это верно. Это всегда так случается. Помни, что, делая кому-то зло, ты себе лучше не сделаешь. Аман пострадал от своего же замысла и был повешен на виселице, которую приготовил своему врагу Мардохею. А Мардохей стал министром. До новой встречи, когда мы снова будем слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 105. Деяния апостолов, 27 глава, 27 стих. В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. Об этом плавании, которое закончилось кораблекрушением, знают все, кто читал книгу «Деяния святых апостолов». Есть такая книга в Библии. В ней рассказывается, как ученики Господа Иисуса Христа проповедовали людям о Божьей любви и прощении грехов. Но не всем нравилось то, что делали апостолы. Первосвященники и книжники, не желавшие слышать о том, что Иисус Христос – Божий Сын, пытались посадить их в темницы и приговаривали их к смерти. А на этом корабле, плывшем в Рим, находился апостол Павел. Его ожидал суд у самого императора Римской империи, и тоже за то, что проповедовал о Господе Иисусе Христе и прощении грехов для всякого человека, верующего в Сына Божьего. Адриатическое море. Я никогда и не думал, что мне придется побывать на Адриатическом море. У меня не было знакомых в удивительной стране с названием Италия. Да и просто так приехать в эту страну было невозможно, ведь это была чужая страна. Чтобы в нее попасть, надо было оформить много документов, получить заграничный паспорт и визу, которая разрешила бы мне въехать в Италию. Но все-таки я побывал на Адриатическом море. И не один, а вместе с женой. Нас пригласили участвовать в конференции, которая проходила в курортном городке Римини на берегу Адриатического моря. И мы смогли оформить все документы, получить заграничные паспорта и визы, и очень скоро оказались в солнечной Италии. Правда, она была не очень солнечной в это время года, в конце октября. Море штормило, по нему прокатывались высокие волны и обрушивались на песчаный берег. Нам было интересно убегать от этих волн, которые словно хотели нас хоть чуть-чуть дозацепить своей соленой водой. Апостол Павел когда-то плыл по этому морю, но плавание их корабля не было безопасно. Шторм носил корабль 14 суток по бушующему морю, и волны были совсем не такими, от которых можно убежать. Это море, и погода, и серое небо с тяжело нависшими облаками напомнили нам историю из Библии. Мы много гуляли по берегу моря, собирая вынесенные волнами ракушки. Иногда мы находили маленькие игрушки, которые волны принесли неизвестно откуда. Может быть, с противоположного берега Адриатического моря, где находилась страна Хорватия. Там шла война, и над морем часто пролетали патрульные вертолеты, охраняющие границу Италии. И еще я искупался в Адриатическом море. Разве можно было упустить такой шанс? Все люди ходили по берегу в плащах и куртках, и никто даже не думал о том, чтобы купаться в такой холодной воде. Но вода была совсем не холодной. И нырять в несущиеся к берегу волны, а потом плыть на их гребнях к берегу, было очень замечательно. А теперь давайте прочитаем дальше слова апостола Павла из книги «Деяния апостолов», 27 главы. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел. Ты должен предстать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». На корабле, который вез апостола Павла на суд императора в Рим, молиться умел только он один. Ни команда корабля, ни воины, охранявшие Павла, не знали истинного Бога и Господа Иисуса Христа. Но апостол молился не только о себе во время этого страшного шторма, но и о всей команде и об охранявших его воинах. Бог сохранил жизнь Павла и жизнь всех людей на корабле. Пойте Господу новую песнь. Хвала Ему от концов земли. вы плавающий по морю и все наполняющий его». Книга пророка Исаия, 42 глава, 10 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: когда ваши дедушки играли с машинками, а бабушки качались на качелях.
1: В одном сказочном-присказочном лесу, где было много света и весело щебетали птицы, в настоящем заповеднике.
2: И где не было замка коварного бизона и его сторожевых псов.
3: Жили-были четверо друзей.
0: Ребята, называйте меня дядюшка Лось.
2: А меня кабанчик. А всем меня видно? Я самый громкий и скромный. Запомнили? Еще раз для тех, кто не слышал. Кабанчик.
1: Позвольте представиться. Бобрик.
3: А я Белочка.
2: Кстати, друзья, настоятельно рекомендую поближе к ужину, а то вот мое правое копытце как-то странно подергивается.
1: Кабанчик прав, неплохо бы подкрепиться.
3: А потом мы пойдем на нашу поляну, что скалистого озера, и будем любоваться звездами.
1: Друзья, а вы не забыли, что дядюшка Лось пообещал подготовить для нас интересную беседу?
2: Все беседы после ужина. Даже самые интересные.
3: Белочка, а бежим наперегонки к скалистому озеру. Скорей!
2: Я уверен, сегодня насчитаю большим всех звезд.
3: Дядюшка Лось, а о чем ты сегодня будешь рассказывать?
0: Я хочу рассказать вам о необыкновенной книге. Эта книга...
1: Кабанчик, прекрати икать, ты нам мешаешь. Пойди лучше выпей водички. Только смотри, не свались в озеро. Какой же ты неловкий, кабанчик.
3: А вдруг наши маленькие радиослушатели тоже захотят присоединиться к нашей беседе? Давайте позовем их в гости.
1: В гостях у дядюшки Лося. По-моему, неплохо звучит. Так можно назвать передачи, где дядюшка Лось будет делиться своими мудрыми мыслями.
3: А может быть так? Беседы у скалистого озера.
2: Ой-ой-ой, как мы, однако, романтичны. Вот никакая вода не помогла. Я по-прежнему страдаю.
0: Ну, я не против, чтобы наши радиослушатели стали нашими гостями. Название и Белочки, и Бобрика мне понравились. Какое же выбрать?
1: Пусть останется название Белочки, все-таки она девочка.
2: Ой, эти благородные рыцари, прекрасные дамы.
0: Согласен с тобой, Бобрик. Беседы у скалистого озера. Звучит красиво. Итак, присаживайтесь поближе, друзья. А наши радиослушатели, прибавьте громкость, чтобы не пропустить ни слова. Ведь сегодня мы будем говорить об удивительной книге. Книге книг. Смотрите.
1: Какая большая.
3: И тяжеленная. С золотыми буковками. Библия.
0: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов как-то писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, а в другой – свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту, стройность его созданий, признал божественное могущество. Вторая книга – священное писание».
2: Сомневаюсь, дядюшка Лось, что этот ученый был умнее тебя. Уж ты как что-нибудь скажешь.
3: Тише, кабанчик, не мешай.
0: Так вот, Библия – это не простая книга, а Слово Божие. Но не все в это верили и верят. Даже так, многие люди старались доказать, что Библия не является Божьим Словом, что ее написали люди, способные ошибаться. Но всегда и везде, где начинали слушаться сказанного в Библии, наступал порядок и мир. И всякий раз, когда где-то отвергали Библию, происходили многие нехорошие вещи. В самой Библии говорится, что ее писали люди. Это так. Но в некоторых случаях Они просто слышали голос Бога и видели видение от Него. А потом Бог сам повелел просто записать то, что Он им говорил, в книгу. Так было, например, с Моисеем или с пророком Иезекиилем.
2: Как? Иезекиилем?
0: А иногда люди испытывали побуждение что-то написать. Они не слышали голоса и не видели видения. Но впоследствии становилось ясно, что сам Бог вдохновил их записывать эти мысли. И, наконец, Бог говорил к людям прямо, во Христе. Это произошло, когда Он стал человеком. И Его ученики, которые слушали то, что Он говорил, и видели, что Он делал, записывали это. Мы нисколько не сомневаемся в божественности Иисуса Христа, потому что в Его жизни исполнилось все, что задолго до Его рождения Бог предсказал через пророков. К тому же Он воскрес из мертвых, чему было много-много свидетелей. Многие пророчества, сказанные Иисусом, тоже уже сбылись. Всего в Библии 66 книг, записанных людьми, одни из которых были крестьянами или рыбаками, а другие – священниками или даже царями.
2: Сколько? 66? Ой, пожалуйста, помедленней, я ж ведь записываю!
0: И при этом Библия – единая книга с общим сюжетом. Сколько раз пытались найти в Откровении Божьем ошибки и неточности. Но проходило время, и становилось ясно, что в очередной раз права Библия и неправы люди. И это потому, что мудрость Бога и Его знание больше мудрости и знаний людей. Бог очень любит свои творения. Это видно и из того, что Он заботится о нас. Как дети не замечают, что родители заботятся о них, и сразу бы заметили, если бы они перестали их кормить, так и заботы Божьи мы, увы, не замечаем, пока не лишимся ее. Но больше всего Бог доказал нам свою любовь тем, что отдал за наши грехи самое дорогое, что у Него есть – Своего Сына. Он сделал это, чтобы избавить людей от наказания за грехи, вечного осуждения. Иисус умер на кресте за грехи всех людей. Именно об этой любви рассказывается в Библии.
3: Послушайте, как поэтично пишет о Библии Генрих Гейне. Что за книга Библия, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубинах вселенной и восходящая до таинственной лазури небес. Воистину, это Слово Божье, тогда как все другие книги вызывают только человеческое искусство.
1: А главное, верно.
2: Ой, ну продолжай, дядюшка Лось. Мне так интересно.
0: Обязательно, кабанчик. Мы, конечно, продолжим разговор о Библии в нашей следующей передаче «Беседы у скалистого озера». Ну, а сейчас пришло время расставаться.
2: Нет, ну так нечестно. Ну, я только заслушался. Ушки развесил. Я даже икать перестал. А вы говорите, что пора прощаться.
0: Ну, не расстраивайся, кабанчик. Если ты так внимательно слушал, как говоришь, то, наверное, сможешь задать нашим радиослушателям вопрос, но только по теме нашей сегодняшней беседы.
2: Я? Вопрос? Да хоть 10 вопросов! Не, 100!
1: Кабанчик, ты хотя бы один для начала задай.
2: Да пожалуйста! Ну вот как звали людей, которые слышали голос Бога, видели от Него видение, а потом Бог велел записать им то, что Он говорил, в книгу. А? Ну как вам мой вопросик?
0: Дорогие друзья, пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Беседы у скалистого озера», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, индекс 190-020.
2: и с пометкой «Для кабанчика». Обещаю, что за первые 5 правильных ответов будут призы.
0: Также запишите наш электронный адрес radugasobaka.lio.ru.
3: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: До новых встреч
3: в радиопередаче
2: «Смотрите, радуга». Ой, ой, Бобричек, неси скорее воды. Я что-то опять...

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Слово Божье содержит в себе знание, в котором нуждается человек, чтобы заполнить свою душу и разрешить все свои вопросы. В нем Бог установил свои законы, дал свои извечные обетования, и в нем Он раскрывает план спасения человечества. Единственная высокая цель Слова Божия – это возвещать человеку о великом божественном деле его спасения. Нет другой такой книги, которая могла бы так поднять наш упавший дух и воссоздать нас по образу Божию. Будем же любить Слово Божье, читать его и тщательно следовать ему в своей повседневной жизни. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Как сохранить благочестие, находясь в окружении лжи, лицемерия и разврата? Как не перенять плохой пример, но стать светом в мире? Как оставаться христианином, когда вокруг так много соблазнов и искушений?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Обучение в школе выживания». Мы продолжаем говорить о том, как оставаться верным, будучи окруженным неверующими людьми. Каждый родитель переживает за своего ребенка, отдавая его в школу, особенно когда дитя подрастает и уезжает учиться в университет. Но родителям нельзя недооценивать свои роли в формировании личности сына или дочери. Помните, что основы все равно закладываются в семье. Молитесь за своих детей, говорите с ними о Боге, станьте примером благочестивой жизни, и тогда поводов для переживаний будет меньше. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим рассматривать примеры Священного Писания, примеры воспитания в разных школах. В прошлый раз мы посмотрели на историю Самуила, как мама его молилась, и он попал в самую лучшую школу того времени, в школу священника Илии, и он там учился. Можно сказать, он был в религиозной, священнической школе.